0: оно также открывает сущность пришествия Христа. Первое. Библейское учение. Нет намерения разобрать этот вопрос исчерпывающим образом, но желаем представить доказательства из Библии, которые должны убедить всякого искреннего искателя. Мы говорили о ветхозаветном учении относительно второго пришествия. Но потому что в Ветхом Завете эта истина обычно связана с первым пришествием, мы оставим эти доказательства в стороне. В Новом Завете мы имеем свидетельство Иисуса, мужей в белой одежде и апостолов. Иисус провозгласил, что Он лично придет опять. Иоанна 14 глава 3 стих, 21 глава с 20 по 23 стих. Что Он придет неожиданно. Матфея 24 глава 32 стих по 51. 25 глава с 1 по 13 стих. Марка 13 глава с 33 по 36. Что Он придет внезапно. Матфея 24 глава с 25 по 28 стих. Что Он придет во славе Отца с Его ангелами. Матфея 16 глава 27 стих, 19 глава 28 стих, 25 глава с 31 по 46 стих. Что Он придет триумфально. Луки 19 глава с 11 по 27 стих. Мужа в белых одеяниях свидетельствовали во время Его вознесения, что Он придет лично, телесно, видимо и внезапно. Деяния апостолов, 1 глава, 11 стих. Свидетельство апостолов довольно обширное, и мы не желаем привести только некоторую часть. Апостол Петр свидетельствует, что он лично придет. Деяния апостолов, 3 глава, с 19 по 21 стих. 2 Петра, 3 глава, с 3 и 4 стих. И неожиданно. 2 Петра, 3 глава, с 8 по 10 стих. Апостол Павел свидетельствует, что он придет лично. 1 Фессалоникийцам 16 и 17 стих 4 главы. Филиппийцам 3 глава с 20 по 21 стих. Внезапно. 1 Коринфянам 15 глава с 51 по 52 стих. Во славе и сопровождении ангелов. Титу 2 глава 13 стих. 2 Фессалоникийцам 1 глава с 1 по 10 стих. Иаков свидетельствует, что он придет лично. 5 глава, 7 и 8 стих. Апостол Иоанн, что он придет лично. 1 Иоанна, 2 глава, 28 стих. 3 глава, со 2 по 3 стих. Внезапно. Откровение 22 глава, 12 стих. И публично. Откровение 1 глава, 7 стих. Апостол Иуда цитирует Еноха, чтобы показать, что он придет лично. 14 и 15 стихи. Послание к евреям свидетельствует, что он придет лично. 9 глава, 28 стих. И скоро. 10 глава, 37 стих. Как мы уже раньше сказали, доказательства простые и обширные. Второе. Некоторые ложные толкования. Несмотря на факт, что имеются недвусмысленные и обширные доказательства, но также имеется много ложных толкований. Поэтому обратим наше внимание на некоторые из них, чтобы убедить ошибочность этих толкований. Первое. Сошествие Духа Святого. Некоторые учат, что пришествие Христа – это сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы. Они считают, что Матфея 16 глава 28 стих: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем», относится к Пятидесятнице. Не сказал ли Христос: «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу»? Иоанна 16 глава 16 стих. Но это обетование, естественно, относится к явлениям Его после воскресения. Иисус сказал, что Он пошлет Утешителя, но Он не посылает Самого Себя. Действительно, Он осведомил, что сошествие Духа зависело от Его оставления мира. Иоанна 16 глава 7 по 12 стих. В Деяниях апостолов 2 главе с 32 по 33 стих видим, что Иисус находится одесную Отца, и Он излил Духа Святого в день Пятидесятницы. В Деяниях апостола 3 главы с 19 по 21 стих после Пятидесятницы апостол Петр призывает израильтян к покаянию для того, чтобы Бог мог послать Христа, которого небо должно было принять до времен совершения Его. Многие другие обетования о пришествии Христа произносились после Дня Пятидесятницы, поэтому эти два предмета нельзя смешивать. Второе. Обращение души. Некоторые держатся этого мнения, но это не библейское понятие. Сказано, что во время обращения обои отец и сын поселяются в сердце человека. «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Иоанна 14:23. Но сразу после этого нам сказано, что придет утешитель и научит всему. Иоанна 14 глава с 25 по 26 стих. Дух Святой, Дух Иисуса. Деяния 16:7. И Дух Христа. Римлянам 8 глава 9 стих. 1 Петра 1 глава 11 стих. Но Христос и Дух Святой никогда не смешиваются. Все авторы послания определенно были обращены, когда они писали. Но они говорили о пришествии Христа как о будущем событии. Поэтому пришествие Христа в сердце кающегося грешника не означает пришествие Христа в эсхатологическом значении этого выражения. Третье. Разрушение Иерусалима. Некоторые верят, что пришествие Христа, разрушение Иерусалима, в 70-м году после Рождества Христова. Они считают, что Евангелие Матфея 16 глава 28 стих относится к разрушению Иерусалима. Мы сознаем, что пророчество относительно разрушения этого города тесно связано с пророчеством о пришествии Христа. В Матфея 24 главе, Марка 13 главе и Луки 21 главе. Мы также должны напомнить, что некоторые книги Нового Завета написаны после разрушения Иерусалима. Например, Откровение апостола Иоанна и три его послания. И мы имеем несколько определенных пророчеств о втором пришествии Христа в этих книгах. Возьмем для примера места. Откровение 1 глава 7 стих, 3 глава 11 стих, 22 глава 12 и 20 стих, 1 Иоанна 2 глава 28 стих и 3 глава 1 и 3 стих. Мы также можем добавить, что во время разрушения Иерусалима Израиль рассеялся, но во время второго пришествия Христа Израиль будет собран в Палестину. Четвертое. Смерть верующего человека. Мэтью Хенгри написал библейский комментарий, и он думал, что Матфея 24 глава 42 стих: «Итак, бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет», подразумевает обои смерть и пришествие Христа. Другие тоже часто применяют места, говорящие о пришествии Христа, к смерти. Но в действительности имеется большая разница. Смерть в Библии рассматривается как враг, ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. 1 Коринфянам 15 глава с 25 по 26 стих. Но пришествие Христа считается блаженной надеждой. Титу 2 глава 13 стих. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. При смерти мы копаем могилу. При пришествии Христа мы оставляем могилу. 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 стих. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Иоанна 5 глава 28 стих. Не дивитесь ему, ибо наступает время, которые все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут. Интересно, что ученики поняли указание Господа о Его пришествии как избежание смерти для апостола Иоанна. Иоанна 21 глава с 21 по 23 стих. Если смерть и второе пришествие означает то же самое, то тогда можно заменить слово «смерть» словом «пришествие». Всякий, желающий произвести эту пробу с местами Писания, как Матфея 16 глава 27 и 28 стих, 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 и 17 стихи, Откровение 1 глава 7 стих, осознает нелепость такого толкования. Обратим наше внимание на двоякое пришествие Христа. Всякий, впервые начинающий изучать истину второго пришествия Иисуса Христа, озабочен кажущими противоречивыми описаниями этого события. Он читает, что Христос придет за своими, и что Он придет, видимо, для всего мира, что Он придет и будет судить дела верующих, и что Он придет и будет судить весь мир в общем, и так далее. Они читают о воскресении спасенных, брачном пире, борьбе с Антихристом и его силами, связывании сатаны, восстановлении земного царства и суде пред Белым престолом. Как он может согласовать все эти предложения? В каком порядке произойдут все эти события? Многие отчаиваются, не находя определенного плана, и в этом пророческом лабиринте опровергает всех, кто представляет что-то определенное. Мы верим, что ключом для разрешения этой проблемы находится в факте двоякого пришествия Христа. Таким образом, мы находим, что Он придет на воздухе и что Он придет на землю. Посмотрим на эти два вида пришествия. Первое. Его пришествие на воздухе. В первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе 16 по 17 стих читаем об этом. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Эти стихи нам говорят, во-первых, что пришествие на воздухе будет объявлено. При возвещении. Греческое слово буквально означает «при слове повеления». Это будет слово повеления победителя. Когда придет Иисус, Он придет как победитель, и Его слово будет иметь великую силу. Это возвещение, слово повеления проникнет во все гробы, пронижет глубочайшие глубины морей и достигнет слуха каждого верующего на земле. Было время, когда казалось это невозможным. Но теперь чудо радио учит нас, что можно слышать голос во всем мире. Если Бог даровал нам радио, Он может возвестить и голос Его Сына, и Его услышать во всех местах Вселенной. Однажды Иисус пришел к гробу Лазаря и воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» Лазарь был мертв, но он услышал голос Учителя и вышел из гроба. Итак, весь его народ, который умер на земле или в глубине моря, услышит его голос и придут встретить его. Возможно, его возвещение или слово повеления будет только одно слово, и определенно это будет слово «приди». Это любимое слово Бога. Он сегодня говорит погибающему человеку: «Приди и будь спасен». В тот день Он скажет всем, кто верил Ему: «Придите ко Мне, придите с воздуха, с моря, с земли, с могилы, придите ко Мне навеки». При гласе Архангела. Архангел – вождь небесного воинства. Он непосредственно связан с приходом Иисуса с небес. На небе будет большое волнение, ибо Иисус придет и приведет всех искупленные души, спасенные с благодатью. При трубе Божией. Этот трубный звук представляет великое собрание всех верующих вместе. Когда трубит труба в лагере армии, все бегут своим палаткам и становятся в строй и маршируют в бой. Когда затрубит Божья труба, каждый спасенный человек станет в строй и возьмется, чтобы присоединиться к великой небесной толпе. Возвещение будет так громко, и голос так ясен, и труба так внятна, что каждое дитя Божие услышит и пойдет встретить его. Во-вторых, явится великий Спаситель, потому что сам Господь сойдет с небес. Придет некто иной, как Господь Иисус Христос. Это напоминает нам, что Иисус сказал своим ученикам: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтоб и вы были, где я». Иоанна 14:3. Но некоторые спрашивают, на чем он будет стоять в то время? Мы ответим, что ему ничего не нужно, чтобы стоять. Он повесил землю ни на чем, не так ли? Он повесил солнце, которое в тысячи раз больше земли. Он поместил луну и звезды, и все планеты на земле. Если он мог сделать все это, я знаю, он может стоять на воздухе некоторое время без видимой подпоры. Да, небеса развернутся, и явится Иисус во всей своей красоте. Он возвестит, когда будет сходить, голос архангела будет слышен, затрубит труба Божия, и там между небом и землей Христос будет ожидать, готовый схватить своих детей из этого грешного мира и забрать их себе домой. Однажды перед этим Иисус висел между небом и землей. Это сделали жестокие люди. Они повесили его на кресте, как будто он был чересчур хорошим для земли и недостаточно хорошим для неба. Это был крест страданий. Слава Богу, не будет страдания для него, когда он придет назад. Он будет там между небом и землею во всей красоте и величии. Его сердце будет переполнено ожиданием. Скоро он встретит свою невесту, чтобы забрать ее с собой домой. Являясь на воздухе, его ожидание будет великое. Он соберет всех верующих со всей земли. Он воскресит тела всех, кто любил его и умерли в вере. Это будет великим соединением верующих. В-третьих, встреча со Христом на воздухе. Посмотрим на это событие в библейском порядке. Первое. Мертвые во Христе воскреснут прежде. Когда прозвучит труба, мертвые верующие воскреснут. Не каждая могила откроется, ибо те, которые умерли без Христа, будут продолжать пребывать в могилах. Мы читаем эти слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом». Откровение 26. Умершие без Христа не блажены и не святы, они останутся в могилах на другую тысячу лет. Тогда, после тяжкого времени и тысячелетнего царства, они воскреснут, предстанут пред судилище Божие пред Белым престолом. Блажены умирающие в Господе. Они не погибли, но спят до тех пор, пока Он придет и воскресит их, чтобы были с Ним. Это причина, почему верующие не должны скорбеть, как прочие, которые не имеют надежды. Мы знаем, что когда придет Христос, умершие во Христе воскреснут первыми. Второе. Оставшиеся в живых будут восхищены. Каждый верующий услышит слово повеления и будет восхищен для встречи с Господом. Будет ли каждый верующий в мире восхищен? Да, каждый. Некоторые люди говорят, что только те, которые имеют определенное духовное переживание или достигли определенной глубины посвящения, будут восхищены. Но они не правы. Писание нигде не учит о частичном восхищении. Основанием спасения и восхищения является не дела, а вера во Христа. Если вы поверили в Него и доверились Ему, если вы возродились, вы встретите Его. Иисус – глава Церкви, и мы – тело. И пришествие Христа – тело соединится с главою. Если некоторые верующие будут оставлены на земле, тело не будет полное, а Его цель – забрать все тело. Поэтому все верующие, живые и мертвые, восхитятся для встречи с Иисусом на воздухе. Третье. Произойдет другое великое событие. Произойдет прекрасная перемена обоих мертвых и живых святых. Мы читаем в первом послании к Коринфянам в 15 главе с 51 по 53 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие». Здесь нам определенно сказано, что мертвые святые воскреснут нетленными, а живые святые изменятся. Когда мы встретим Христа на воздухе, наши тела будут измененными. Мы будем подобны Ему, безгрешны и совершенны. Мы не знаем, каким будет наше тело. Апостол Павел называет его духовным телом. Да, когда придет Господь на воздухе, мертвые воскреснут нетленными, а живые святые изменятся и будут как Он. И тогда мы будем восхищены для встречи с Ним. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

Молитва есть частое и до некоторой степени постоянное воздыхание к Богу и мольба о Его милосердии, чтобы Он нас поддерживал и руководил нами Духом Святым. Молитвенная программа на радио BBN каждую субботу. www.bbnradio.org

При отсутствии реклам в нашем библейском вещании с помощью Господа мы испытываем огромную материальную и духовную поддержку от таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. Господь располагает сердца радиослушателей жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по радио. Если у вас есть желание поучаствовать в этом, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org. Зайдите на раздел «Пожертвования», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Да поможет вам Господь в этом решении.

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место на 28 августа записано в книге «Исход» в 15 главе в 25 стихе. Там есть такие слова: «Там испытывал его». «Однажды я побывал в испытательном цехе большого сталелитейного завода. Меня окружали небольшие перегородки и отделения. Сталь испытывали на прочность, а затем цифрами отмечали предел прочности. Некоторые куски подвергались скручиванию настолько, что ломались, и на них отмечалась сила скручивания. Другие куски растягивались до упора и отмечалась степень их растяжимости. А были куски, которые сдавливались до полного раздробления. Как и в предыдущих случаях, сила давления на них тоже отмечалась. Опытный металлург знал, какое напряжение сможет выдержать каждый испытанный им кусок стали. Он также знал, что смогут выдержать куски этой стали, когда их будут использовать при постройке корабля, здания или моста. Металлург узнал все это в испытательном цехе. То же происходит и с детьми Божьими. Бог не хочет, чтобы мы были подобными стеклянным или фарфоровым вазам. Он хочет видеть нас закаленными и стойкими, как куски стали, способными выдержать, не сдаваясь, любые скручивания и давления. Бог хочет видеть нас не тепличными растениями, но дубами, испытанными в бурях, не песчаными дюнами, послушными каждому порыву ветра, но гранитными скалами, выдерживающими самые суровые штормы. Чтобы мы стали такими, Господь испытывает нас страданиями. Многие из нас из собственного опыта знают, что страдания – это и есть Божье испытание нашей веры. Очень легко рассуждать о вере, но Господь часто бросает нас в тигли, чтобы взять пробу нашего золота и отделить его от шлаков и примесей. О, мы должны быть очень счастливы, если ураганы, волнующее беспокойное море жизни, делают для нас Иисуса еще дороже. Лучше шторм со Христом, чем водная гладь без Него. А что, если Господь может сделать нас совершенными только с помощью страданий? Мне Господь посылает беспросветные ночи, мне Господь посылает безнадежные дни, я во мрак устремляю утомленные очи, и мой взор напряженный видит тени одни. Протяни ко мне руку, я тогда умоляю, Боже мой, помоги мне, я не вижу пути. И не видя во тьме, я не смело шагаю и стараюсь на ощупь его руку найти. И в измученном сердце одно лишь стремление, только б не оступиться, не упасть от тоски. Только б не оробеть, не утратить терпения, дотянувшись коснуться Господней руки. И тогда, о блаженство, снова свет освещает путь мой узкий, как утром посветлевший восток. Благодарность, любовь всю меня наполняет, и нет сил удержать слез обильных поток. Мне Господь посылает спокойные ночи, мне Господь посылает лучезарные дни. Они быстро бегут, час минуты короче, незаметно и тихо проходят они. И тогда я молю, дай мне помнить, мой Отче, о том мраке, который меня окружал, чтобы в ясные дни, как и в темные ночи, голос мой постоянно тебя призывал, чтобы я, как в безвыходном горе, так в счастье, постоянно тянулась всем сердцем к тебе. Верю я, в этом мире не дашь ты пропасть мне, через все проведешь, очищая к себе».

0: В эфире BBN, который существует благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Если Господь располагает ваше сердце поддерживать нас материально, наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Пожертвования».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

Сегодня мы продолжаем беседу о великом духовном возрождении. Как мы отметили в прошлый раз, во время такого возрождения Господь Бог необыкновенным образом источает на верующих жизнь и силу Духа Святого. Мы начинаем явственно ощущать Его святое присутствие среди нас. В дни возрождения проповедник, годами провозглашавший Слово Божие без какого-либо заметного результата, вдруг начинает говорить с удивительной силой. Верующие, которые прежде не имели желания долго молиться, по настоянию Духа Святого вдруг настежь отверзают душу свою пред Богом, молясь продолжительным молением. А люди неверующие, которым прежде церковь казалась скучной, более уже не могут оставаться вне церковного лона. Многие каются в своих грехах и веруют в Господа и Спасителя Иисуса Христа. Возрождение – это снисхождение Духа Божия, которое случается по Его святой воле. Господь Бог Сам определяет время, место и продолжительность истинного возрождения.

Как мы помним, Дух Святой снизошел первый раз на верующих во время праздника Пятидесятницы, через 40 дней после Вознесения Господня. Как сказано в Новом Завете, «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и явились им, то есть верующим, разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Ученикам Господа Иисуса Христа был дарован дар прославления Бога и провозглашения Его благой вести на различных языках. В результате этой проповеди многие среди присутствующих, ранее не веровавших в Господа и даже принявших участие в Его распятии, покаялись во грехах своих. И сегодня нам нужна Пятидесятница, снисхождение Духа Святого, подобное сотворенному Господом в день Пятидесятницы в Иерусалиме и во время духовного возрождения в истории христианской церкви. Если прихожане теплохладны в своей вере, то и людям вне церкви нет дела до Господа, до Священного Писания. Когда страна все больше отпадает от Бога, мы знаем, нам нужно пробуждение. Лишь обильное излияние Духа Божия в состоянии преобразовать нас. Самой удивительной чертой возрождения – является всеохватывающее чувство присутствия Божия среди верующих. Именно это укрепляет христиан в вере и наставляет на путь к Богу неверующих. Как сказано в Священном Писании, «Неверующий падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно, с вами Бог». Увы, да в большинстве церквей этого в наши дни не случается. Благозвучная служба может происходить в чудном храме, убранном дорогими иконами, но как часто мы видим, чтобы, зайдя в такую церковь, неверующий человек пал ниц и поклонился Богу, восклицая: «Истинно с вами Бог». Лишь когда сам Бог изливает Дух Свой на людей, даруя им ощущение своей силы, величия, благодати и святости, ощущение своего всевидящего ока и непримиримости ко греху, лишь тогда Дух Святой заставляет неверующих пасть ниц и поклониться Ему, восклицая: «Истинно с вами Бог».

Разумеется, не все совершенно во время пробуждения. Иногда бывает непорядок, случаются перегибы и ошибки. Из послания апостола Павла Коринфянам мы знаем, что нечто подобное происходило и в новозаветных церквях. Однако проблемы вовсе не значат, что Дух Святой нереален или что нам следует отдать предпочтение нынешнему духовному застою и упадку во многих церквях. Да, пробуждение может принести с собой определенные затруднения, как это и случилось в Коринфской церкви. Но непорядки в той церкви были обусловлены неконтролируемой жизнью Духа Святого. Ныне порядок давлеет над многими церквями от того, что они духовно уснули. Некоторые из них уснули, я боюсь, вечным сном. Что хорошего в порядке, стоящем на кладбище? Да, возрождение может сопровождаться проблемами, обусловленными нашим грехом и противодействием сатаны. Однако это не должно отвращать нас от ценности духовного возрождения. Нам нельзя забывать, что в новозаветные времена и во время массовых возрождений церкви испытали труждение Духа Святого, ныне неведомое во многих наших приходах. Что греха таить, во многих церквях и не припомнят службы, когда прихожане были бы охвачены ощущением присутствия Божия, где бы неверующие пали бы ниц и поклонились Господу, восклицая: «Истинно с вами Бог». Ныне многие церкви, увы, погрязли в спорах и борьбе за власть. Глас Христов не звучит более в проповедях Слова Божия. Порядок богослужения для них стал важнее свободного дуновения Духа Святого.

Многие прихожане нынешних церквей не знают, что такое излияние Духа Святого во дни истинного возрождения. Слабо зная Священное Писание и историю церкви, многие из нас не ведают, что величайшие победы церкви случались именно во времена духовного пробуждения, во времена обличения силой Духа Святого. Мы, как правило, неопытны в деле, которое Священное Писание называет исполнением Духом Святым. Наши сердца не преисполнены благодатью Божьей, нет в них мира превыше всякого разумения, нет радости невыразимой, нет полноты славы. Нам надлежит знать, что происходит во время истинного возрождения, чтобы мы могли возжаждать о благословении Христовом и наступлении Царствия Его, творя дела превыше наших просьб и воображения. Нельзя недооценивать значение возрождения. Разумеется, Бог труждается в церкви своей в обычное время. Однако случаи возрождения крайне важны для роста и здоровья церкви. Возьмем, к примеру, Корею. 100 лет назад в Корее было лишь несколько верующих. Церковь росла крайне медленно. Однако наступила так называемая Корейская Пятидесятница. Несколько верующих собрались для совместной молитвы, когда их охватило чувство присутствия Христова и Его силы через Духа Святого. Это возрождение случилось в самом начале 20 века и привело к стремительнейшему росту корейской церкви. Ныне миллионы корейцев исповедуют Христа своим Господом и Спасителем. Нечто подобное случалось прежде в регионах в Азии, например, в Китае. Небольшие и, в общем-то, слабые группы верующих вдруг обрели силу Духа Святого, и церкви стали расти с удивительной скоростью. Не так давно пастор Джимми Линь, ведущий передач «Возвращение к Богу» на китайском языке, посетил поселок в Китае, где за 3 года число верующих возросло с 20 человек до 3000. Представляете себе, за 3 года с 20 человек до 3000. Китайские верующие в этом поселке продолжают молить Господа о возрождении силой Духа Святого. Они просят, чтобы Он сотворил дела еще более великие.

0: Итак, мы не можем создать возрождение своими методами. Бог призывает нас молиться и провозглашать Слово Божие во время и не вовремя, когда идет возрождение и когда его нет. Нам следует благодарить Господа за всякое благословение, ожидая благословения величайшего. Однако мы знаем из Священного Писания и из истории Церкви, что происходит во время возрождения. Мы ведаем о великих делах, которые соделывает Дух Святой во время особой благодати и возрождения. Мы знаем, какая благая перемена наступает в жизни Церкви и всей страны, когда Бог являет во всей полноте силу Свою. Вославим же Дух Святой за Его великие деяния в прошлом и призовем Христа в молитве щедро излить на нас Своего Духа Святого. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес: Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

В эфире радио BBN, радио для всей семьи, а также для вас лично. Святой Дух действует двумя силами – светом веры и полнотой любви. Он разгоняет тьму сомнений, дает человеку возможность видеть себя самого в многоте растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога, как источника света. Как тело оживляется душой, так душа оживляется огнем Духа Святого. Имеем ли мы Духа Святого в нашем сердце, в нашей душе, в нашей жизни? Проверим себя сегодня.

0: Люди страдают от волнений, когда они не доверяют полностью Богу. Если вас постигло волнение и вы хотите мира Божьего, заходите к нам в чат www.bbnchat.org. Наши служители будут молиться вместе с вами.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. Когда над нами сгущаются тучи и кажется, что наша жизнь вот-вот разобьется о скалы трудностей и сомнений, мы отчаянно нуждаемся в маяке Божьих истин. Как выстоять под натиском обстоятельств? Что поможет нам удержаться на плаву? Где взять силы, чтобы преодолеть жизненный шторм? Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях. Харальд Сейла является известным проповедником Слова Божьего, автором 18 книг и более 60 трактатов. Его новая книга чтения «На каждый день. Прибежище и сила» – ваш духовный путеводитель. Прибежище, прибежище и сила.
2: Крепости. Благ Господь, крепость в день скорби. Посетите остров Корехидор на Филиппинах, и вы увидите глубокий туннель. Первоначально построенный для хранения оружия и боеприпасов, туннель Малинта также был опорным пунктом, который не могли пробить бомбы противника. Он служил убежищем для раненых солдат, а также использовался в качестве штаб-квартиры генерала МакАртура. Крепости важны потому, что они обеспечивают защиту. Находясь в них, вы можете спать по ночам, не опасаясь за себя или за безопасность своих детей. Когда Давид был в изгнании при царе Сауле, он жил в пустыне, находя там убежище в пещерах. Он узнал, что безопасность не в отсутствии опасности, но в присутствии Господа. Неоднократно Давид называл Господа своей крепостью. В Псалме 17 он пишет: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю». Вы не познаете Бога как крепость до тех пор, пока не побежите к Нему и не предадите себя всецело Его милости. Пока вы не постучите в Его дверь и не скажете: «Впусти меня, мне нужна твоя защита и помощь». Так много людей стоят за дверью, думая: «Я могу с этим справиться самостоятельно». Если бы вас преследовал вооруженный человек, вот-вот готовый настигнуть вас, ну буквально через несколько мгновений, остановились ли бы вы возле крепости, размышляя: «Ну, достаточно ли она сильна, чтобы защитить вас?» Вы можете подумать: «В жизни Давида это было успешным, но я не уверен, что в моей жизни все это получится». Откуда вы знаете, если вы еще ни разу не пробовали? Мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-либо говорил: «Я всецело положился на Господа, а Он закрыл дверь помощи прямо перед моим лицом». Нуждаетесь в убежище? Бог по-прежнему всесилен вам помочь. И заключительная мысль. Многие крепости имеют массивные двери. В убежище, которое Бог представляет, можно войти, преклонив колени. Вот в чем разница.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. «Прибежище и сила».

Вы слушаете радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Духовную жажду имеют многие. Одни недовольны собой, другие не находят применения своим силам, третьих терзают сомнения, мучит желание найти правду, четвертые имеют жажду к очищению и перемене жизни. Итак, куда ни взглянешь, жажда и стремление к чему-то лучшему, идеальному. Несомненно, эту жажду в людях возбуждает Иисус Христос, и Он же Сам может утолить ее, ведь Он сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» Матфея 5:6. Если вы жаждете этой правды и алчите общения с Господом, придите к Нему сегодня, Он ждет. Будьте с нами.

Вы слушаете вещание библейского радио BBN, где вы никогда не услышите никакой рекламы, благодаря вашей молитвенной и финансовой поддержке. Хотите также поддержать нас материально? Наш адрес www.bbnradio.org. И далее раздел «Пожертвования». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире передача «Божий план спасения». Ведет эту передачу пастор Павел Джеймс. Он был одним из активных участников объединения славянских церквей в Австралии. Открытие человеку Божьего плана спасения, пожалуй, является центральной мыслью в Писании. И этот план спасения открывается Богом с первых страниц Его Слова. Зная Божий план спасения, человек сможет охватить всю Библию и уловить главную мысль. Божий план спасения подразумевает, что Бог работал с человеком по-разному в различные периоды истории, но Он Сам и Его принципы оставались при этом неизменными. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас.
1: Сегодняшняя беседа будет посвящена теме сотворения человека. О сотворении человека повествуется в общих чертах в первой главе книги «Бытия» и в подробностях во второй главе. Я прочитаю вам эти места. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытия, 2 глава, 7 стих. Сотворение человека было особым актом Божьего творения, отличным от всех прежних актов. В предыдущих актах творения Бог повелевал воде и земле произвести растительный и животный мир. В акте же творения человека Бог участвовал непосредственно Сам. Бог сначала создал человека из праха земного, а затем в это созданное тело вдунул дыхание жизни, и человек стал душою живою. Иными словами, Бог взял от своего бессмертного духа и дал человеку. Человек стал душою живою не только физически, но и духовно. Для чего, собственно, Бог сотворил человека, и какова цель творения человека? Точный и ясный ответ на этот вопрос может дать только Бог. Тем не менее, в свете Слова Божия можно также до некоторой степени получить освещение этого вопроса. Апостол Павел в послании к Колоссянам пишет, что им, то есть Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, все им, и для Него все создано. Обратите внимание, все для Него создано. Далее Слово Божие говорит, что Бог есть любовь. Иоанна, 4 глава, 8 стих. Любовь же всегда ищет предмет любви и ответную любовь. По этой причине Бог и сотворил человека, чтобы человек был предметом его любви и отвечал Богу ответной любовью и имел счастливое общение со своим Творцом. Семейная жизнь, будучи Божьим установлением и построенная на принципах взаимной любви, может помочь нам понять в некоторой степени мысли и желания Отца нашего Небесного. Зададим себе вопрос, почему родители желают иметь детей? Каково их отношение к детям? И что родители ожидают от детей? Бог сотворил человека со свободной волей и дал ему право выбора. На протяжении всей истории Бог, будучи справедливым Богом, никогда не насиловал волю человека, то есть заставлял силою что-то делать, а всегда предупреждал и предлагал. Часто задается вопрос, почему Бог дал человеку свободную волю? Разве Бог не мог сотворить человека таким, чтобы человек всегда любил Бога и во всем повиновался Ему? Да, дорогие, Бог мог это сделать, но это был бы не человек, а робот. Притом это было бы не настоящая добровольная, сознательная любовь, которую Бог желает иметь от человека. На этом принципе добровольной любви установлены семейные отношения. Молодой человек никогда не заставляет молодую девушку любить его под страхом силой оружия, но ищет и неотступно добивается добровольной и сознательной любви девушки и непринужденного решения вступить в брак. Бог создал человека особым существом, создал его по своему образу и подобию. Снова возникает вопрос: почему? Дорогие, все было создано Богом для человека. Сам же человек был создан для Бога, чтобы иметь общение с Богом и быть предметом Его любви. Общение можно иметь только с подобным существом. Об Адаме сказано, что он дал название всем животным, но для Адама не нашлось помощника, подобного ему. И Бог сказал: «Нехорошо быть человеку одному, и сотворим ему помощника, соответственного ему». По этой причине Бог сотворил и человека по образу своему и по подобию своему, то есть существом, способным иметь и разделять общение с Богом. В чем же состоит это подобие? Бог есть дух, и человек есть дух, живущий в физическом теле. Бог есть Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Человек есть также Троица. Он состоит из духа, души и тела. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. И эти три составляют одного человека. Человек обладает теми же духовными качествами, какие имеет Бог, только в весьма ограниченной мере. Это подобие можно до некоторой степени сравнить с подобием капли морской воды в сравнении с океаном. Бог дал человеку разум, способность логически мыслить, дал творческие способности, самосознание и богопознание, а также дал свободную волю и право выбора. Эти духовные способности возвышают человека над всем творением Божьим. Огромный прогресс в науке и технике подтверждает, что человек – это не обезьяна, а существо, созданное по образу и подобию Божьему, способное творить и созидать. Бог бессмертен, и человек был создан вначале также существом бессмертным. В результате грехопадения человек потерял бессмертие, в мир вошла смерть и грех, и все последствия греха. Но Бог своей любви и милости имеет в своем плане спасения восстановить человека в его прежнее положение, устранить грех и смерть и даровать человеку снова бессмертие. Человек был создан по образу Божьему. В чем же заключается этот образ Божий? Ведь Бог есть Дух. Дух мы не можем видеть, не можем осязать, да не можем себе представить сущность Бога. Священное Писание говорит, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. По какому же тогда образу был создан Адам? Дорогие, Адам был создан по образу Иисуса Христа. Иисус Христос есть Бог в теле. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. И в нем обитала всякая полнота Божества телесно. Читайте послание Колоссянам, 1 глава 15 стих и 2 глава 9 стих. Обратим теперь наше особое внимание на 26 стих 1 главы Бытия, где говорится: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». В предыдущих актах творения действует Бог как одна личность, а здесь говорится во множественном числе: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Это место Священного Писания является неразрешимой загадкой для еврейских богословов. Как может единый Бог быть во множественном числе? Здесь открывается тайна Святой Троицы. Три лица Божества, находясь в полной гармонии, составляют единого Бога. Не три Бога, но один Бог, только в трех лицах. Так же и человек, подобно Богу, троичен в своей композиции. Он состоит из духа, души и тела. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Эти три, находясь в полной гармонии, составляют человека. Видимой частью человека является его тело, состоящее из физических элементов. Священное Писание сравнивает тело с домом или хижиной, в которой живет душа человека. 2 Коринфянам, 5 глава. Посредством тела душа имеет связь с физическим миром, а посредством духа душа имеет связь с духовным миром. Сама же душа является связывающим началом между духом и телом. Она является сущностью человека, его «я», его личность. К области души относятся чувства, желания, самосознание, область мышления, любовь, ненависть и так далее. Душа является носительницей жизни. Когда душа оставляет тело, тогда наступает физическая смерть. Бытия, 35 глава, 18 стих. Что касается духа человека, то это есть его высшая субстанция, посредством которой человек может иметь общение со своим Творцом. При сотворении Адама сначала Бог сотворил тело из праха земного, затем вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Этим актом Бог соединил дух, сотворенный им, с телом, и стал человек душою живою. Нечто подобное происходит при зачатии, когда дух отца посредством семени соединяется с телом, яйцом матери, и появляется зародыш будущего человека. А через 9 месяцев развития в утробе матери младенец рождается на свет. Таким образом, ребенок рождается от отца во время зачатия и от матери во время родов. Поэтому в Библии при чтении родословия находим на первый взгляд странные слова. «Адам родил Сифа, Сиф родил Еноха, Енох родил Каинана» и так далее, Бытия 5 глава. Но это в самом деле так. Зачатие происходит от отца. Хорошей иллюстрации троичности человека находим в построении скинии, которую Бог повелел Моисею построить в пустыне. Она состояла из внешнего двора, что символизирует тело человека, святое, что символизирует душу, и святое святых, где Бог открывался первосвященнику, это символизирует дух человека. Причем святое и святое святых находятся в одном помещении и под одной крышей, разделенной только занавесью. Дух и душа также настолько близки друг к другу, что трудно установить, где кончается область души и где начинается область духа. На этом мы заканчиваем нашу беседу. Читайте первые 3 главы книги «Бытия». До свидания.
0: Прослушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего.

Бесплатное изучение Библии вместе с Библейским институтом BBN. www.bbnbi.org

В эфире BBM, библейское вещание на русском языке для всей семьи. Есть один источник информации, который может доказать свою стопроцентную достоверность. Это Библия, в которой изложена благая весть Иисуса Христа. Библию написали люди, вдохновленные Духом Святым, и в ней просто не может быть неточностей. Это абсолютная истина о человеке, Боге, грехе и спасении. Читали ли вы Библию? Читали ли вы Библию сегодня? Если нет, зайдите на наш сайт и откройте Библию и прочитайте то, что Господь говорит о себе, ибо Библия — это и есть Слово Божье. Это подкрепление нашей душе. Оставайтесь с нами, и вы услышите очень много уроков из Слова Божия для вас.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на русском языке в интернете, круглые сутки. Светлый солнечный луч на цветы и на птиц бросил взгляд из-за туч из-под темных ресниц. Покраснел небосклон, зарумянился лес, устремляясь на трон бирюзовых небес. Пчелы, бабочек, рой, ос, стрекозы, жуков привлекает живой аромат лепестков. Хор природы поет, славословит Творца. Жаль, неверие лед охлаждает сердца. Равнодушие прочь, Бог достоин хвалы, посылающий дождь людям добрым и злым. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы еще не присоединились к нашему библейскому институту, вы можете сделать это, посетив нашу страничку по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресные богослужения в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ейско Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня один стих из Священного Писания, который записан в Евангелии Иоанна в 3 главе и стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Прочитанный нами стих Священного Писания говорит, что Бог возлюбил мир. Это значит, что Бог возлюбил всех людей этого мира, не исключая никого, потому что здесь сказано «всякий, верующий в Его любовь, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную». Божья любовь к человеку – это тайна, которую человек не в состоянии понять. Но Бог не только сказал это, но Он доказал это на деле. И вообще, любовь без дела не есть любовь. И мы это знаем с практической нашей жизни. И если бы на деле Бог этого не доказал, то мы могли бы сомневаться. Но сегодня мы видим, что Бог может спасти самого страшного человека, который ходит по этой земле, если он приходит к Господу Иисусу Христу. Своей любви к человеку Христос, Сын Божий, умер за человека. И умер тогда, когда, как Писание говорит, мы были грешниками, то есть противниками Божьими. Вот мы читаем послание к римлянам, 5 главе, а стиха 6 по 10. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Это не только слова, это факт, потому что на земле нет ни одного человека праведного, так как все согрешили и подлежат осуждению. И если Христос умер, то умер именно за грешников, потому что праведников нет. Чтобы доказать свою любовь к человеку, Бог в лице Иисуса Христа оставил небо со всей Его славой. Пришел в мир и сделался человеком. Конечно, это тайна Божья, и мы не в состоянии понять, как мог великий Бог-творец воплотиться в человека. Но веря в это, мы празднуем каждый год Его рождение и называем этот праздник Рождество. Когда Он жил на земле, Он делал только добро и делал его для всех людей, включая даже Его врагов. Вы помните, когда Иуда, один из 12 апостолов, который сделался предателем после столь долгого времени, проведенного им с Иисусом, пришел, чтобы целованием предать Его? Христос говорит: «Друг мой, зачем ты пришел? Ты пришел, чтобы целованием предать твоего учителя». И потом он добровольно пошел на крест мучений, позора и стыда, и там умер за человека, умер за Иуду-предателя, умер за тебя, дорогой друг, и за меня. Никто его не заставлял это сделать, а только его святая божественная любовь. О чем он и говорит в Евангелии Иоанна, 10 главе, стихи 17 и 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Это любовь Божья. Но человек со своей стороны остался грешником и противником Божьим, и все же Бог продолжает любить этого человека. Но надо сказать, Бог, любя человека, не любит грех человека. Иногда люди смешивают и думают, что если Бог любит человека, то Он любит грех, который совершает человек. Нет,
Бог ненавидит грех, но Он долго терпит и ожидает, что, может быть, человек отзовется на призыв любви Божьей и тогда получит прощение. Через проповедь Евангелия, то есть вести о том, что Бог сделал для человека, чтобы он не погиб, Бог призывает человека к покаянию. А покаяние – это не есть какой-то религиозный или церковный обряд. Покаяние – это, во-первых, сознание своего положения, сознание своей греховности и ответственности перед Богом. Покаяние – это перемена мышления по отношению себя и Бога. И покаяние – также оставление, желание оставить всякий грех. И когда человек кается, осознав свою греховность, тогда Бог готов простить все его грехи. Но если человек не примет призыва любви Божьей, то это же Евангелие говорит, что человека ожидает суд Божий, и человек погибнет навеки, если не примет того, что сделала любовь Божья для человека. Если бы Бог сегодня перестал любить человека, то его страдания и смерть на кресте остались бы напрасными. А так, хотя немногие сравнительно, но принимают дар его любви и спасаются от осуждения на вечную погибель. Скоро время благодати Божьей кончится, и тогда Бог будет действовать своим вторым атрибутом, который есть справедливость. И Писание говорит, что Бог есть огонь поедающий. Послание к Евреям, 12 глава, стих 29. Мы совсем не должны беспокоиться за Бога. Он знает, что делает. И хотя человек недостоин его любви, все же он продолжает любить человека. Но придет время, когда все станут перед Богом на суд. И тогда ярость огня и справедливости Божией пожрет всех его противников. То есть все получат по своим заслугам. Бог справедливый, и каждый пожнет то, что сеет. Сегодня для нас важно не то, как Бог может любить грешных людей, а как мы можем воспользоваться этой непонятной для нас, но столь великой любовью. Надо принять его призыв к покаянию и получить прощение грехов и вечную жизнь со всеми, оценившими его великую любовь. Дорогие друзья, сегодня эта любовь еще раз призывает вас. Покайтесь в ваших грехах, перестаньте делать зло, начните жить для Бога, так обильно любящего вас, и наследуйте жизнь вечную с Ним. Но в конце хочу еще добавить, что при всем своем желании быть добрым, человек сам по себе никогда не может быть добрым. Поэтому при покаянии человека Бог дает в сердце человека Духа Своего Святого. И этот Дух Святой живет в человеке и помогает ему жить святой жизнью. Без этого никогда человек не устоит. Поэтому-то люди иногда боятся покаяться, думая, что они не смогут устоять, не смогут остаться верными Богу. Но Господь дает нам силу Духа Святого. И Писание говорит, что тот, который в вас, больше того, который в мире. Дух Божий, сам Бог, живущий в нас, дает нам всю эту победу. Поэтому никакая религиозность этого не может сделать. Человек должен родиться свыше, родиться от Духа. Когда он кается искренно, Господь это совершает. И вы, наверное, встречали людей, которые вели ужасную жизнь, а потом вдруг с ними что-то случилось. Некоторые говорят, что они с ума сошли. Нет, если они покаялись, Бог изменил их жизнь и дал им силу жить новой, святой жизнью. Да поможет же вам Господь, дорогие слушатели, принять призыв любви Божией сегодня и жить для Него и потом вовеки с Ним.

Даль прохлада вдохнула, солнце только что взошло. Птичка робкая спорхнула, все в природе ожило. Разлились в просторе трели звонких птичьих голосов. Нежной утренней свирелью огласилась даль лесов. Тает мрак житейской бури, разве время унывать? Посмотри, в лучах лазури все зовет торжествовать. Все устроено премудро, жизнь во всем краса, не ветшающее утро возвещает.

О греческом мудреце Диогене из Синопа рассказывают, что однажды в белый день он появился с зажженным фонарем на базарную площадь в поисках чего-то. На вопрос, что он ищет, последовал ответ: «Ищу человека». Этот случай стал известным почти всему миру. А вот мало кто знает, что около 200 лет раньше Диогена было Слово Божье через пророка Иеремию: «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его, не найдете ли человека». Чем же отличается истинный человек от двуногих бесперых существ, которые населяют села и города, которые покоряют и порабощают животных и птиц, и которые стараются порабощать друг друга? Скульпторы, художники и поэты каждый по-своему старались изобразить идеального человека. Одни выделяли его пропорциональность и красоту, другие — его мужество и силу, третьи — его находчивость и мудрость, и лишь немногие — его доброту. Библия же говорит, что первый человек был создан по образу Божию. А как этот образ Божий проявлялся в человеке, можем знать только из Слова Божия. Правда и истина. Посылая найти в Иерусалиме человека, Бог указал такие отличительные приметы: нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? На внешний вид, расу, класс или нацию Бог не обращает внимания, как в этом гораздо позже убедился апостол Петр и засвидетельствовал в Кесарее в доме римского сотника Корнилия: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». В дни Моисея, который вывел народ израильский из Египта и вел его в землю обетованную, в Месопотамии жил прозорливец Валаам. Когда Валак, царь Моавитский, пригласил Валаама к себе и спросил его, чем угодить Богу Небесному, прозорливец ответил: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудро ходить пред Богом твоим». Истинный человек не ограничивается рассуждениями о справедливости, а действует справедливо, не навязывая другим, а сам соблюдает правду и не почитает себя достигшим, а постоянно ищет истину, стремится к познанию высшего существа и бытия. Много ли таких было в Иерусалиме в дни пророка Иеремии? Ходатайство. Пророк Иезекииль был современником пророка Иеремии, но находился не в Иерусалиме, а среди пленников в Вавилоне. Ему Бог открыл, что не кто-либо из людей, а он сам проверил жителей земли иудейской и нашел следующее: «Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих не закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают ложные, говоря: так говорит Господь Бог, тогда как я не говорил, говорит Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь». И Бог исполнил свою угрозу. В 587 году до Рождества Христова Иерусалим был взят халдеями, город и храм разрушены, а народ отведен в плен за то, что не нашло в стране человека. «Все человек», объявил Пилат, выводчик народу Иисуса в терновом венце и в багрянице. Понимал ли Пилат всю важность сказанных им слов или не понимал, можем быть уверенными, что перед Пилатом и перед народом стоял человек, во всех отношениях соответствующий Божьему определению и назначению. Только Иисус из Назарета, единственный из всех людей на земле, действовал справедливо,
любил дела милосердия и смиренно-мудро ходил перед Богом. Только он днем учил, а ночи проводил в молитве, ходатайствуя перед Богом и за своих учеников, и за народ, среди которого он трудился, и даже, прибитый ко кресту, он молился за своих врагов. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». На этом не закончилось служение Иисуса. Он теперь находится на небесах и за преступников сделался ходатаем. А на земле его служители идут к людям и говорят: «От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Если среди людей не нашлось человека, достойного носить это название и выполнять его обязанности, Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы Он стал человеком, примерным учителем людей и ходатаем за них. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Аминь.

Встреча Матфея с Иисусом. Я надеюсь, что встреча Матфея с Иисусом поможет и вам приблизиться к Иисусу, встретиться с Ним и жить с Ним навеки в тесном и близком общении. Во дни Иисуса Христа люди часто искали встречи с Ним. Евангелие повествует нам, что Иисус был часто окружен множеством людей. Все они были загружены своими нуждами, болезнями и просьбами. Слух о нем распространился, что он может накормить, исцелить, утешить, как никто другой. А в те дни люди тоже имели свои беды и горе, так же, как и мы с вами не живем без них. И вот со своими болезнями, проблемами они направлялись к тому, кто мог, как говорили, помочь. Многие шли к нему. Голодные, ведь он кормил. Больные, ведь он исцелял. Слепые, ведь он восстанавливал зрение. Хромые и искалеченные, ведь он чудесным образом исправлял их недостатки. Однажды вокруг него было столько людей, что он не мог обратиться ко всем, сидя среди них. Ему пришлось занять лодку и, сидя в лодке, учить народ. Итак, мы видим, толпы людей с прибольшим ожиданием искали момента встречи с Иисусом, чудным учителем и исцелителем. Многие из искавших Его получали по своим просьбам и распространяли это дальше. Но не все же искали Христа. Некоторых, как мы увидим, Христос искал. Я лично думаю, если бы Христос не искал их, они никогда, никогда не искали бы Его. Я думаю, вы, которые следуете за Иисусом Христом, согласитесь со мной, если я скажу, если бы Христос не искал нас, мы никогда не стали бы искать Его. Он вышел на нашу дорогу. Он пересек нашу тропинку, которая уводила нас все дальше и дальше от Него. Он встал перед нами и протянул нам руку примирения и помощи. Он пришел, чтобы спасти нас. В Евангелии от Луки мы читаем о Нем «Сын Человеческий», то есть Иисус Христос пришел взыскать и спасти погибшие. Его рождение в мир имело именно эту цель – взыскать, отыскать, найти, а потом спасти, дать вечную жизнь посредством прощения грехов. Однажды Христос сказал своим ученикам: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня». Сегодня мы рассмотрим, или по крайней мере начнем рассматривать, как Бог привлек Матфея, сборщика пошлин, к следованию за Христом. Призыв Матфея стать учеником Иисуса записан в 9 главе Евангелия от Матфея, в стихах 9 по 13. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за Мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам Его: «Для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы, ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Проходя оттуда, Иисус увидел Матфея. Иисус увидел Матфея, сидящего у сбора пошлин. Матфей не сидел без дела. Он имел свое занятие, свою работу, и, между прочим, работу, которая хорошо кормила его. Он был богатым, так как все сборщики пошлин не обижали самих себя. Сборщики пошлин считались у своих людей, у евреев, предателями, потому что собирали налоги со своего народа для римлян, которые оккупировали их. Сборщики пошлин еще по другой причине были в презрении. Они считались нечистыми по закону Моисея, потому что входили в контакт с римлянами. Итак, хотя и не в почете у своего народа, зато в хорошем обеспечении Матфей проводил дни своей жизни. Кажется здесь, что Матфей был хорошо обеспеченным человеком, без нужд, забот и проблем.
Те, кто имели нужды, давно пошли на розыски Иисуса и толпились вокруг Него. Но не Матфей. Зачем ему Христос? Матфей напоминает нам множество людей нашего времени, которые на первый взгляд довольно-таки хорошо обеспечены. Глядя на них, можно позавидовать им. Они не имеют особых нужд, хорошая работа, удобный дом или квартира, шикарный автомобиль и дача на берегу реки. Да и в семье вроде все в порядке. Дети послушны, жена счастлива, а муж нежный. Они не ищут Бога. Они довольны собой и своими обстоятельствами. «Зачем нам Иисус?» – они думают. Их удовлетворяют семейная жизнь и временные удобства нашего прогрессивного века. Но заметьте, Христос заметил нужду Матфея. Матфей был без Христа. Это была его нужда. Матфей не имел провожатого в жизни. Он шел один. Христос увидел пустоту в его жизни, несчастье, которое никто, возможно, не подозревал. Иисус Христос знал, что Матфей нуждается в общении с Ним. Матфею нужен был Христос. Христос исключительно знал, что и богатые нуждаются в Спасителе. Человек создан для общения с Богом, и ничто не может заполнить место Бога в нашей жизни. Только Бог может успешно занять его. Только тогда человек приобретает мир и покой в сердце. Без Христа не может быть счастья ни в этой жизни, ни в загробной. Что это за счастье, которое сегодня есть, а завтра пропало? Это очень дешевое счастье, но очень многие переоценивают его. Счастье не заключается в счастливой семейной жизни, в хорошей, приятной, чистой работе, в больших деньгах, роскошных квартирах и солнечных дачах. И хотя все это хорошо и приятно, но без Бога все это очень мало значит. По крайней мере, оно очень быстро теряет свое значение. Накопив приличную сумму денег, человек боится вечности. Разбогатев, человек заболел смертельно. Он был бы готов отдать все сокровища свои взамен за здоровье, все свои удобства за несколько месяцев жизни. В последние минуты жизни вся слава человеку тоже ничуть не поможет ему. Кто бы он ни был, как бы его ни звали, какими званиями бы ни владел, день, в который он должен будет оставить все, придет. И придет очень быстро. Ни деньги, ни слава, ни доктора и врачи не смогут помочь ему, а только Иисус Христос. Проходя оттуда, Христос увидел Матфея, сидящего у сбора пошлин. Дорогой радиослушатель, Христос проходит сегодня посредством этой передачи вашу местность и видит вас, сидящих, лежащих или стоящих у ваших приемников. Он видит, чем вы заняты. Почему вы еще не следуете за Ним? Что удерживает вас от искания Христа? Может быть, вы тоже довольны вашими обстоятельствами, как был Матфей? Христос, проходя мимо вас, видит ваше разбитое сердце, больную, измученную грехом душу и пустоту вашей жизни. Христос, проходя, увидел Матфея. Слава Богу, Он увидел его, Он не прошел мимо. Он увидел и вас на вашем месте сегодня, и Он не проходит мимо. Он хочет помочь и вам. В чем Его помощь заключается и что Он вам предлагает, это мы рассмотрим в следующий раз. А пока я хочу заверить вас в том, что Иисус Христос рядом с вами, и вы можете разделить с Ним вашу нужду. Итак, оставайтесь с Богом. До следующего раза.

подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

У вас есть вопросы, на которые вам трудно ответить? К вашим услугам BBN-чат. www.bbnchat.org

0: В эфире BBN. Если вы пропустили свою любимую передачу, приглашаем вас заглянуть в наш архив и прослушать ее по требованию. Наш адрес www.bbnradio.org и далее раздел «Архив». Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 43. Когда Иеремия передал всему народу все слова Господа Бога их, все те слова, с которыми Господь Бог их послал его к ним, тогда сказал Азария, сын Осаии, и Иоанан, сын Корея, и все дерзкие люди сказали Иеремии: «Неправду ты говоришь. Не посылал тебя Господь Бог наш сказать: не ходите в Египет, чтобы жить там. Аварух, сын Нирии, возбуждает тебя против нас, чтобы предать нас в руки халдеев, чтобы они умертвили нас или отвели нас пленными в Вавилон». И не послушал Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, и весь народ гласа Господа, чтобы остаться в земле иудейской. И взял Иоанан, сын Корея, и все военные начальники, весь остаток иудеев, которые возвратились из всех народов, куда они были изгнаны, чтобы жить в земле иудейской, мужей и жен, и детей, и дочерей царя, и всех тех, которых Навузардан, начальник телохранителей, оставил с Годолией, сыном Ахикама, сына Сафана, и Иеремию пророка, и Варуха, сына Нирии. И пошли в землю египетскую, ибо не послушали гласа Господнего, и дошли до Тафниса. И было слово Господне к Иеремии в Тафнисе: «Возьми в руки свои большие камни и скрой их в смятой глине при входе в дом фараона в Тафнисе пред глазами иудеев. И скажи им: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я пошлю и возьму Навуходоносора, царя вавилонского, раба моего, и поставлю престол его на этих камнях, скрытых мною, и раскинет он над ним великолепный шатер свой, и придет и поразит землю египетскую. Кто обречен на смерть, тот предан будет смерти, и кто в плен, пойдет в плен, и кто под меч, под меч. И зажгу огонь в капищах богов египтян, и он сожжет оные, а их пленит и оденется в землю египетскую, как пастух надевает на себя одежду свою, и выйдет оттуда спокойно, и сокрушит статуи в Бефсамисе, что в земле египетской, и капище богов египетских сожжет огнем». Глава 44. Слово, которое было к Иеремии обо всех иудеях, живущих в земле египетской, поселившихся в Магдоле и Тафнисе и в Нофе и в земле Пафрос. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: «Вы видели все бедствие, которое я навел на Иерусалим и на все города иудейские. Вот они теперь пусты, и никто не живет в них. За нечестие их, которое они делали, прогневляя меня, ходя кадить и служить иным богам, которых не знали ни они, ни вы, ни отцы ваши.
1: «Я посылал к вам всех рабов моих пророков, посылал с раннего утра, чтобы сказать, не делайте этого мерзкого дела, которое я ненавижу». Но они не слушали и не преклонили ухо своего, чтобы обратиться от своего нечестия, не кадить иным богам. И излилась ярость моя и гнев мой, и разгорелась в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, и они сделались развалинами и пустыней, как видите ныне. И ныне, так говорит Господь Бог Саваоф, Бог Израилев, зачем вы делаете это великое зло душам вашим, истребляя у себя мужей и жен и взрослых, детей и младенцев из среды Иудеи, чтобы не оставить у себя остатка, прогневляя меня изделием рук своих, кождением иным богам в земле египетской, куда вы пришли жить, чтобы погубить себя и сделаться проклятием и поношением у всех народов земли? Разве вы забыли нечестие отцов ваших и нечестие царей иудейских, ваше собственное нечестие и нечестие жен ваших, которое они делали в земле иудейской и на улицах Иерусалима? Не смирились они и до сего дня, и не боятся, и не поступают по закону моему и по уставам моим, которые я дал вам и отцам вашим. Поэтому так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, «Вот, я обращу против вас лицо мое на погибель и на истребление всей Иудеи, и возьму оставшихся иудеев, которые обратили лицо свое, чтобы идти в землю египетскую и жить там, и все они будут истреблены, падут в земле египетской. Мечом и голодом будут истреблены, от малого и до большого умрут от меча и голода, и будут проклятием и ужасом, поруганием и поношением». Посещу живущих в земле египетской, как я посетил Иерусалим мечом, голодом и моровой язвой, и никто не избежит и не уцелеет из остатка иудеев, пришедших в землю египетскую, чтобы пожить там и потом возвратиться в землю иудейскую, куда они всей душой желают возвратиться, чтобы жить там. Никто не возвратится, кроме тех, которые убегут оттуда». И отвечали Иеремии все мужья, знавшие, что жены их кадят иным богам, и все жены, стоявшие там в большом множестве, и весь народ, живший в земле египетской, в Пафросе, и сказали, «Слова, которые ты говорил нам именем Господа, мы не слушаем от тебя, но непременно будем делать все то, что вышло из уст наших, чтобы кадить богини неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши и князья наши, в городах Иудеи и на улицах Иерусалима, потому что тогда мы были сыты и счастливы, и беды не видели». А с того времени, как перестали мы кадить богини неба и возливать ей возлияние, терпим во всем недостаток и гибнем от меча и голода. И когда мы кадили богине неба и возливали ей возлияние, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением ее и возливали ей возлияние? Тогда сказал Иеремия всему народу, мужьям и женам, и всему народу, который так отвечал ему, «Не это ли кождение, которое совершали вы в городах иудейских и на улицах Иерусалима, вы и отцы ваши, цари ваши и князья ваши, и народ страны, вспомнил Господь? И не оно ли пришло ему на сердце? Господь не мог более терпеть злых дел ваших и мерзостей, которые вы делали. Поэтому и сделалась земля ваша пустыней и ужасом, и проклятием без жителей, как видите ныне. Так как вы, совершая то курение, грешили пред Господом и не слушали гласа Господа, и не поступали по закону Его и по установлениям Его и по повелениям Его, то и постигло вас это бедствие, как видите ныне. И сказал Иеремия всему народу и всем женам, «Слушайте слово Господа все иудеи, которые в земле египетской. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев». Вы и жены ваши, что устами своими говорили, то и руками своими делали.
3: «Вы говорите, станем выполнять обеты наши, которые мы дали, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние? Твердо держитесь обетов ваших и в точности исполняйте обеты ваши. Зато вы слушайте слово Господа, все иудеи, живущие в земле египетской. Вот я поклялся великим именем моим, говорит Господь, что не будет уже на всей земле египетской произносимо имя мое устами какого-либо иудея, говорящего «Жив Господь Бог». Вот я буду наблюдать за вами к погибели, а не к добру. И все иудеи, которые в земле египетской, будут погибать от меча и голода, доколе совсем не истребятся. Только малое число избежавших меча возвратится из земли египетской в землю иудейскую, и узнают все оставшиеся иудеи, которые пришли в землю египетскую, чтобы пожить там, чье слово сбудется, мое или их. И вот вам знамение, говорит Господь, что я посещу вас на этом месте, чтобы вы знали, что сбудутся слова мои о вас на погибель вам. Так говорит Господь. Вот я отдам фараона Вафрия, царя египетского, в руки врагов его и в руки ищущих души его, как отдал Сидекию, царя иудейского, в руки Навуходоносора, царя вавилонского, врага его и искавшего души его. Глава 45. Слово, которое пророк Иеремия сказал Варуху, сыну Нирии, когда он написал слова эти с уст Иеремии в книгу в 4-й год Иоакима, сына Осии, царя Иудейского. «Так говорит Господь, Бог Израилев, к тебе, Варух. Ты говоришь, горе мне, ибо Господь приложил скорбь к болезни моей. Я изнемог от вздохов моих и не нахожу покоя. Так скажи ему, так говорит Господь, вот что я построил, разрушу, и что насадил, искореню всю эту землю. А ты просишь себе великого, не проси, ибо вот я наведу бедствие на всякую плоть, говорит Господь, а тебе вместо добычи оставлю душу твою во всех местах, куда не пойдешь». Глава 46. Слово Господне, которое было к Иеремии, пророку, о народах языческих, о Египте, о войске фараона Нехао, царя египетского, которое было при реке Евфрате в Кархимисе и которое поразил Навуходоносор, царь вавилонский, в 4-й год Иоакима, сына Иосии, царя иудейского. «Готовьте щиты и копья и вступайте в сражение. Седлайте коней и садитесь всадники и становитесь в шлемах. Точите копья, облекайтесь в броню. Почему же, вижу я, они оробели и обратились назад, и сильные их поражены и бегут, не оглядываясь? Отовсюду ужас, — говорит Господь, — не убежит быстроногий и не спасется сильный». На севере у реки Евфрат они споткнутся и падут. Кто это поднимается, как река и как потоки волнуются воды его? Египет поднимается, как река и как потоки взволновались воды его, и говорит: «Поднимусь и покрою землю, погублю город и жителей его». Садитесь на коней и мчите с колесницы, и выступайте сильные эфиопы и ливийцы, вооруженные щитом, и лидийцы, держащие луки и натягивающие их. Ибо день этот у Господа Бога Саваофа есть день отмщения, чтобы отомстить врагам его. И меч будет пожирать и насытиться, и упьется кровью их. Ибо это Господу Богу Саваофу будет жертвоприношение в земле северной, при реке Евфрат. «Пойди в Галаад и возьми бальзама, дева, дочь Египта. Напрасно ты будешь умножать врачевание, нет для тебя исцеления. Услышали народы о посрамлении твоем, и вопль твой наполнил землю, ибо сильный столкнулся с сильным, и оба вместе пали». Слово, которое сказал Господь пророку Иеремии о нашествии Навуходоносора, царя Вавилонского, чтобы поразить землю египетскую. «Возвестите в Египте и дайте знать в Магдоле, и дайте знать в Нофе и Тафнисе. Скажите, становись и готовься, ибо меч пожирает окрестности твои. Отчего сильный твой опрокинут? Не устоял, потому что Господь погнал его. Он умножил падающих, даже падали один на другого и говорили: «Вставай и возвратимся к народу нашему, в родную нашу землю от губительного меча». А там кричат: «Фараон, царь Египта, смутился. Он пропустил условленное время». «Живу я», — говорит царь, которого имя Господь Саваоф, «как фавор среди гор и как кормил при море, так верно придет он. Готовь себе нужное для переселения, дочь, жительница Египта, ибо Ноф будет опустошен, разорен, останется без жителя. Египет — прекрасная телица, но погибель от севера идет, идет. И наемники его среди него, как откормленные тельцы, и сами обратились назад, побежали все, не устояли, потому что пришел на них день погибели их, время посещения их. Голос его несется, как змеиный, они идут с войском, придут на него с топорами, как дровосеки. Вырубят лес его, говорит Господь, ибо они несметны, их более, нежели саранчи, и нет числа им. Посрамлена дочь Египта, предана в руки народа северного. Господь Саваоф, Бог Израилев, говорит: «Вот я посещу Амона, который в Но и фараона, и Египет, и богов его, и царей его, фараона, и надеющихся на него, и предам их в руки ищущих души их, и в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки рабов его. Но после того будет он населен, как в прежние дни», — говорит Господь. «Ты же не бойся, раб мой Иаков, и не страшись, Израиль, ибо вот я спасу тебя из далекой страны и семя твое из земли плена их. И возвратится Иаков, и будет жить спокойно и мирно, и никто не будет устрашать его. Не бойся, раб мой Иаков, — говорит Господь, — ибо я с тобой. Я истреблю все народы, к которым я изгнал тебя, а тебя не истреблю, а только накажу тебя в меру. Ненаказанным же не оставлю тебя».
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на библейское вещание BBN, радио на русском языке в интернете. Если вы хотите поделиться вашим опытом в жизни, пишите нам на адрес russian@bbnradio.org. Еще раз наш адрес russian@bbnradio.org.

0: Христианское радио высшего качества. Лучшее радио по эту сторону небес. www.bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: В прошлый раз мы обратили внимание на четыре основных повеления, которые были даны Богом пророку Иезекиилю. Об этом написано во второй и третьей главах книги пророка Иезекииля. Еще раз напомню вам эти повеления. Первое – съесть Божье Слово. Второе – наслаждаться Словом. Третье – увещевать Писанием других. И четвертое – быть готовым к трудностям в этом служении. Сегодня я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что все эти повеления актуальны для каждого из нас сегодня. Мы можем и должны применять их в своей жизни. Итак, во-первых, мы должны питаться Словом Божьим. Что это значит? Это значит, что мы должны постоянно читать и изучать Писание. Без всякого сомнения, на это потребуется время и усилия. Поэтому старайтесь регулярно уделять этому занятию свое время. Старайтесь также читать и изучать Слово Божие, моля Господа о том, чтобы Он дал вам понимание того, что там написано. Во-вторых, если мы будем постоянно пребывать в чтении и изучении Писания, то наслаждение нам гарантировано, потому что Слово Божие слаще меда и капель сота. Об этом Давид написал в 18-м псалме, 11-м стихом. В-третьих, и получая наслаждение и просвещение от чтения и изучения Слова Божьего, мы, конечно же, захотим поделиться всем этим с другими. И последнее. Рассказывая другим о Господе, будьте готовы к тому, что вы не всегда встретите понимание и желание внимать Слову Божьему. Противление может быть очень серьезным, включая и физическое. Но ни в коем случае не позволяйте, чтобы подобная реакция послужила причиной того, чтобы вы прекратили свое служение. Будьте стойки и верны до конца. И Господь обещает быть вместе с вами.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

а одно настоящее. Вот как говорят мужи Божии о величии нашего Творца. Что вы говорите о Господе? Подумайте и признайте Его своим Богом. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете библейское вещание BBN. Если вы не знакомы с расписанием наших передач, загляните на нашу страничку по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Расписание передач».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: История сердца. Это радиопостановки, основанные на библейских сюжетах.
2: Пойдем, дорогой, я уже приготовила для тебя воду. Я помогу тебе принять ванну. Надеюсь, это развеет твою печаль и поможет отвлечься от дневных забот.
3: Ты — радость очей моих, моя любовь и мое счастье. Мое сердце наполняется теплом, когда я смотрю на тебя. Мягкие локоны вокруг твоего прекрасного лица, длинные ресницы, обрамляющие твои глаза, полные любви и нежности. Твой мелодичный голос, каждая частичка твоего тела доставляет мне удовольствие. Я не могу отвести от тебя глаз. Мне так приятно, когда ты заботишься обо мне. Силы наполняют меня каждый вечер, когда я возвращаюсь домой и понимаю, что здесь меня ждет любимая жена. Целый день, испытывая отвержение и ненависть со стороны людей, я иду к тебе, не сомневаясь в том, что ты примешь меня и откроешь для меня свои теплые, любящие объятия.
2: Ты необыкновенный человек, Иезекииль. В тебе я нахожу свое утешение. Когда ты обнимаешь меня, я чувствую твою любовь и защиту. Мне ничего не страшно, когда ты рядом. Сними одежду, я приготовила для тебя ванну. Это поможет тебе избавиться от усталости.
3: Я могу бесконечно смотреть на тебя и любоваться твоей красотой.
2: Я начала стареть, мой милый. Моя былая красота быстро увядает.
3: Нет, любовь моя, ты становишься прекрасней с каждым восходом солнца. Годы делают твою красоту более изысканной. Ты светишься изнутри, и этот свет делает тебя прекрасной.
2: Спасибо. Я принесу вина. Оно поможет тебе уснуть.
3: Я должен помолиться, любовь моя.
2: Хорошо.

0: Господь Бог мой, Отец Авраама, Исаака и Иакова, преклони ухо свое, услышь мои молитвы. Я прошу Тебя о спасении Твоего народа. О Господи, я знаю, что Ты все видишь, и никакое зло не может скрыться от Твоих глаз. Ты великий судья. Ты не можешь терпеть грех, Господи. Твой народ совершил множество грехов. Господи,
1: послушай меня, Сын человеческий. Я многое имею сказать тебе. Запиши мои слова и запомни этот день. Расскажи притчу моему народу, свернувшему с праведного пути. Дети мои отвернулись от святости и погрязли в грехах. Дети мои, которых я вынужден судить. Вот каково значение притчи, которую я даю тебе. Возлюбленный вами город Иерусалим разрушен, все его жители убиты, а храм превратился в развалины.
0: Смилуйся, Господи, не суди строго.
1: Нет, нет, ибо не послушал меня народ мой. Воздам детям моим по делам их. Суд мой праведен. Всякий человек, поддавшийся греху, будет судим. Это придет, и я сделаю. Не отменю и не пощажу и не помилую. По путям их и по делам их буду судить детей своих. Завтра обратись к народу моему и предупреди о грядущем суде.
0: Ты всемогущ, о Боже, нет другого подобного тебе. Да свершится воля твоя, ибо ты долготерпел и страдал из-за преступлений твоего избранного народа.
1: И вот, сие станет знамением того, что я не замедлю с исполнением своей воли, Сын человеческий. Вот, я возьму у тебя язвую утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай.
0: В тот вечер, после того, как моя любимая жена мирно уснула, я поднялся, вышел в сад и прорыдал там всю ночь. Мне казалось, что я не смогу выдержать нестерпимую боль, которая наполняла мое сердце. Мой разум переполняли такие эмоции, как страх, стыд, злоба, одиночество, горечь и ненависть. Я был вне себя от ярости, ведь я всю жизнь верно служил Богу. Я проходил через испытания, терпел лишения. Разве этого было недостаточно? Почему, Господь? Почему? Я обезумел от боли и горя. Мое тело содрогалось в судорогах. Когда взошло солнце, я все еще плакал. Мне было так тяжело, что я не мог дышать. Я не знаю, откуда во мне взялись силы, но я смог подняться на ноги, взять себя в руки и выполнить все то, что было заповедано мне Богом. В тот день я все сделал так, как сказал Господь.

0: Прошу вас, подойдите ко мне, послушайте Слово Божие, которое Господь, Бог ваш, имеет сказать вам. Так говорит Господь: я дам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. А родные ваши, которых вы оставили в Иерусалиме, падут от меча. Возлюбленный вами город Иерусалим будет разрушен. Вернитесь сюда утром, и я поведаю вам слово Господне.
1: Он совсем выжил из ума.
2: Иерусалим никогда не будет уничтожен, а храм не будет разрушен.
3: Помолчите и прислушайтесь к его словам, ведь он человек Божий.
4: Мы должны вернуться сюда завтра, чтобы услышать слово нашего Господа.
5: Иезекииль, сегодня ты пришел домой раньше обычного? У тебя какие-то неприятности?
0: Сегодня я хотел побыть с тобой, моя любимая. Давай проведем этот вечер вдвоем.
5: Мне нужно сделать много дел по дому, а твой ужин будет очень скудным, если я сейчас же не начну готовить. Мы не должны напрасно тратить время, мой дорогой.
0: Каждая минута, проведенная с тобой, бесценна для меня. Пожалуйста, посиди рядом со мной.
5: Но ты ничего не ел сегодня утром. Позволь мне хоть что-нибудь для тебя приготовить.
0: Нет, пожалуйста, сядь рядом со мной и никуда не уходи. Давай побудем вдвоем здесь, под этим прекрасным деревом.
5: Ну, как пожелаешь, мой милый. Я только отнесу кувшин в дом и сразу же вернусь, хорошо?
0: Боже, умоляю тебя, пожалуйста, дай мне еще несколько часов. Сокровище мое, моя любимая, не оставляй меня.
6: Боже, я не могу не плакать. Как я могу остановить рыдание, когда моя любимая жена лежит передо мной бездыханная? Жена, которой ты благословил меня много лет назад. Мое счастье и свет моих очей. Как мне не плакать, Господи?
7: Разве я не дал тебе силы сегодня утром? Разве я не знаю, в чем ты нуждаешься? Сын человеческий, в тот день, когда я возьму у твоих соплеменников украшение славы их, утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их, тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь.
6: Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Я обезумел от боли и отчаяния. Я перенес свою любимую жену на кровать, снял с нее одежду и омыл ее. Понимая, что это ее последняя ночь в нашем доме, я хотел одеть ее в чистую одежду и сделать для нее все, что было в моих силах. Я хотел заботиться о ней точно так же, как она заботилась обо мне много лет подряд. Я сидел рядом с ней, гладил ее кудрявые волосы, аккуратно укладывая локоны вокруг ее прекрасного лица. Я всю ночь просидел рядом с ней. Мое сердце разрывалось от боли, но я пытался держать себя в руках и ни разу не заплакал, как заповедовал мне Господь. Когда наступил рассвет, я накрыл лицо моей милой жены погребальным платком и завернул ее стройное тело в чистое белое полотно. Никто, кроме меня, не мог прикасаться к ней. Это были наши последние минуты. Я не мог разделить эти драгоценные минуты с другими людьми.
8: Вселенной, осветивший нас своими заповедями. Блажен ты,

0: Иезекииль, весь город охвачен волнением. Скажи, что означают твои слова? Откуда ты знаешь, что Иерусалим разрушен, а наши родные, которые остались там, мертвы?
1: Господь забрал утеху очей моих, и точно так же Он уничтожил утеху очей ваших. Иерусалим разрушен, а храм превратился в развалины. Но Бог говорит вам: не плачьте и не рыдайте. Было ко мне слово Господне. Так говорит Господь Бог: вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. А сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете поступать так, как я поступал. Вы не будете плакать и рыдать. И только после этого вы познаете, что наш Господь есть единый и истинный Бог.
0: Твои слова очень жестоки, Иезекииль. Мы не сможем выполнить то, к чему призывает нас Бог.
1: Если я смог, значит, сможете и вы. Моя жена умерла, но я должен выполнять Божие повеление. Я не буду плакать и рыдать. Я буду выполнять все Божьи заповеди. Я буду служить моему Господу всем сердцем и всем разумением своим. Ибо Он есть единый.

Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Иезекииль часто предупреждал людей о грядущем Божьем суде, но они не слушали его и не спешили меняться. Дело в том, что они не могли измениться своими силами. Мы с вами тоже не можем изменить свою жизнь без помощи Бога. Господь любит нас и поэтому жаждет близких отношений с нами. Именно поэтому Он послал на землю Своего единственного Сына Иисуса Христа, чтобы Он Своей смертью на кресте заплатил за наши грехи, тем самым разрушив барьер, отделяющий нас от Бога. Бог послал Иисуса на землю, чтобы изменить нас. Благодаря Ему мы можем обрести праведность, святость и возможность жить вечно. Иисус может прощать грехи. Он сказал расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». А чтобы показать людям, что Он имеет власть, данную Ему Небесным Отцом, Иисус сказал этому человеку: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». После этих слов расслабленный тотчас встал и пошел. Иисус говорил о себе: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И чтобы показать людям то, как Бог ищет заблудших грешников, Иисус рассказал притчу о потерянной овце и о том, как пастырь искал ее и, найдя, принес ее домой и возрадовался. Чтобы показать нам, как счастлив Бог, когда мы приходим к Нему, Иисус рассказал притчу о блудном сыне, который оставил отчий дом, чтобы окунуться в жизнь, полную греха. Когда сын вернулся домой, отец побежал ему навстречу, обнял его и устроил для него пир. Бог очень хочет, чтобы мы пришли к Нему. Его сердце переполняет радость, когда человек отворачивается от греха и приходит к своему Господу.

Помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Более 50 курсов на различные библейские темы совершенно бесплатно и круглосуточно. Библейский институт BBN. www.bbnbi.org

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Ефесянам 2:10. Мы созданы на добрые дела. Дела любви – это наша священная обязанность. Это долг жизни каждого христианина. Для этого нам и дана земная жизнь. Все добродетели – ничто иное, как любовь в разных видах. Бог требует от нас праведности полной и добродетели всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, добрых чувств и ревности о славе Божией. Наша задача заключается не только в том, чтобы говорить людям о Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им Его. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада. И хочу вам сказать, что у ваших страданий есть цель. И не просто какая-то цель, а конкретная цель для вашего страдания. Разве такое возможно? И у Бога действительно есть одна главная цель для всех наших страданий и боли, для наших разочарований и физических трудностей? Я думаю, что да. И эта цель наполняла мое сердце смыслом на протяжении всех этих долгих лет хронической боли, паралича рук и ног и даже онкозаболевания. Джон Пайпер наилучшим образом описал эту цель следующими словами. «Вот в чем заключается всеобщая цель Божья для всех страданий христиан. Больше наслаждения в Боге и меньше надежды на себя и окружающий мир». Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил: «Самые серьезные жизненные уроки я получал в самые легкие и спокойные времена». Но я слышал, как сильно верующие говорили: «Все глубокие истины и перемены, которые я когда-либо получал, осознавая глубину Божьей любви и возрастая в близком общении с Ним, приходили через страдания». Здорово, правда? Потому что так и есть. На протяжении этих лет я приблизилась ко Христу так близко и получила столько истин из Его Слова, как не получала никогда в периоды тишины и покоя. Напротив, все мои успехи в более глубоком познании Христа и возрастании в Нем происходили именно в инвалидном кресле или в отделении химиотерапии, или на больничной койке, когда я страдала от боли или же боролась с последствиями пролежней. Так значит ли это, что для глубокого познания Христовой любви вы обязательно должны оказаться парализованным или испытать хронические боли или заболеть раком? Ну, конечно же, нет. Страдания приходят к нам в разных формах и разных объемах. Они касаются нас в различной мере. Рано или поздно мы все боремся с разочарованием или какими-то трудностями. Перед нами стоит выбор – извлечь уроки из своих страданий или растратить эти моменты впустую. Когда приходят страдания, делаем ли мы все возможное, чтобы избежать их, излечиться от них, проигнорировать или избавиться от них? Или же мы позволяем страданиям провести нас запятнанным кровью путем на Голгофу, где мы сможем обрести помощь и надежду? Если мы держимся за Господа посреди испытаний, когда все вокруг рушится, мы тем самым показываем, что Господь нам нужен больше всего того, что мы потеряли. Когда мы приветствуем страдания как своего спутника, да-да, неизвестного, непонятного и даже мрачного, но все же спутника, наша вера от этого укрепится. «Испытание моей и вашей веры драгоценнее золота», — говорит Библия. Знать Иисуса, разделяя Его страдания, — это наслаждение, которое не может сравниться ни с чем. Почему же мы тратим страдания впустую? Почему стараемся поскорее расправиться с трудностями и отказываемся извлекать из них уроки? Почему мы пытаемся избежать их? Ведь всеобщая Божья цель для всех страданий христиан — больше наслаждения в Боге и меньше надежды на себя и окружающий мир. И эта цель раскрывается именно в период страданий, в большей или меньшей мере. Поэтому, дорогой друг, давайте будем хвалиться скорее своими слабостями, чтобы сила Христова обитала в нас. Ради Христа будем довольны своими слабостями и трудностями, ибо когда мы слабы, тогда сильны.

Мы продолжаем программу библейского вещания BBN. У микрофона Сергей Мараро. Весь мир представляет собой духовную пустыню, но в то же время в мире есть источник воды живой. «Кто жаждет, иди ко мне и пей», — так провозгласил Иисус Христос на празднике в Иерусалиме. Священное Писание не говорит,

что сразу в момент призыва люди направились к нему. Люди, может быть, стали рассуждать между собой, даже ссориться. Об этом мы читаем в Евангелии Иоанна в 7 главе. Произошла о нем, об Иисусе Христе, распря в народе. Они разбирали его происхождение, говорили о его словах и делах, но напрямую его призыв «Кто жаждет, иди ко мне и пей» никто не откликнулся. Но сегодня нам всем понятен этот призыв, поэтому, дорогие друзья, если сегодня вам лично обращается Христос со словами «Если ты жаждешь, иди ко мне и пей», идите и пейте. Слово Божье полно живой воды для того, чтобы вы жили вечно.

Вы слушаете BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, Twitter, Одноклассниках, ВКонтакте, то мы приглашаем вас присоединиться к нам. Ищите нас по ключевому слову BBN. Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

силу различного духовного уровня, а также благодаря вопросам субъективного характера, во все времена истории человечества разные люди по-разному истолковывали Священное Писание. По-разному также воспринимались тексты, свидетельствующие нам о повиновении простого народа своему высшему начальству. Стоящие у власти высокие чины, вероятно, очень полюбив подобные библейские изречения, выдернув их из общего контекста и пользуясь доверием простодушного народа, всегда призывали и призывают его к безропотному и абсолютному повиновению. Даже в то безбожное время, когда при советской власти коммунистически настроенные лидеры полностью отрицали существование Бога, почти что все из них цитировали эти тексты наизусть. И те, и другие сознательно и бессознательно брали из Слова Божьего только то, что было им выгодно, совсем не задумываясь об его всестороннем и правильном истолковании. Многие начальники того ужасного периода, выдавая свои зверские прихоти за божественную волю, заставляли безропотно покоряться им простой и простодушный народ. Давайте постараемся обратить особое внимание на тексты Священного Писания, где Господь через своих пророков дает исчерпывающее пояснение по поводу нашего поведения в подобных ситуациях. Слово Божье совершенно не учит людей безропотно покоряться злу и насилию, а напротив призывает их быть готовыми на всякое доброе дело. Во всех трех текстах Нового Завета, где говорится о повиновении начальству, всегда проводится рядом четкая параллель со словом «добро». В послании к Титу в 3 главе в 1 стихе сказано: «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовым на всякое доброе дело». В первом послании Петра, во 2 главе, 13 и 14 стих, мы читаем: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Послание к римлянам с 1 по 3 стихи. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». Итак, как видим, во всех трех случаях говорится о начальстве, которое поощряет делающих доброе и наказывает делающих злое. На основании этого можно с уверенностью заключить, что беда скороспелого слепого повиновения, не соответствующему этому стандарту начальству, происходит лишь по невежеству или по недоразумению. Как правило, нашему человеческому естеству всегда присуще останавливаться на первых громких фразах. Ведь у нас, людей, почти никогда не хватает терпения, чтобы дочитать все соответствующие тексты до конца, и только после этого, исследовав и сопоставив их между собой, сделать окончательные выводы. Большущую долю в факторе самоопределения играют также и чисто человеческие качества, такие, например, как достоинство, справедливость и трусость. Желание скрыть от окружающих свои слабости бывает иногда настолько велико, что ради этого человек становится способным на любую подлость. Даже тогда, когда такие низкие дела уже обнародованы и открыты для многих глаз, такой утративший чувство достоинства человек все еще продолжает цепляться за любую соломинку, желая выйти из воды сухим. Как известно, в такие минуты для человеческой изобретательности не бывает разумного предела. И если какая-либо выхваченная из общего контекста фраза хоть чуточку оправдывает выгодную для такого человека позицию, он, как слепой крот, становится уже неспособным заметить более обоснованного справедливого разъяснения. Священное Писание, подкрепляя верность подобного рассуждения, буквально пестрит житейскими примерами на эту застаревшую, как земля, тему. Говоря о той великой битве со злом, которую должны вести и которую ведут все истинные дети Божьи на земле, апостол Павел по Боговдохновению пишет:
Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Мы можем вспомнить и по достоинству оценить мужество и труд великого вождя израильского народа Моисея, выведшего вместе с Аароном свой народ из египетского пленения. Ведь, как мы хорошо знаем, сделал он это дело не в согласии, а вопреки воле начальствующего там фараона, который, как известно, говорил: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте каждый из вас на свою работу». Книга Исход, 5 глава, 4 стих. Трудно не заметить и подвига мужественных священников, которые смело противостояли иудейскому царю. Когда тот, в противность Богу, вошел в храм, желая воскурить там фимиам, то, читаем мы во второй книге Парлипоменон, 26 глава, «пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему: „Не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». Хотелось бы еще напомнить и о таких мужественных юношах, как Сидрах, Месах и Авденаго, которые не покорились грозному указу императора и за это были брошены живыми в раскаленную печь. Мы читаем в книге Даниила: «Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: „Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите“. Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них». В новозаветное время мы встречаем на страницах Священного Писания таких мужественных воинов Христа, как Петр и Иоанн, которым тоже с угрозой для жизни было запрещено говорить и учить об имени Иисуса Христа. Но они нисколько не смолодушествовали и не испугались начальствующих в то время в народе израильском священников. Однако, дерзновенно отражая незаконное посягательство лжи на истину, дружно сказали в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Деяния апостолов, 4 глава, 19 стих. Трудно перечислить абсолютно все библейские примеры, свидетельствующие нам о таком смелом и бескомпромиссном отстаивании истины мужами веры. Да и цель этого нашего размышления вовсе не заключается в этом. Поэтому, сделав соответствующие выводы, давайте просто ограничимся уже перечисленными и без колебания признаем, что если дело касается искажения или ущемления истины, мы должны стоять всегда на ее стороне. Может быть, нас не все правильно поймут, и мы, непонятые и униженные, останемся в меньшинстве или одиночестве. Но даже если разъяренное общество решит побить нас камнями, как оно неоднократно поступало со многими праведниками, мы не должны, преклонясь под одно ярмо с неверными, исполнять злые прихоти царствующего в воздухе князя. Во втором послании к Тимофея, 1 глава, 7 стих, сказано: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».

наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

Вы слушаете библейское вещание BBN. Вы знаете, что в Библии есть стихи, которые христиане называют «золотыми». То есть стихи, которые по своему значению, по своему смыслу превосходят даже человеческое разумение. Настолько они драгоценны. Вот один из них. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Это золотой стих Библии, записанный в Евангелии Иоанна 3:16. Выучи его наизусть и думай о нем постоянно. В эфире BBN.

0: Вы хотите обратиться к Господу в молитве, и рядом никого нет, чтобы кто-то поддержал вас? Заходите к нам в чат. Наши служители ждут вас. www.bbnchat.org. Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
1: Какая существует связь между натуральным, видимым светом и светом духовным, о котором вы так часто упоминаете в своих радиопередачах? Не является ли обыкновенный свет отражением света духовного?
2: Ученые до сих пор не могут дать обстоятельного анализа, что такое свет вообще. Природа света сокрыта от нас до сих пор. Существует ряд теорий и предположений, но все они исключают одна другую, хотя законы света довольно детально разработаны. На ваш вопрос я затрудняюсь дать ответ. О духовном свете мы знаем немного, что его источником является Бог, это знаем. Об этом не боялся признаться апостол Павел, когда писал: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». Тогда же, лицом к лицу, теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. 1 Коринфянам, глава 13. Когда же будет это тогда? Это будет, когда мы встретим Господа лицом к лицу. Тогда узнаем и о природе света физического, и о связи со светом духовным.
1: Я веду в воскресной школе младший класс. Нелегко мне по-английски, но стараюсь, как могу, привить детям любовь к Богу. Несколько недель тому назад одна девочка меня спросила: «Когда мы будем на небе, мы увидим Иисуса Христа, как Он есть?» Она заучила стишок из Откровения. «А вот скажите, будем ли мы видеть Бога Отца тоже?» Правду вам скажу, я не знала, что ответить. Ведь Писание нигде не говорит, что мы увидим Отца. «Видевший меня, видел и Отца», — сказал Христос. Но мне не хотелось разочаровывать юную душу, и я ответила: «Да, на небесах мы увидим и Отца». Ответьте, как вы понимаете вопрос маленькой девочки?
2: Вопрос маленькой девочки оказался большим и серьезным. Писание не дает на него прямого ответа. Вы спрашиваете о моих понятиях. Мои понятия таковы, что на небесах, где мы не будем ограничены в возможностях видеть все духовными очами, мы увидим не только Иисуса Христа, но и Бога Отца и Духа Святого. Как? Я не знаю. Это от человека сокрыто, и на земле мы об этом никогда не узнаем. В вечности верующему откроется совершенно иной мир. И Бог, вечное солнце правды, заполнит всю нашу сущность.
1: В Библии написано: «И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, пророку: „Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?“» Книга чисел, 22 глава, стихи 27 по 30. Верите ли вы, что это не аллегория, а было так на самом деле? Ведь горло осла не приспособлено произносить фразы, как делают попугаи.
2: Дорогой друг, радиослушатель, я верю в чудеса, творимые всемогущим Богом. Обиженный осел, через него мог проговорить и ангел. В Едемском саду сатана говорил к Еве в образе змея. Люди теперь научились пользоваться инструментами, которые воспроизводят человеческий голос, любые звуки. Почему Бог не мог внушить живой ослице произнести по-человечески несколько слов? Бедное, обиженное животное видело несправедливость хозяина, понимало, чувствовало. Животное превосходнее звукозаписывающих аппаратов. Если вы думаете, что Бог не мог это сделать, то у вас нет вообще никакого Бога. Вера в Бога, в Его Слово оправдывает всякое чудо. Бог неотделим от чудесного. Верующий ученый Гарри Риммер на вопрос студентов, верит ли он, что ослица заговорила человеческим языком к Валааму, ответил так: «Я слыхал много людей, говорящих как ослы. И я рад узнать, что хоть однажды осел заговорил по-человечески».
0: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Покайся, пока есть сознание, греховности

0: Покайся, пока не увяло, здоровая ясность ума. Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
1: Покайся, пока не настала мертвящая душу зима.
0: Покайся, пока не явилась ужасная гостья с косой. Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
1: Покайся, пока не закрылась Господняя дверь пред тобой.
0: Покайся, иначе придется напрасно в ворота стучать. Напрасно твой стук пронесется, не будет никто отвечать.

0: покайся, ведь время настанет, и смолкнет небесная весть, и тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
1: И тот приглашать перестанет, кто хочет нас к небу вознести.
0: Покайся, пока еще

Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Луки 12, 27-30. А вы согласны с этими словами? Напишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

0: слушаете BBN, напоминаем вам, что мы периодически добавляем новые курсы в нашем библейском институте. Список всех курсов вы можете проверить по адресу www.bbnbi.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.
2: В нашем эфире начинается детский час. Это целых 60 минут, которые мы посвящаем нашим маленьким слушателям. Но мы уверены, что это время будет благословенным не только для детей, но и для взрослых. Поэтому приглашаем вас оставаться с нами и послушать назидательные передачи, музыку и пение во время этого часа.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.

0: благословляет Иакова. Вскоре после обмана Иаков покинул дом своего отца и отправился в дальний путь. Он ушел поздно ночью, когда Исав крепко спал. Он шел не один. Бог все время помогал ему. Но Иаков не знал об этом. Он боялся, что после обмана Бог гневается на него. Путь Иакова был тяжелым и опасным. Однажды, очень устав, Иаков решил ночевать прямо под открытым небом. Он не мог идти дальше. Ноги его были изранены и очень болели. Иаков остановился, смазал ноги маслом, которое Ревека дала ему в дорогу, нашел небольшой камень, положил его под голову и уснул. Ему приснился чудесный сон. Он увидел лестницу, которая поднималась от земли до самого неба. По ней ходили ангелы, а на самой верхней ступени стоял Господь. Бог сказал ему: «Я — Бог Авраама, деда твоего, и Исаака, отца твоего. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и детям твоим. Я с тобой, куда бы ты ни пошел. Я возвращу тебя на эту землю. Кроме того, Бог обещал Иакову, что от него произойдет великий народ, и что Спаситель наш Иисус Христос выйдет из этого народа». Вот какой сон приснился Иакову. Очень счастливым проснулся Иаков. Теперь он знал, что Бог не гневается на него за то, что он украл благословение отца. Иаков поднял камень, который он вечером положил себе под голову, и сделал из него памятник. Затем он взял масло и вылил его на памятник. Иаков хотел таким образом показать Богу, что он хорошо запомнил, что Бог сказал ему во сне. А место, где он спал, Иаков назвал Вифиль, что означает «дом Божий». Долго пришлось быть Иакову в пути, прежде чем он дошел до города, где родилась его мать Ревека. Иаков не пошел сразу в город, а остановился у колодца на окраине его. В это время у колодца собралось много народа. Пастухи поили скот. Через некоторое время к колодцу подошло еще одно стадо. Его вела молодая девушка. «Кто это?» – спросил Иаков у пастухов. «Это Рахиль, младшая дочь Лавана», – ответили ему. Очень обрадовался Иаков, услышав эти слова. Лаван был братом его матери, его родным дядей. Он быстро подошел к Рахиле, поцеловал ее и рассказал, что он сын Ревекки и Исаака. Потом он помог Рахиле напоить скот, и Рахиль побежала домой рассказать отцу, что у колодца она встретила Иакова. Обрадованный Лаван пошел встречать племянника и, увидев его, обнял и привел к себе домой. Долго расспрашивал Лаван Иакова обо всем, о Ревекке, Исааке, о стране, где они живут, о путешествии Иакова. Иаков стал жить у Лавана и помогать ему в хозяйстве. У Лавана было две дочери. Старшую звали Лия, а младшую — Рахиль. Рахиль была очень красива, а Лия нет. Иаков полюбил Рахиль и решил на ней жениться, но у него не было денег, чтобы заплатить за нее отцу, как это полагалось в этой стране. Тогда пошел Иаков к своему дяде и попросил взять его на службу. «Хорошо», — ответил Лаван, — «но какую плату ты хочешь за свою работу?» «Я хочу жениться на твоей младшей дочери, Рахиле», — ответил Иаков. «Я буду работать за нее 7 лет». Лавану понравилось предложение Иакова, и он согласился. Иаков стал ухаживать за скотом Лавана. Целыми днями трудился Иаков.
1: Он был мастером своего дела, и стада Лавана быстро увеличивались. А Иаков очень любил Рахиль и поэтому с удовольствием работал. Прошло 7 лет. Иаков пришел к Лавану и сказал ему: «Отдай мне Рахиль, мою жену». «Хорошо», — ответил Лаван. Он созвал много гостей и устроил большой праздник. Под вечер, согласно обычаю, жених ушел в темную комнату, куда Лаван должен был привести свою дочь. И вот дверь отворилась, и в комнату вошла женщина. Было очень-очень темно. Иаков был уверен, что это Рахиль. Но утром, когда стало светло, Иаков увидел к своему ужасу, что рядом с ним спит не Рахиль, а ее старшая сестра Лия. Лаван обманул его. Очень рассердился Иаков на своего дядю, но на вопрос, почему он так нечестно поступил, Лаван ответил: «Сначала должна выйти замуж старшая дочь, а только потом младшая». А потом добавил: «Но ты можешь жениться на Рахиле тоже, если отработаешь за нее еще 7 лет». Иакову ничего не оставалось, как согласиться. Он женился на Рахиле и работал потом за нее еще 7 лет. У Иакова родилось 12 сыновей и 1 дочь. Но больше всех Иаков любил Иосифа и Вениамина, сыновей его любимой жены Рахили. Бог заботился об Иакове. Он стал богатым человеком. Ему принадлежало много овец, коз, коров, верблюдов и ослов. А через много лет Бог сказал Иакову, что настало время возвращаться в Ханаан. По дороге на родину Иаков остановился на том самом месте, где когда-то он видел чудесный сон. Там, в Вифиле, Иаков принес большую жертву Богу и лишь после этого продолжал свой путь в родной Ханаан, к своему старому отцу Исааку.
2: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Бог – Создатель мой. Каждый из нас, глядя на мир, который окружает нас, тысячи раз удивлялся тому, как удивительно все устроено. В воде живут рыбы, которые умеют плавать, птицам нравится петь, солнце греет своими лучами, и все вокруг расцветает от его тепла. Давай поговорим о том, откуда это все появилось, и кто дал всему живому радость жизни. Наверное, тебе в школе уже тоже говорили, что есть такая теория, которая называется теорией эволюции. Теория – это когда кто-то что-то предполагает, чему-то верит, не имея для этого неоспоримых доказательств. А то бы это уже не было теорией, правильно? Так вот, по теории эволюции люди произошли от кого-то, подобного современным обезьянам. Как? Тут уж сколько ученых, столько и мнений. А вот в Евангелии от Марка Иисус ясно и определенно сказал: «В начале же творения Бог сотворил их, то есть людей, как мужчину и женщину». 10 глава, 6 стих. Он сказал это, беседуя со своими слушателями, а вокруг него всегда собиралось много народа, потому что он говорил на понятном простому человеку языке. Иисус всегда говорил так, как оно есть, без теорий. Это так прекрасно – осознавать, что есть некто, кто меня понимает досконально, даже лучше меня самого. Ведь этот некто меня создал. Он понимает мои и твои радости и печали, так как он дал нам способность радоваться. Он знает наши сомнения и нашу веру, так как Он сделал нас способными верить Ему, хотя мы Его не видим. Он знает и твои проблемы с учебой, ведь Бог сам придумал все эти законы, которыми управляется наш мир, и знает, что они не такие-то и простые. Бог радуется, когда тебе удается нарисовать что-то красивое или написать стихотворение, в котором слова, создавая яркий образ, сочетаются так красиво, что дух захватывает». Ведь это Он дал нам творческую способность. Он — Творец. И когда ты Ему поешь песню хвалы и поклонения и молишься Ему, Он радуется общению с тобой. Он — твой Отец Небесный. Было бы так грустно и безнадежно на душе, если бы мы были вынуждены жить, не имея никакого контакта с нашим Создателем. Но Он специально повелел все от самого начала творения, все, что нам нужно знать о Нем, записать в Библию, чтобы мы могли Ему поверить, чтобы мы могли Ему довериться. Ведь Он знает и любит нас, как никто другой. Он – наш Бог и Создатель.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Итак, в эфире BBN, и у нас продолжается детский час. Надеемся, что это время является благословением для вас. Если у вас появились вопросы или вы просто хотите написать нам, то пишите по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Слушайте детскую передачу «Живой родник».

много разных книг видели вы, дети, но одна среди них всех ценней на свете. Яркий ее свет сердце освещает, всем дает ответ, кто душой страдает. Эта книга книг, Библия святая, возрождает тех, кто ее читает.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки, наши маленькие друзья.
1: Мы думаем, что вы справились со всеми вашими делами, а сейчас сидите у ваших радиоприемников и внимательно слушайте. Листая одну за другой страницы Ветхого Завета, мы вновь и вновь находим интереснейшие и захватывающие истории о жизни великих мужей веры, царей и пророков. Мы с вами уже познакомились со многими из них. Помните верного старца Авраама, молодого юношу Иосифа, послушного Моисея, храброго Давида? А какие чудеса творил Бог через пророка Илию? Мы думаем, ребята, что, прослушав эти истории, у вас появилось желание служить Богу с еще большим усердием.
0: Сегодня в нашей передаче интересная история из Библии об одной маленькой девочке, через свидетельство которой были явлены сила и слава Божья.
1: В далекой Сирии, в очень большом доме, жила одна девочка. Этот дом не принадлежал ее отцу и матери. Это был дом сирийского военачальника и его жены. Военачальник привез девочку из Израиля. Во время войны с Израилем она попала к сирийцам в плен и теперь стала рабыней в доме военачальника. Военачальника звали Нейман. Это был богатый человек, пользовавшийся большой любовью и доверием сирийского царя. Но Нейман не был счастлив. Его жизнь омрачала ужасная тайна. И никто из его друзей и его солдат не знал об этом. Даже царь сирийский не знал тайны Неймана. Эту тайну знала только жена Неймана. Тайна его заключалась в том, что Нейман страдал страшной болезнью, проказой. И болезнь его усиливалась с каждым днем. Бедный Нейман, он пытался как-то прятать под одеждой пораженные болезнью места на своем теле. Но болезнь все усиливалась. Жена Неймана очень страдала. Она любила своего мужа и пыталась скрыть от людей свое горе. Она старалась выглядеть счастливой. Ведь жена Неймана знала, что если их друзья узнают о болезни мужа, то Неймана вышлют из города, и он уже не сможет занимать в Сирии важное положение. Однажды утром жена Неймана проснулась и стала горько плакать и убиваться. Девочка, привезенная Нейманом из Израиля, увидела слезы своей госпожи и пожалела ее.
0: «Прошу вас, не плачьте, у вас покраснеет лицо от слез. Посмотрите, я принесла вам сегодня ваше лучшее желтое платье. Улыбнитесь же!»
1: Но жена Неймана продолжала плакать.
0: «Что случилось? Что вы так горько плачете?»
2: «Военачальник Нейман болен. У него проказа. Когда люди узнают о его болезни, все отвернутся от нас, и Неймана вышлют далеко-далеко».
1: Маленькая девочка задумалась. Затем она вскричала.
0: «Я знаю человека в Израиле, который может вам помочь. Зовут этого человека Елисей, и он пророк нашего Бога. Бог Израиля может исцелить Неймана».
1: Жена Неймана поверила ей и побежала к мужу, чтобы рассказать ему об этом. Услышав это от своей жены, Нейман подумал.
3: «Может быть, девочка говорит правду? Мне надо пойти к царю и спросить у нее разрешение поехать в Израиль».
1: Царь очень любил своего смелого военачальника и сразу же разрешил Нейману поехать в Израиль. В своей колеснице Нейман поехал в Израиль. Слуги Неймана шли рядом с колесницей. Они должны были оберегать своего господина в пути. Нейман вез с собой в Израиль много дорогих подарков для пророка. Здесь было и золото, и серебро, и много красивой одежды. По прибытии в Израиль Нейман отправился в город Самарию, где жил царь израильский. Тот очень испугался, увидев Неймана. Ведь Нейман был главным сирийским военачальником, а Израиль и Сирия часто воевали между собой. Нейман передал израильскому царю письмо. «Я посылаю к тебе моего военачальника Неймана», – писал сирийский царь. «Я хочу, чтобы ты позаботился о нем и исцелил его от проказы». «Как я могу исцелить человека?» – еще больше испугался царь израильский. «Разве я Бог?» Царь не любил и не почитал Бога, но он знал, что только Бог может исцелить человека от проказы. В отчаянии израильский царь разорвал на себе одежды. Когда Елисей услышал о том, что произошло во дворце, он послал к царю своего слугу Гиезия.
4: «Пусть этот человек придет ко мне, и он узнает, что есть пророк в Израиле».
1: Эти слова Елисея Гиези должен был передать царю израильскому. Царь очень обрадовался, услышав это, послал за Нейманом и велел ему отправиться к пророку. Нейман прибыл на своей колеснице к дому Елисея, но никто не пригласил его войти в дом. Слуга Елисея вышел к Нейману и передал ему слова пророка.
5: «Елисей говорит тебе, что ты должен 7 раз окунуться в реке Иордан
3: и будешь здоров.
1: Нейман разгневался.
3: Как смеет Елисей так говорить со мной? Я думал, что Елисей выйдет ко мне, будет молиться обо мне Богу. Он говорит, чтобы я искупался в реке. Я не собираюсь купаться в вашей грязной реке. Разве реки Сирии хуже Иордана? И в них я мог бы омыться, не уезжая из нашей страны.
1: Но слуги Неймана стали уговаривать его.
5: Почему бы тебе не искупаться в реке?
6: Ведь ты легко можешь сделать то, что пророк говорит тебе. Попытайся это сделать, ведь даже ребенок может окунуться в реке.
1: И Нейман согласился. Подъехав к реке, он вышел из своей колесницы, снял с себя красивые одежды и вошел в воду. Нейман стал окунаться, а его люди ждали на берегу и считали. Раз, два, три. Они были рады, что не должны были идти вместе с ним в воду. Вода была мутной и холодной. Ноги Неймана скользили по острым камням, и он уже готов был отказаться продолжать окунание и выйти из воды. 4, 5, 6, кричали его люди на берегу. Не останавливайся, ведь Елисей сказал 7 раз. Когда Нейман окунулся в 7-й раз, он посмотрел на свою кожу. Она была ровной и гладкой, как у юноши. И никаких следов проказы не было на его теле. Нейман исцелился. Ох, и радовался он. Счастливый, он отправился обратно в Самарию к пророку Елисею. Он хотел отблагодарить пророка за чудесное исцеление и преподнести ему богатые подарки. Теперь Елисей вышел навстречу Нейману. Он увидел, что Нейман совсем здоров.
3: Я знаю, что есть только один Бог. Это Бог Израиля. Могу ли я преподнести тебе подарки?
1: Спросил военачальник пророка. Но Елисей не хотел брать у Неймана подарки. И как не уговаривал Нейман пророка, Елисей не согласился. Он знал, что не он исцелил Неймана, а Господь. Но перед тем, как отправиться домой, Нейман пообещал.
3: Я буду служить теперь только Господу.
1: Затем, поблагодарив Елисея, он сел в свою колесницу и поехал обратно в Сирию. Ему не терпелось вернуться домой, чтобы рассказать жене об исцелении и о силе и славе Бога истинного, чтобы она могла почитать его. Девочка-рабыня Неймана была очень счастлива, увидев своего господина совсем здоровым. Ведь она всегда верила, что Бог Израиля может исцелить.

Какой удивительный пример верности Богу, не правда ли? Маленькая девочка, может быть, в таком возрасте, как многие из вас, находится в плену в чужой стране, вдали от родительского дома, вдали от наставлений мамы и папы, но она глубоко в сердце хранит любовь к Богу Израиля, заложенную ей с самого детства. Она помнит о могуществе и силе Бога и верит, что Он творит чудеса. Как только предоставляется возможность, эта маленькая девочка не стыдится засвидетельствовать о всемогущем Боге и какую пользу приносит всего несколько слов, сказанное с детской простотой. В Библии не называется ее имя, но ее поступок привлекает внимание многих мальчиков и девочек, которые желают служить Богу и быть Его свидетелями с самых детских лет. Ребята, мы советуем вам открыть 5 главу 4 книги Царств и еще раз прочитать о маленькой девочке-пленнице из Израиля. Да поможет вам Бог иметь такую же смелость в свидетельстве о Нем, о Его силе, о Его славе и могуществе.

Ребята, наше время в эфире истекло, и мы прощаемся с вами. Если у вас появилось желание написать нам, пожалуйста, пишите. Мы всегда с радостью читаем ваши письма. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Прайд, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются все участники передачи, а также ее ведущая Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята! Да благословит вас Бог!

Программа библейского вещания BBN продолжается. «Горе душе без Христа, она подобна дому без хозяина, подобна городу, разоренному и опустошенному врагами, подобна кораблю, плывущему в море без кормчего, подобна овце, заблудившейся в пустыне без пастыря, подобна больному, оставленному врачом и людьми. Жизнь и покой души в таинственном и неизреченном общении с небесным Царем. Отдадим же должное место Иисусу Христу в наших сердцах и в наших душах. Со всеми вопросами обращайтесь по адресу russian@bbnradio.org.

0: Если вы не успели прослушать радиопрограмму в то время, когда она звучала в эфире, у нас есть архив программ. Заходите на нашу домашнюю страничку по адресу www.bbnradio.org.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля, во 2 главе, в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих Благой Вести на эту неделю от библейского радио BBN. В эфире библейского радио BBN передача «Библейские доктрины» с ведущим Шаховым Василием Васильевичем. Этот цикл передач посвящен символу веры. Библейские доктрины – это систематическое изучение и изложение истин Священного Писания. Такой подход к изучению Писания не теряет своей актуальности с течением времени. Мы постоянно должны систематически изучать Писание, и единственным источником и основанием для изучения библейских доктрин, конечно же, является Библия. Целью этой передачи является глубокое и всестороннее исследование основных библейских истин согласно Ветхого и Нового Завета. Конечно же, для дальнейшего применения в практической христианской жизни. Поэтому оставайтесь с нами, и эта передача поможет вам утвердиться в вашей вере и в познании Слова Божьего.
2: Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение седьмого члена символа веры. «И снова грядущего со славою судить живых и мертвых, и его царствию не будет конца». В нашей последней беседе мы отметили, что в последнем столетии вероучение о втором пришествии Христа пробудило интерес во многих верующих. Мы также говорили о важности этого вероучения. Сегодня обратим наше внимание на сущность пришествия Христа. Всякий, кто верит, что Библия – Слово Божие, также верит во второе пришествие Христа. Имеются различные мнения, что подразумевается под вторым пришествием. Для этого необходимо исследовать этот вопрос в свете Писания. Многие сегодня противятся этой истине, которую мы разбираем, потому что они сами никогда не изучали этого вопроса. Так как Писание много говорит об этом предмете, оно также открывает сущность пришествия Христа. Первое. Библейское учение. Нет намерения разобрать этот вопрос исчерпывающим образом, но желаем представить доказательства из Библии, которые должны убедить всякого искреннего искателя. Мы говорили о ветхозаветном учении относительно второго пришествия. Но потому что в Ветхом Завете эта истина обычно связана с первым пришествием, мы оставим эти доказательства в стороне. В Новом Завете мы имеем свидетельство Иисуса, мужей в белой одежде и апостолов. Иисус провозгласил, что Он лично придет опять. Иоанна 14 глава 3 стих, 21 глава с 20 по 23 стих. Что Он придет неожиданно. Матфея 24 глава 32 стих по 51. 25 глава с 1 по 13 стих. Марка 13 глава с 33 по 36. Что Он придет внезапно. Матфея 24 глава с 25 по 28 стих. Что Он придет во славе Отца с Его ангелами. Матфея 16 глава 27 стих, 19 глава 28 стих, 25 глава с 31 по 46 стих. Что Он придет триумфально. Луки 19 глава с 11 по 27 стих. Мужья в белых одеяниях свидетельствовали во время Его вознесения, что Он придет лично, телесно, видимо и внезапно. Деяния апостолов, 1 глава, 11 стих. Свидетельство апостолов довольно обширное, и мы не желаем привести только некоторую часть. Апостол Петр свидетельствует, что он лично придет. Деяния апостолов, 3 глава, с 19 по 21 стих. 2 Петра, 3 глава, 3 и 4 стих. И неожиданно. 2 Петра, 3 глава, с 8 по 10 стих. Апостол Павел свидетельствует, что он придет лично. 1 Фессалоникийцам, 16 и 17 стих, 4 главы. Филиппийцам, 3 глава, с 20 по 21 стих. Внезапно. 1 Коринфянам, 15 глава, с 51 по 52 стих. Во славе и сопровождении ангелов. Титу, 2 глава, 13 стих. 2 Фессалоникийцам, 1 глава, с 1 по 10 стих. Иаков свидетельствует, что он придет лично. 5 глава, 7 и 8 стих. Апостол Иоанн, что он придет лично. 1 Иоанна, 2 глава, 28 стих. 3 глава, со 2 по 3 стих. Внезапно. Откровение, 22 глава, 12 стих. И публично. Откровение, 1 глава, 7 стих. Апостол Иуда цитирует Еноха, чтобы показать, что он придет лично. 14 и 15 стихи. Послание к евреям свидетельствует, что он придет лично. 9 глава, 28 стих. И скоро. 10 глава, 37 стих. Как мы уже раньше сказали, доказательства простые и обширные. Второе. Некоторые ложные толкования. Несмотря на факт, что имеются недвусмысленные и обширные доказательства, но также имеется много ложных толкований, поэтому обратим наше внимание на некоторые из них, чтобы убедить ошибочность этих толкований. Первое. Сошествие Духа Святого. Некоторые учат, что пришествие Христа – это сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы. Они считают, что Матфея 16 глава 28 стих: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем», относятся к Пятидесятнице. Не сказал ли Христос: «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу»? Иоанна 16 глава 16 стих. Но это обетование, естественно, относится к явлениям Его после воскресения. Иисус сказал, что Он пошлет Утешителя, но Он не посылает Самого Себя. Действительно, Он осведомил, что сошествие Духа зависело от Его оставления мира. Иоанна 16 глава 7 по 12 стих. В Деяниях апостолов 2 главе с 32 по 33 стих видим, что Иисус находится одесную Отца, и Он излил Духа Святого в день Пятидесятницы. В Деяниях апостолов 3 главы с 19 по 21 стих после Пятидесятницы апостол Петр призывает израильтян к покаянию для того, чтобы Бог мог послать Христа, которого небо должно было принять до времен совершения Его. Многие другие обетования о пришествии Христа произносились после Дня Пятидесятницы, поэтому эти два предмета нельзя смешивать. Второе. Обращение души. Некоторые держатся этого мнения, но это не библейское понятие. Сказано, что во время обращения обои Отец и Сын поселяются в сердце человека. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Иоанна 14:23. Но сразу после этого нам сказано, что придет Утешитель и научит всему. Иоанна 14 глава с 25 по 26 стих. «Дух Святой, Дух Иисуса». Деяния 16:7. И Дух Христа, Римлянам 8 глава 9 стих, 1 Петра 1 глава 11 стих. Но Христос и Дух Святой никогда не смешиваются. Все авторы послания определенно были обращены, когда они писали. но они говорили о пришествии Христа как о будущем событии. Поэтому пришествие Христа в сердце кающегося грешника не означает пришествие Христа в эсхатологическом значении этого выражения. Третье. Разрушение Иерусалима. Некоторые верят, что пришествие Христа, разрушение Иерусалима в 70-м году после Рождества Христова. Они считают, что Евангелие Матфея 16 глава 28 стих относится к разрушению Иерусалима. Мы сознаем, что пророчество относительно разрушения этого города тесно связано с пророчеством о пришествии Христа. В Матфея 24 главе, Марка 13 главе и Луки 21 главе. Мы также должны напомнить, что некоторые книги Нового Завета написаны после разрушения Иерусалима. Например, Откровение апостола Иоанна и три его послания. И мы имеем несколько определенных пророчеств о втором пришествии Христа в этих книгах. Возьмем для примера места. Откровение 1 глава 7 стих, 3 глава 11 стих, 22 глава 12 и 20 стих, 1 Иоанна 2 глава 28 стих и 3 глава 1 и 3 стих. Мы также можем добавить, что во время разрушения Иерусалима Израиль рассеялся, но во время второго пришествия Христа Израиль будет собран в Палестину. Четвертое. Смерть верующего человека. Мэтью Хенгри написал библейский комментарий, и он думал, что Матфея 24 глава 42 стих: «Итак, бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет», подразумевает обои смерть и пришествие Христа. Другие тоже часто применяют места, говорящие о пришествии Христа, к смерти. Но в действительности имеется большая разница. Смерть в Библии рассматривается как враг, ибо ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои. Последний же враг истребится смерть. 1 Коринфянам 15 глава с 25 по 26 стих. Но пришествие Христа считается блаженной надеждой. Титу 2 глава 13 стих. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. При смерти мы копаем могилу. При пришествии Христа мы оставляем могилу. 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 стих. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Иоанна 5 глава 28 стих. Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут. Интересно, что ученики поняли указание Господа о его пришествии, как избежание смерти для апостола Иоанна. Иоанна 21 глава с 21 по 23 стих. Если смерть и второе пришествие означает то же самое, то тогда можно заменить слово «смерть» словом «пришествие». Всякий, желающий произвести эту пробу с местами Писания, как Матфея 16 глава 27 и 28 стих, 1 Фессалоникийцам 4 глава 16 и 17 стихи, Откровение 1 глава 7 стих, осознает нелепость такого толкования. Обратим наше внимание на двоякое пришествие Христа. Всякий впервые начинающий изучать истину второго пришествия Иисуса Христа озабочен кажущими противоречивыми описаниями этого события. Он читает, что Христос придет за своими и что Он придет видимо для всего мира, что Он придет и будет судить дела верующих и что Он придет и будет судить весь мир в общем и так далее. Они читают о воскресении спасенных, брачном пире, борьбе с Антихристом и его силами, связывании сатаны, восстановлении земного царства и суде пред Белым престолом. Как он может согласовать все эти предложения? В каком порядке произойдут все эти события? Многие отчаиваются, не находя определенного плана, и в этом пророческом лабиринте опровергает всех, кто представляет что-то определенное. Мы верим, что ключом для разрешения этой проблемы находится в факте двоякого пришествия Христа. Таким образом, мы находим, что Он придет на воздухе и что Он придет на землю. Посмотрим на эти два вида пришествия. Первое. Его пришествие на воздухе. В первом послании к Фессалоникийцам, 4 главе 16 по 17 стих, читаем об этом. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в облаках встретения Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Эти стихи нам говорят, во-первых, что пришествие на воздухе будет объявлено. При возвещении. Греческое слово буквально означает «при слове повеления». Это будет слово повеления победителя. Когда придет Иисус, Он придет как победитель, и Его слово будет иметь великую силу. Это возвещение, слово повеления, проникнет во все гробы, пронизит глубочайшие глубины морей и достигнет слуха каждого верующего на земле. Было время, когда казалось это невозможным. Но теперь чудо радио учит нас, что можно слышать голос во всем мире. Если Бог даровал нам радио, Он может возвестить и голос Его Сына, и Его услышать во всех местах Вселенной. Однажды Иисус пришел к гробу Лазаря и воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» Лазарь был мертв, но он услышал голос Учителя и вышел из гроба. Итак, весь его народ, который умер на земле или в глубине моря, услышит его голос и придут встретить его. Возможно, его возвещение или слово повеления будет только одно слово, и определенно это будет слово «приди». Это любимое слово Бога. Он сегодня говорит погибающему человеку: «Приди и будь спасен». В тот день Он скажет всем, кто верил Ему: «Придите ко Мне, придите с воздуха, с моря, с земли, с могилы, придите ко Мне навеки». Пригласи Архангела. Архангел – вождь небесного воинства. Он непосредственно связан с приходом Иисуса с небес. На небе будет большое волнение, ибо Иисус придет и приведет всех искупленные души, спасенные с благодатью. При трубе Божией. Этот трубный звук представляет великое собрание всех верующих вместе. Когда трубит труба в лагере армии, все бегут своим палаткам и становятся в строй и маршируют в бой. Когда затрубит Божья труба, каждый спасенный человек станет в строй и возьмется, чтобы присоединиться к великой небесной толпе. Возвещение будет так громко, и голос так ясен, и труба так внятна, что каждое дитя Божие услышит и пойдет встретить его. Во-вторых, явится великий Спаситель, потому что сам Господь сойдет с небес. Придет некто иной, как Господь Иисус Христос. Это напоминает нам, что Иисус сказал Своим ученикам: «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас себе, чтоб и вы были, где я». Иоанна 14:3. Но некоторые спрашивают, на чем Он будет стоять в то время? Мы ответим, что Ему ничего не нужно, чтобы стоять. Он повесил землю ни на чем. Не так ли? Он повесил солнце, которая в тысячи раз больше Земли. Он поместил Луну и звезды, и все планеты на Земле. Если он мог сделать все это, я знаю, он может стоять на воздухе некоторое время без видимой подпоры. Да, небеса развернутся, и явится Иисус во всей своей красоте. Он возвестит, когда будет сходить. Голос архангела будет слышен. Затрубит труба Божия, и там между небом и землей Христос будет ожидать, готовый схватить своих детей из этого грешного мира и забрать их себе домой. Однажды перед этим Иисус висел между небом и землей. Это сделали жестокие люди. Они повесили его на кресте. Как будто он был чересчур хорошим для земли и недостаточно хорошим для неба. Это был крест страданий. Слава Богу! Не будет страдания для него, когда он придет назад. Он будет там между небом и землею, во всей красоте и величии. Его сердце будет переполнено ожиданием. Скоро он встретит свою невесту, чтобы забрать ее с собой домой. Являясь на воздухе, его ожидание будет великое. Он соберет всех верующих со всей земли. Он воскресит тела всех, кто любил его и умерли в вере. Это будет великим соединением верующих. В-третьих, встреча со Христом на воздухе. Посмотрим на это событие в библейском порядке. Первое. Мертвые во Христе воскреснут прежде. Когда прозвучит труба, мертвые верующие воскреснут. Не каждая могила откроется, ибо те, которые умерли без Христа, будут продолжать пребывать в могилах. Мы читаем эти слова. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом». Откровение 26. Умершие без Христа, не блаженны и не святы, они останутся в могилах на другую тысячу лет. Тогда, после тяжкого времени и тысячелетнего царства, они воскреснут, предстанут пред судилище Божие, пред белым престолом. Блаженны умирающие в Господе. Они не погибли, но спят до тех пор, пока Он придет и воскресит их, чтобы были с Ним. Это причина, почему верующие не должны скорбеть, как прочие, которые не имеют надежды. Мы знаем, что когда придет Христос, умершие во Христе воскреснут первыми. Второе. Оставшиеся в живых будут восхищены. Каждый верующий услышит слово повеления и будет восхищен для встречи с Господом. Будет ли каждый верующий в мире восхищен? Да, каждый. Некоторые люди говорят, что только те, которые имеют определенное духовное переживание или достигли определенной глубины посвящения, будут восхищены. Но они не правы. Писание нигде не учит о частичном восхищении. Основанием спасения и восхищения является не дела, а вера во Христа. Если вы поверили в Него и доверились Ему, если вы возродились, вы встретите Его. Иисус – глава Церкви, и мы – тело. И пришествие Христа – тело соединится с главою. Если некоторые верующие будут оставлены на земле, тело не будет полное, а его цель – забрать все тело. Поэтому все верующие, живые и мертвые, восхитятся для встречи с Иисусом на воздухе. Третье. Произойдет другое великое событие. Произойдет прекрасная перемена обоих мертвых и живых святых. Мы читаем в первом послании к Коринфянам в 15 главе с 51 по 53 стих. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Здесь нам определенно сказано, что мертвые святые воскреснут нетленными, а живые святые изменятся. Когда мы встретим Христа на воздухе, наши тела будут измененными. Мы будем подобны Ему, безгрешны и совершенны. Мы не знаем, каким будет наше тело. Апостол Павел называет его духовным телом. Да, когда придет Господь на воздухе, мертвые воскреснут нетленными, а живые святые изменятся и будут как Он. И тогда мы будем восхищены для встречи с Ним. Аминь.
1: На этом передача «Библейские доктрины» подошла к концу. Изучая доктрины Библии, необходимо помнить, что они не изменяются под влиянием культурных и национальных особенностей, уровня образования и прочих важных обстоятельств. Они неизменные. Но также важно помнить, что изучение библейских доктрин – это лишь маяки для нашей успешной христианской жизни. Самое главное, чтобы мы поступали так, как учит нас Слово Божье. С вопросами пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. В следующий раз мы ждем вас снова, когда передача «Библейские доктрины» будет в нашем эфире. Оставайтесь с Богом!

В эфире BBN. Есть вопросы на библейские темы или нет уверенности в отношениях с Иисусом Христом? Приглашаем вас заглянуть на наш чат по адресу www.bbnchat.org.

При отсутствии реклам в нашем библейском вещании с помощью Господа мы испытываем огромную материальную и духовную поддержку от таких же радиослушателей, какими являетесь и вы. Господь располагает сердца радиослушателей жертвовать от своего дохода на благое дело евангелизации по радио. Если у вас есть желание поучаствовать в этом, зайдите на нашу страницу по адресу www.bbnradio.org. Зайдите на раздел «Пожертвования», и там вы увидите подробные инструкции, что вам нужно сделать по данному вопросу. Да поможет вам Господь в этом решении.

В нашем эфире подошло время обратиться к книге «Потоки в степи». Книга «Потоки в степи» была написана на английском языке в 1925 году. Она содержала в себе рассуждения, цитаты и слова ободрения, которые помогали Летти Кауман в период ее миссионерской работы в Японии и Китае. Сегодняшнее место на 28 августа записано в книге «Исход» в 15 главе в 25 стихе. Там есть такие слова: «Там испытывал его». «Однажды я побывал в испытательном цехе большого сталелитейного завода. Меня окружали небольшие перегородки и отделения. Сталь испытывали на прочность, а затем цифрами отмечали предел прочности. Некоторые куски подвергались скручиванию настолько, что ломались, и на них отмечалась сила скручивания. Другие куски растягивались до упора и отмечалась степень их растяжимости. А были куски, которые сдавливались до полного раздробления, как и в предыдущих случаях, сила давления на них тоже отмечалась. Опытный металлург знал, какое напряжение сможет выдержать каждый испытанный им кусок стали. Он также знал, что смогут выдержать куски этой стали, когда их будут использовать при постройке корабля, здания или моста. Металлург узнал все это в испытательном цехе. То же происходит и с детьми Божьими. Бог не хочет, чтобы мы были подобными стеклянным или фарфоровым вазам. Он хочет видеть нас закаленными и стойкими, как куски стали, способными выдержать, не сдаваясь, любые скручивания и давления. Бог хочет видеть нас не тепличными растениями, но дубами, испытанными в бурях, не песчаными дюнами, послушными каждому порыву ветра, но гранитными скалами, выдерживающими самые суровые штормы. Чтобы мы стали такими, Господь испытывает нас страданиями. Многие из нас из собственного опыта знают, что страдания – это и есть Божье испытание нашей веры. Очень легко рассуждать о вере, но Господь часто бросает нас в тигли, чтобы взять пробу нашего золота и отделить его от шлаков и примесей. О, мы должны быть очень счастливы, если ураганы, волнующее беспокойное море жизни, делают для нас Иисуса еще дороже. Лучше шторм со Христом, чем водная гладь без Него. А что, если Господь может сделать нас совершенными только с помощью страданий? Мне Господь посылает беспросветные ночи, мне Господь посылает безнадежные дни, я во мрак устремляю утомленные очи, и мой взор напряженный видит тени одни. Протяни ко мне руку, я тогда умоляю, Боже мой, помоги мне, я не вижу пути. И не видя во тьме, я не смело шагаю и стараюсь на ощупь его руку найти. И в измученном сердце одно лишь стремление, только б не оступиться, не упасть от тоски. Только б не оробеть, не утратить терпение, дотянувшись коснуться Господней руки. И тогда, о блаженство, снова свет освещает путь мой узкий, как утром посветлевший восток. Благодарность, любовь всю меня наполняет, и нет сил удержать слез обильных поток. Мне Господь посылает спокойные ночи, мне Господь посылает лучезарные дни. Они быстро бегут, час минуты короче, незаметно и тихо проходят они. И тогда я молю, дай мне помнить, мой Отче, о том мраке, который меня окружал, чтобы в ясные дни, как и в темные ночи, голос мой постоянно тебя призывал, чтобы я, как в безвыходном горе, так в счастье, постоянно тянулась всем сердцем к тебе. Верю я, в этом мире не дашь ты пропасть мне, через все проведешь, очищая к себе».

Курсы Библейского института BBN не привязаны к определенной программе или к определенному времени. Вы сами управляете своим временем обучения. www.bbnbi.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

Сегодня мы продолжаем беседу о великом духовном возрождении. Как мы отметили в прошлый раз, во время такого возрождения Господь Бог необыкновенным образом источает на верующих жизнь и силу Духа Святого. Мы начинаем явственно ощущать Его святое присутствие среди нас. Во дни возрождения проповедник, годами провозглашавший Слово Божие без какого-либо заметного результата, вдруг начинает говорить с удивительной силой. Верующие, которые прежде не имели желания долго молиться, по настоянию Духа Святого вдруг настежь отверзают душу свою пред Богом, молясь продолжительным молением. А люди неверующие, которым прежде церковь казалась скучной, более уже не могут оставаться вне церковного лона. Многие каются в своих грехах и веруют в Господа и Спасителя Иисуса Христа. Возрождение – это снисхождение Духа Божия, которое случается по Его святой воле. Господь Бог Сам определяет время, место и продолжительность истинного возрождения.

Как мы помним, Дух Святой снизошел первый раз на верующих во время праздника Пятидесятницы, через 40 дней после Вознесения Господня. Как сказано в Новом Завете, «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и явились им, то есть верующим, разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них». Ученикам Господа Иисуса Христа был дарован дар прославления Бога и провозглашения Его благой вести на различных языках. В результате этой проповеди многие среди присутствующих, ранее не веровавших в Господа и даже принявших участие в Его распятии, покаялись во грехах своих. И сегодня нам нужна Пятидесятница. Снисхождение Духа Святого, подобное сотворенному Господом в день Пятидесятницы в Иерусалиме и во время духовного возрождения в истории христианской церкви. Если прихожане теплохладны в своей вере, то и людям вне церкви нет дела до Господа, до Священного Писания. Когда страна все больше отпадает от Бога, мы знаем, нам нужно пробуждение». Лишь обильное излияние Духа Божия в состоянии преобразовать нас. Самой удивительной чертой возрождения является всеохватывающее чувство присутствия Божия среди верующих. Именно это укрепляет христиан в вере и наставляет на путь к Богу неверующих. Как сказано в Священном Писании, «неверующий падет ниц», поклонится Богу и скажет: «Истина, с вами Бог». Увы, да в большинстве церквей этого в наши дни не случается. Благозвучная служба может происходить в чудном храме, убранном дорогими иконами, но как часто мы видим, чтобы, зайдя в такую церковь, неверующий человек пал ниц и поклонился Богу, восклицая: «Истина, с вами Бог». Лишь когда сам Бог изливает Дух Свой на людей, даруя им ощущение Своей силы, величия, благодати и святости, ощущение Своего всевидящего ока и непримиримости ко греху, лишь тогда Дух Святой заставляет неверующих пасть ниц и поклониться Ему, восклицая: «Истина, с вами Бог».

Разумеется, не все совершенно во время пробуждения. Иногда бывает непорядок, случаются перегибы и ошибки. Из послания апостола Павла Коринфянам мы знаем, что нечто подобное происходило и в новозаветных церквях. Однако проблемы вовсе не значат, что Дух Святой нереален или что нам следует отдать предпочтение нынешнему духовному застою и упадку во многих церквях. Да, пробуждение может принести с собой определенные затруднения, как это и случилось в Коринфской церкви. Но непорядки в той церкви были обусловлены неконтролируемой жизнью Духа Святого. Ныне порядок давлеет над многими церквями от того, что они духовно уснули. Некоторые из них уснули, я боюсь, вечным сном. Что хорошего в порядке, стоящем на кладбище? Да, возрождение может сопровождаться проблемами, обусловленными нашим грехом и противодействием сатаны. Однако это не должно отвращать нас от ценности духовного возрождения. Нам нельзя забывать, что в новозаветные времена и во время массовых возрождений церкви испытали труждение Духа Святого, ныне неведомое во многих наших приходах. Что греха таить, во многих церквях и не припомнят службы, когда прихожане были бы охвачены ощущением присутствия Божия, где бы неверующие пали бы ниц и поклонились Господу, восклицая: «Истинно с вами Бог». Ныне многие церкви, увы, погрязли в спорах и борьбе за власть. Глас Христов не звучит более в проповедях Слова Божия. Порядок богослужения для них стал важнее свободного дуновения Духа Святого.

Многие прихожане нынешних церквей не знают, что такое излияние Духа Святого во дни истинного возрождения. Слабо зная Священное Писание и историю церкви, многие из нас не ведают, что величайшие победы церкви случались именно во времена духовного пробуждения, во времена обличения силой Духа Святого. Мы, как правило, неопытны в деле, которое Священное Писание называет исполнением Духом Святым. Наши сердца не преисполнены благодатью Божьей, нет в них мира превыше всякого разумения, нет радости невыразимой, нет полноты славы. Нам надлежит знать, что происходит во время истинного возрождения, чтобы мы могли возжаждать о благословении Христовом и наступлении Царствия Его, творя дела превыше наших просьб и воображения. Нельзя недооценивать значение возрождения. Разумеется, Бог труждается в церкви своей в обычное время. Однако случаи возрождения крайне важны для роста и здоровья церкви. Возьмем, к примеру, Корею. 100 лет назад в Корее было лишь несколько верующих. Церковь росла крайне медленно. Однако наступила так называемая Корейская Пятидесятница. Несколько верующих собрались для совместной молитвы, когда их охватило чувство присутствия Христова и Его силы через Духа Святого. Это возрождение случилось в самом начале 20 века и привело к стремительнейшему росту корейской церкви. Ныне миллионы корейцев исповедуют Христа своим Господом и Спасителем. Нечто подобное случалось прежде в регионах в Азии, например, в Китае. Небольшие и, в общем-то, слабые группы верующих вдруг обрели силу Духа Святого, и церкви стали расти с удивительной скоростью. Не так давно пастор Джимми Линь, ведущий передач «Возвращение к Богу» на китайском языке, посетил поселок в Китае, где за 3 года число верующих возросло с 20 человек до 3000. Представляете себе, за 3 года с 20 человек до 3000. Китайские верующие в этом поселке продолжают молить Господа о возрождении силой Духа Святого. Они просят, чтобы Он сотворил дела еще более великие.

0: Итак, мы не можем создать возрождение своими методами. Бог призывает нас молиться и провозглашать Слово Божие во время и не вовремя, когда идет возрождение и когда его нет. Нам следует благодарить Господа за всякое благословение, ожидая благословения величайшего. Однако мы знаем из Священного Писания и из истории Церкви, что происходит во время возрождения. Мы ведаем о великих делах, которые соделывает Дух Святой во время особой благодати и возрождения. Мы знаем, какая благая перемена наступает в жизни Церкви и всей страны, когда Бог являет во всей полноте силу Свою. Вославим же Дух Святой за Его великие деяния в прошлом и призовем Христа в молитве щедро излить на нас Своего Духа Святого. Аминь.
1: Дорогие друзья, наша очередная радиобеседа из цикла «Возвращение к Богу» подошла к концу. Мы всегда рады вашим отзывам, вопросам и предложениям. Не забывайте, что тем, кто обращается к нам впервые, мы по возможности высылаем различную духовную литературу. Адресуйте ваши письма Михаилу Неволину, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372, Россия. Наш сайт в интернете www.kbogu.ru. Наш имейл молитва@kbogu.ru. Повторю наш адрес. Михаил Неволин, абонентский ящик 277, Санкт-Петербург, индекс 197-372. Интернет-сайт www.kbogu.ru. Имейл молитва@kbogu.ru. Всего вам доброго. Храни Господь Бог вас и ваших близких.

понять бы все сейчас. Но вот беда. Все кажется, пойму еще, придет пора. Пожить бы еще, успеть, еще за горами смерть. Но достаточно ресницы взлет, и нет тебя. Лоб в лоб автомобилей, и нет тебя. Ну вот, лишь успел понять, и смерть не успев сказать. Боже, я не так жил, Боже, я не прав был. Как же это смог вдруг мимо твоих

так, словно сам себе враг. Идем, идем, не зная своего пути, по краю, все по краю, на свет звезды. Но в силе еще благодать, еще ты можешь сказать: Боже, я не так жил, Боже, я не прав был. Как же это смог вдруг мимо твоих рук, мимо твоих глаз? Ты бы меня спас, если б я не жил так, словно сам себе враг. Последнего заката час настанет, и он скажет: вы не жители теперь земли. Ты сразу поймешь суть, не поздно ли будет шепнуть: Боже, я не так жил, Боже, я не прав был. Как же это смог вдруг мимо твоих

так, словно сам себе враг. Опять стянуло горло, и я молчу. Клюет мне душу ворон, я не кричу. Понять бы сейчас, в чем соль, и выдохнуть в небо боль.

В эфире радио BBN, радио для всей семьи, а также для вас лично. Святой Дух действует двумя силами – светом веры и полнотой любви. Он разгоняет тьму сомнений, дает человеку возможность видеть себя самого в многоте растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога, как источника света. Как тело оживляется душой, так душа оживляется огнем Духа Святого. Имеем ли мы Духа Святого в нашем сердце, в нашей душе, в нашей жизни? Проверим себя сегодня.

0: Вы слушаете BBN. Если вы еще не подписались на наши электронные новости, которые называются BBN Global, вы можете сделать это с нашей домашней странички по адресу www.bbnradio.org.
1: Прибежище и сила. Чтение на каждый день. Когда над нами сгущаются тучи и кажется, что наша жизнь вот-вот разобьется о скалы трудностей и сомнений, мы отчаянно нуждаемся в маяке Божьих истин. Как выстоять под натиском обстоятельств? Что поможет нам удержаться на плаву? Где взять силы, чтобы преодолеть жизненный шторм? Новые ежедневные передачи от доктора Харальда Сейлы помогут вам разобраться в непростых жизненных ситуациях. Харальд Сейла является известным проповедником Слова Божьего, автором 18 книг и более 60 трактатов. Его новая книга чтения «На каждый день. Прибежище и сила» – ваш духовный путеводитель. Прибежище и сила.
2: Крепости. Благ Господь, крепость в день скорби. Посетите остров Корехидор на Филиппинах, и вы увидите глубокий туннель. Первоначально построенный для хранения оружия и боеприпасов, туннель Малинта также был опорным пунктом, который не могли пробить бомбы противника. Он служил убежищем для раненых солдат, а также использовался в качестве штаб-квартиры генерала МакАртура. Крепости важны потому, что они обеспечивают защиту. Находясь в них, вы можете спать по ночам, не опасаясь за себя или за безопасность своих детей. Когда Давид был в изгнании при царе Сауле, он жил в пустыне, находя там убежище в пещерах. Он узнал, что безопасность не в отсутствии опасности, но в присутствии Господа. Неоднократно Давид называл Господа своей крепостью. В Псалме 17 он пишет: «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю». Вы не познаете Бога как крепость до тех пор, пока не побежите к Нему и не предадите себя всецело Его милости. Пока вы не постучите в Его дверь и не скажете: «Впусти меня, мне нужна твоя защита и помощь». Так много людей стоят за дверью, думая: «Я могу с этим справиться самостоятельно». Если бы вас преследовал вооруженный человек, вот-вот готовый настигнуть вас, ну, буквально через несколько мгновений, остановились ли бы вы возле крепости, размышляя: «Ну, достаточно ли она сильна, чтобы защитить вас?» Вы можете подумать: «В жизни Давида это было успешным, но я не уверен, что в моей жизни все это получится». Откуда вы знаете, если вы еще ни разу не пробовали? Мне никогда не приходилось слышать, чтобы кто-либо говорил: «Я всецело положился на Господа, а Он закрыл дверь помощи прямо перед моим лицом». Нуждаетесь в убежище? Бог по-прежнему всесилен вам помочь. И заключительная мысль. Многие крепости имеют массивные двери. В убежище, которое Бог представляет, можно войти, преклонив колени. Вот в чем разница.
1: Вы слушали ежедневную передачу по книге доктора Харальда Сейлы «Прибежище и сила». Свои вопросы и комментарии присылайте по адресу 19300, город Санкт-Петербург, абонентский ящик 110. Аудиозаписи передачи вы можете найти на сайте teos.fm/gl. «Прибежище и сила».

Вы слушаете радио BBN. Спасибо за то, что вы вместе с нами. Если у вас возникают какие-либо вопросы, пишите нам по адресу russian@bbnradio.org. Духовную жажду имеют многие. Одни недовольны собой, другие не находят применения своим силам, третьих терзают сомнения, мучит желание найти правду, четвертые имеют жажду к очищению и перемене жизни. И так, куда ни взглянешь, жажда и стремление к чему-то лучшему, идеальному. Несомненно, эту жажду в людях возбуждает Иисус Христос, и Он же Сам может утолить ее, ведь Он сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» Матфея 5:6. Если вы жаждете этой правды и алчите общения с Господом, придите к Нему сегодня, Он ждет. Будьте с нами.

0: Для того, чтобы прослушать благую весть, которая послужит спасением для вас от вечной гибели, достаточно зайти по адресу www.bbnchat.org. Наши служители ждут вас.
1: Предлагаю вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

0: эфире передача «Божий план спасения». Ведет эту передачу пастор Павел Джеймс. Он был одним из активных участников объединения славянских церквей в Австралии. Открытие человеку Божьего плана спасения, пожалуй, является центральной мыслью в Писании. И этот план спасения открывается Богом с первых страниц Его Слова. Зная Божий план спасения, человек сможет охватить всю Библию и уловить главную мысль. Божий план спасения подразумевает, что Бог работал с человеком по-разному в различные периоды истории, но Он Сам и Его принципы оставались при этом неизменными. Надеюсь, что эта передача будет благословением для вас.
1: Сегодняшняя беседа будет посвящена теме сотворения человека. О сотворении человека повествуется в общих чертах в первой главе книги «Бытия» и в подробностях во второй главе. Я прочитаю вам эти места. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Бытие, 2 глава, 7 стих. Сотворение человека было особым актом Божьего творения, отличным от всех прежних актов. В предыдущих актах творения Бог повелевал воде и земле произвести растительный и животный мир. В акте же творения человека Бог участвовал непосредственно Сам. Бог сначала создал человека из праха земного, а затем в это созданное тело вдунул дыхание жизни, и человек стал душою живою. Иными словами, Бог взял от своего бессмертного духа и дал человеку. Человек стал душою живою не только физически, но и духовно. Для чего, собственно, Бог сотворил человека, и какова цель творения человека? Точный и ясный ответ на этот вопрос может дать только Бог. Тем не менее, в свете Слова Божия можно также до некоторой степени получить освещение этого вопроса. Апостол Павел в послании к Колоссянам пишет, что им, то есть Иисусом Христом, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, все им и для Него.

0: все создано. Обратите внимание, все для Него создано. Далее Слово Божие говорит, что Бог есть любовь. Иоанна 4 глава 8 стих. Любовь же всегда ищет предмет любви и ответную любовь. По этой причине Бог и сотворил человека, чтобы человек был предметом его любви и отвечал Богу ответной любовью и имел счастливое общение со своим Творцом. Семейная жизнь, будучи Божьим установлением и построенная на принципах взаимной любви, может помочь нам понять в некоторой степени мысли и желания Отца нашего Небесного. Зададим себе вопрос, почему родители желают иметь детей? Каково их отношение к детям? И что родители ожидают от детей? Бог сотворил человека со свободной волей и дал ему право выбора. На протяжении всей истории Бог, будучи справедливым Богом, никогда не насиловал волю человека, то есть заставлял силою что-то делать, а всегда предупреждал и предлагал. Часто задается вопрос, почему Бог дал человеку свободную волю? Разве Бог не мог сотворить человека таким, чтобы человек всегда любил Бога и во всем повиновался Ему? Да, дорогие, Бог мог это сделать, но это был бы не человек, а робот. Притом это было бы не настоящая добровольная, сознательная любовь, которую Бог желает иметь от человека. На этом принципе добровольной любви установлены семейные отношения. Молодой человек никогда не заставляет молодую девушку любить его под страхом силой оружия, но ищет и неотступно добивается добровольной и сознательной любви девушки и непринужденного решения вступить в брак. Бог создал человека особым существом, создал его по своему образу и подобию. Снова возникает вопрос, почему? Дорогие, все было создано Богом для человека. Сам же человек был создан для Бога, чтобы иметь общение с Богом и быть предметом Его любви. Общение можно иметь только с подобным существом. Об Адаме сказано, что он дал название всем животным, но для Адама не нашлось помощника, подобного ему. И Бог сказал, нехорошо быть человеку одному, и сотворим ему помощника, соответственного ему. По этой причине Бог сотворил и человека по образу своему и по подобию своему, то есть существом, способным иметь и разделять общение с Богом. В чем же состоит это подобие? Бог есть Дух, и человек есть Дух, живущий в физическом теле. Бог есть Троица, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Человек есть также Троица. Он состоит из духа, души и тела. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. И эти три составляют одного человека. Человек обладает теми же духовными качествами, какие имеет Бог, только в весьма ограниченной мере. Это подобие можно до некоторой степени сравнить с подобием капли морской воды в сравнении с океаном. Бог дал человеку разум, способность логически мыслить, дал творческие способности, самосознание и богопознание, а также дал свободную волю и право выбора. Эти духовные способности возвышают человека над всем творением Божьим. Огромный прогресс в науке и технике подтверждает, что человек – это не обезьяна, а существо, созданное по образу и подобию Божьему, способное творить и созидать. Бог бессмертен, и человек был создан вначале также существом бессмертным. В результате грехопадения человек потерял бессмертие, в мир вошла смерть и грех, и все последствия греха. Но Бог своей любви и милости имеет в своем плане спасения восстановить человека в его прежнее положение, устранить грех и смерть, и даровать человеку снова бессмертие. Человек был создан по образу Божьему. В чем же заключается этот образ Божий? Ведь Бог есть Дух. Дух мы не можем видеть, не можем осязать, да не можем себе представить сущность Бога. Священное Писание говорит, что Бога никто никогда не видел и видеть не может. По какому же тогда образу был создан Адам? Дорогие, Адам был создан по образу Иисуса Христа. Иисус Христос есть Бог в теле, Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, и в Нем обитала всякая полнота Божества телесно. Читайте послание Колоссянам, 1 глава 15 стих и 2 глава 9 стих. Обратим теперь наше особое внимание на 26 стих 1 главы Бытия, где говорится: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». В предыдущих актах творения действует Бог, как одна личность, а здесь говорится во множественном числе: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Это место Священного Писания является неразрешимой загадкой для еврейских богословов. Как может единый Бог быть во множественном числе? Здесь открывается тайна Святой Троицы. Три лица Божества, находясь в полной гармонии, составляют единого Бога. Не три Бога, но один Бог, только в трех лицах. Также и человек, подобно Богу, троичен в своей композиции. Он состоит из духа, души и тела. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Эти три, находясь в полной гармонии, составляют человека. Видимой частью человека является его тело, состоящее из физических элементов. Священное Писание сравнивает тело с домом или хижиной, в которой живет душа человека. 2 Коринфянам, 5 глава. Посредством тела душа имеет связь с физическим миром, а посредством духа душа имеет связь с духовным миром. Сама же душа является связывающим началом между духом и телом. Она является сущностью человека, его «я», его личность. К области души относятся чувства, желания, самосознание, область мышления, любовь, ненависть и так далее. Душа является носительницей жизни. Когда душа оставляет тело, тогда наступает физическая смерть. Бытия, 35 глава, 18 стих. Что касается духа человека, то это есть его высшая субстанция, посредством которой человек может иметь общение со своим Творцом. При сотворении Адама сначала Бог сотворил тело из праха земного, затем вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Этим актом Бог соединил дух, сотворенный им с телом, и стал человек душою живою. Нечто подобное происходит при зачатии, когда дух отца посредством семени соединяется с телом, яйцом матери, и появляется зародыш будущего человека. А через 9 месяцев развития в утробе матери младенец рождается на свет. Таким образом, ребенок рождается от отца во время зачатия и от матери во время родов. Поэтому в Библии при чтении родословий находим на первый взгляд странные слова. «Адам родил Сифа, Сиф родил Еноха, Енох родил Каинана» и так далее, Бытия, 5 глава. Но это в самом деле так. Зачатие происходит от отца. Хорошей иллюстрации троичности человека находим в построении скинии, которую Бог повелел Моисею построить в пустыне. Она состояла из внешнего двора, что символизирует тело человека, святое, что символизирует душу, и святое святых, где Бог открывался первосвященнику, это символизирует дух человека. Причем святое и святое святых находятся в одном помещении и под одной крышей, разделенной только занавесью. Дух и душа также настолько близки друг к другу, что трудно установить, где кончается область души и где начинается область духа. На этом мы заканчиваем нашу беседу. Читайте первые три главы книги «Бытия». До свидания.
1: Слушали передачу «Божий план спасения». Вел передачу пастор Павел Джеймс. С вопросами и пожеланиями вы можете писать нам по адресу russian@bbnradio.org. Не забудьте присоединиться к нам снова, когда передача «Божий план спасения» будет в эфире в следующий раз. Божьих вам благословений в изучении Слова Божьего.

эфире BBN. Если у вас есть свой сайт, то вы можете опубликовать на нем наши баннеры. Более подробная информация по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Рассказать о BBN».

В эфире BBN, библейское вещание на русском языке для всей семьи. Есть один источник информации, который может доказать свою стопроцентную достоверность. Это Библия, в которой изложена благая весть Иисуса Христа. Библию написали люди, вдохновленные Духом Святым, и в ней просто не может быть неточностей. Это абсолютная истина о человеке, Боге, грехе и спасении. Читали ли вы Библию? Читали ли вы Библию сегодня? Если нет, зайдите на наш сайт и откройте Библию и прочитайте то, что Господь говорит о себе, ибо Библия — это и есть Слово Божье. Это подкрепление нашей душе. Оставайтесь с нами, и вы услышите очень много уроков из Слова Божия для вас.

Вы слушаете BBN, библейское вещание на русском языке в интернете, круглые сутки. Светлый солнечный луч на цветы и на птиц бросил взгляд из-за туч из-под темных ресниц. Покраснел небосклон, зарумянился лес, устремляясь на трон бирюзовых небес. Пчелы, бабочек, рой, ос, стрекозы, жуков привлекает живой аромат лепестков. Хор природы поет, славословит Творца. Жаль, неверие лед охлаждает сердца. Равнодушие прочь, Бог достоин хвалы, посылающий дождь людям добрым и злым. Оставайтесь с нами.

Не забудьте, что визитки радиослушателя или визитки студента BI, распространяемые нами совершенно бесплатно, могут послужить хорошим свидетельством вашим друзьям. Заказывайте их с нашей домашней страницы www.bbnradio.org. Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю, Галатам 2:20.

Начинается час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Если вы по каким-либо причинам не можете присутствовать на богослужении в своей местной церкви, то мы приглашаем вас прославить Господа в пении и проповеди Его Слова вместе с нами. Даже если у вас есть возможность посетить воскресное богослужение в своей церкви, но время позволяет вам оставаться с нами, мы думаем, что этот час на нашем богослужении будет благословением для вас. В сегодняшнем богослужении вы услышите общее хоровое пение, а также проповеди проповедников Довголева Ивана Ефимовича, Ясько Даниила Александровича и Курца Владимира Ивановича. Благословений вам в воскресном богослужении на библейском радио «Бибиан».

Мир Божий всем вам! Прочитаем сегодня один стих из Священного Писания, который записан в Евангелии Иоанна в 3 главе и стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Прочитанный нами стих Священного Писания говорит, что Бог возлюбил мир. Это значит, что Бог возлюбил всех людей этого мира, не исключая никого, потому что здесь сказано «всякий, верующий в Его любовь, не погибнет, но будет иметь жизнь вечную». Божья любовь к человеку – это тайна, которую человек не в состоянии понять. Но Бог не только сказал это, но Он доказал это на деле. И вообще, любовь без дела не есть любовь. И мы это знаем с практической нашей жизни. И если бы на деле Бог этого не доказал, то мы могли бы сомневаться. Но сегодня мы видим, что Бог может спасти самого страшного человека, который ходит по этой земле, если он приходит к Господу Иисусу Христу. В своей любви к человеку Христос, Сын Божий, умер за человека. И умер тогда, когда, как Писание говорит, мы были грешниками, то есть противниками Божьими. Вот мы читаем послание к римлянам, 5 главе, а стиха 6 по 10. «Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более примирившись, спасемся жизнью Его». Это не только слова, это факт, потому что на земле нет ни одного человека праведного, так как все согрешили и подлежат осуждению. И если Христос умер, то умер именно за грешников, потому что праведников нет. Чтобы доказать свою любовь к человеку, Бог в лице Иисуса Христа оставил небо со всей Его славой, пришел в мир и сделался человеком. Конечно, это тайна Божия, и мы не в состоянии понять, как мог великий Бог-творец воплотиться в человека. Но веря в это, мы празднуем каждый год Его рождение и называем этот праздник Рождество. Когда Он жил на земле, Он делал только добро и делал его для всех людей, включая даже Его врагов. Вы помните, когда Иуда, один из 12 апостолов, который сделался предателем после столь долгого времени, проведенного им с Иисусом, пришел, чтобы целованием предать его? Христос говорит: «Друг мой, зачем ты пришел? Ты пришел, чтобы целованием предать твоего учителя». И потом он добровольно пошел на крест мучений, позора и стыда, и там умер за человека, умер за Иуду-предателя, умер за тебя, дорогой друг, и за меня. Никто его не заставлял это сделать, а только его святая божественная любовь. О чем он и говорит в Евангелии Иоанна, 10 главе, стихи 17 и 18. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Это любовь Божия. Но человек со своей стороны остался грешником и противником Божьим, и все же Бог продолжает любить этого человека. Но надо сказать, Бог, любя человека, не любит грех человека. Иногда люди смешивают и думают, что если Бог любит человека, то Он любит грех, который совершает человек. Нет,
Бог ненавидит грех, но Он долго терпит и ожидает, что, может быть, человек отзовется на призыв любви Божьей и тогда получит прощение. Через проповедь Евангелия, то есть вести о том, что Бог сделал для человека, чтобы он не погиб, Бог призывает человека к покаянию. А покаяние – это не есть какой-то религиозный или церковный обряд. Покаяние – это, во-первых, сознание своего положения, сознание своей греховности и ответственности перед Богом. Покаяние – это перемена мышления по отношению себя и Бога. И покаяние – также оставление, желание оставить всякий грех. И когда человек кается, осознав свою греховность, тогда Бог готов простить все его грехи. Но если человек не примет призыва любви Божьей, то это же Евангелие говорит, что человека ожидает суд Божий, и человек погибнет навеки, если не примет того, что сделала любовь Божья для человека. Если бы Бог сегодня перестал любить человека, то его страдания и смерть на кресте остались бы напрасными. А так, хотя немногие сравнительно, но принимают дар его любви и спасаются от осуждения на вечную погибель. Скоро время благодати Божией кончится, и тогда Бог будет действовать своим вторым атрибутом, который есть справедливость. И Писание говорит, что Бог есть огонь поедающий. Послание к Евреям, 12 глава, стих 29. Мы совсем не должны беспокоиться за Бога. Он знает, что делает. И хотя человек недостоин его любви, все же он продолжает любить человека. Но придет время, когда все станут перед Богом на суд. И тогда ярость огня и справедливости Божией пожрет всех его противников, то есть все получат по своим заслугам. Бог справедливый, и каждый пожнет то, что сеет. Сегодня для нас важно не то, как Бог может любить грешных людей, а как мы можем воспользоваться этой непонятной для нас, но столь великой любовью. Надо принять его призыв к покаянию и получить прощение грехов и вечную жизнь со всеми, оценившими его великую любовь. Дорогие друзья, сегодня эта любовь еще раз призывает вас. Покайтесь в ваших грехах, перестаньте делать зло, начните жить для Бога, так обильно любящего вас, и наследуйте жизнь вечную с Ним. Но в конце хочу еще добавить, что при всем своем желании быть добрым, человек сам по себе никогда не может быть добрым. Поэтому при покаянии человека Бог дает в сердце человека Духа Своего Святого. И этот Дух Святой живет в человеке и помогает ему жить святой жизнью. Без этого никогда человек не устоит. Поэтому-то люди иногда боятся покаяться, думая, что они не смогут устоять, не смогут остаться верными Богу. Но Господь дает нам силу Духа Святого. И Писание говорит, что тот, который в вас, больше того, который в мире. Дух Божий, сам Бог, живущий в нас, дает нам всю эту победу. Поэтому никакая религиозность этого не может сделать. Человек должен родиться свыше, родиться от Духа. Когда он кается искренно, Господь это совершает. И вы, наверное, встречали людей, которые вели ужасную жизнь, а потом вдруг с ними что-то случилось. Некоторые говорят, что они с ума сошли. Нет, если не покаялись, Бог изменил их жизнь и дал им силу жить новой, святой жизнью. Да поможет же вам Господь, дорогие слушатели, принять призыв любви Божией сегодня и жить для Него и потом вовеки с Ним. Аминь.

Даль прохлада вдохнула, солнце только что взошло, птичка робкая спорхнула, все в природе ожило. Разлились в просторе трели звонких птичьих голосов, нежной утренней свирелью огласилась даль лесов. Тает мрак житейской бури, разве время унывать? Посмотри, в лучах лазури все зовет торжествовать. Все устроено премудро, жизнь во всем краса, не ветшающее утро, возвещает.

О греческом мудреце Диогене из Синопа рассказывают, что однажды в белый день он появился с зажженным фонарем на базарную площадь в поисках чего-то. На вопрос, что он ищет, последовал ответ: «Ищу человека». Этот случай стал известным почти всему миру. А вот мало кто знает, что около 200 лет раньше Диогена было Слово Божье через пророка Иеремию. «Походите по улицам Иерусалима и посмотрите, и разведайте, и поищите на площадях его. Не найдете ли человека?» Чем же отличается истинный человек от двуногих бесперых существ, которые населяют села и города, которые покоряют и порабощают животных и птиц, и которые стараются порабощать друг друга? Скульпторы, художники и поэты каждый по-своему старались изобразить идеального человека. Одни выделяли его пропорциональность и красоту, другие – его мужество и силу, третьи – его находчивость и мудрость, и лишь немногие – его доброту. Библия же говорит, что первый человек был создан по образу Божию. А как этот образ Божий проявлялся в человеке, можем знать только из Слова Божия. Правда и истина. Посылая найти в Иерусалиме человека, Бог указал такие отличительные приметы. Нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? На внешний вид, расу, класс или нацию Бог не обращает внимания, как в этом гораздо позже убедился апостол Петр и засвидетельствовал в Кесарии в доме римского сотника Корнилия. «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему». В дни Моисея, который вывел народ израильский из Египта и вел его в землю обетованную, в Месопотамии жил прозорливец Валаам. Когда Валак, царь Моавитский, пригласил Валаама к себе и спросил его, чем угодить Богу Небесному, прозорливец ответил: «О человек, сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно-мудро ходить пред Богом твоим». Истинный человек не ограничивается рассуждениями о справедливости, а действует справедливо, не навязывая другим, а сам соблюдает правду и не почитает себя достигшим, а постоянно ищет истину, стремится к познанию высшего существа и бытия. Много ли таких было в Иерусалиме в дни пророка Иеремии? Ходатайство. Пророк Иезекииль был современником пророка Иеремии, но находился не в Иерусалиме, а среди пленников в Вавилоне. Ему Бог открыл, что не кто-либо из людей, а он сам проверил жителей земли иудейской и нашел следующее: «Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих не закрыли глаза свои, и я уничижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда как я не говорил, говорит Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. И так изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь». И Бог исполнил свою угрозу. В 587 году до Рождества Христова Иерусалим был взят халдеями, город и храм разрушены, а народ отведен в плен за то, что не нашло в стране человека. «Се человек», объявил Пилат, выводчик народу Иисуса в терновом венце и в багрянице. Понимал ли Пилат всю важность сказанных им слов или не понимал, можем быть уверенными, что перед Пилатом и перед народом стоял человек, во всех отношениях соответствующий Божьему определению и назначению. Только Иисус из Назарета, единственный из всех людей на земле, действовал справедливо,
любил дела милосердия и смиренно-мудро ходил перед Богом. Только он днем учил, а ночи проводил в молитве, ходатайствуя перед Богом и за своих учеников, и за народ, среди которого он трудился, и даже, прибитый ко кресту, он молился за своих врагов. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». На этом не закончилось служение Иисуса. Он теперь находится на небесах и за преступников сделался ходатаем. А на земле его служители идут к людям и говорят: «От имени Христова просим, примиритесь с Богом, ибо не знавшего греха он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Если среди людей не нашлось человека, достойного носить это название и выполнять его обязанности, Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы Он стал человеком, примерным учителем людей и ходатаем за них. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Аминь.

встреча Матфея с Иисусом. Я надеюсь, что встреча Матфея с Иисусом поможет и вам приблизиться к Иисусу, встретиться с Ним и жить с Ним навеки в тесном и близком общении. В дни Иисуса Христа люди часто искали встречи с Ним. Евангелие повествует нам, что Иисус был часто окружен множеством людей. Все они были загружены своими нуждами, болезнями и просьбами. Слух о Нем распространился, что Он может накормить, исцелить, утешить, как никто другой. А в те дни люди тоже имели свои беды и горе, так же, как и мы с вами не живем без них. И вот со своими болезнями, проблемами они направлялись к тому, кто мог, как говорили, помочь. Многие шли к Нему. Голодные, ведь Он кормил. Больные, ведь Он исцелял. Слепые, ведь Он восстанавливал зрение. Хромые и искалеченные, ведь Он чудесным образом исправлял их недостатки. Однажды вокруг Него было столько людей, что Он не мог обратиться ко всем, сидя среди них. Ему пришлось занять лодку и, сидя в лодке, учить народ. Итак, мы видим, толпы людей с пребольшим ожиданием искали момента встречи с Иисусом, чудным учителем и исцелителем. Многие из искавших Его получали по своим просьбам и распространяли это дальше. Но не все же искали Христа. Некоторых, как мы увидим, Христос искал. Я лично думаю, если бы Христос не искал их, они никогда, никогда не искали бы Его. Я думаю, вы, которые следуете за Иисусом Христом, согласитесь со мной, если я скажу, если бы Христос не искал нас, мы никогда не стали бы искать Его. Он вышел на нашу дорогу. Он пересек нашу тропинку, которая уводила нас все дальше и дальше от Него. Он встал перед нами и протянул нам руку примирения и помощи. Он пришел, чтобы спасти нас. В Евангелии от Луки мы читаем о Нем «Сын человеческий», то есть Иисус Христос пришел взыскать и спасти погибшее. Его рождение в мир имело именно эту цель – взыскать, отыскать, найти, а потом спасти, дать вечную жизнь посредством прощения грехов. Однажды Христос сказал Своим ученикам: «Никто не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня». Сегодня мы рассмотрим, или по крайней мере начнем рассматривать, как Бог привлек Матфея, сборщика пошлин, к следованию за Христом. Призыв Матфея стать учеником Иисуса записан в 9 главе Евангелия от Матфея, в стихах 9 по 13. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за Мною». И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам Его: «Для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?» Иисус же, услышав это, сказал им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не «жертвы», ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Проходя оттуда, Иисус увидел Матфея. Иисус увидел Матфея, сидящего у сбора пошлин. Матфей не сидел без дела. Он имел свое занятие, свою работу и, между прочим, работу, которая хорошо кормила его. Он был богатым, так как все сборщики пошлин не обижали самих себя. Сборщики пошлин считались у своих людей, у евреев, предателями, потому что собирали налоги со своего народа для римлян, которые оккупировали их. Сборщики пошлин еще по другой причине были в презрении. Они считались нечистыми по закону Моисея, потому что входили в контакт с римлянами. Итак, хотя и не в почете у своего народа, зато в хорошем обеспечении Матфей проводил дни своей жизни. Кажется здесь, что Матфей был хорошо обеспеченным человеком, без нужд, забот и проблем.
Те, кто имели нужды, давно пошли на розыски Иисуса и толпились вокруг Него. Но не Матфей. Зачем ему Христос? Матфей напоминает нам множество людей нашего времени, которые на первый взгляд довольно-таки хорошо обеспечены. Глядя на них, можно позавидовать им. Они не имеют особых нужд, хорошая работа, удобный дом или квартира, шикарный автомобиль и дача на берегу реки. Да и в семье вроде все в порядке. Дети послушны, жена счастлива, а муж нежный. Они не ищут Бога. Они довольны собой и своими обстоятельствами. «Зачем нам Иисус?» Они думают. Их удовлетворяют семейная жизнь и временные удобства нашего прогрессивного века. Но заметьте, Христос заметил нужду Матфея. Матфей был без Христа. Это была его нужда. Матфей не имел провожатого в жизни. Он шел один. Христос увидел пустоту в его жизни, несчастье, которое никто, возможно, не подозревал. Иисус Христос знал, что Матфей нуждается в общении с Ним. Матфею нужен был Христос. Христос исключительно знал, что и богатые нуждаются в Спасителе. Человек создан для общения с Богом, и ничто не может заполнить место Бога в нашей жизни. Только Бог может успешно занять его. Только тогда человек приобретает мир и покой в сердце. Без Христа не может быть счастья ни в этой жизни, ни в загробной. Что это за счастье, которое сегодня есть, а завтра пропало? Это очень дешевое счастье, но очень многие переоценивают его. Счастье не заключается в счастливой семейной жизни, в хорошей, приятной, чистой работе, в больших деньгах, роскошных квартирах и солнечных дачах. И хотя все это хорошо и приятно, но без Бога все это очень мало значит. По крайней мере, оно очень быстро теряет свое значение. Накопив приличную сумму денег, человек боится вечности. Разбогатев, человек заболел смертельно. Он был бы готов отдать все сокровища свои взамен за здоровье, все свои удобства за несколько месяцев жизни. В последние минуты жизни вся слава человеку тоже ничуть не поможет ему. Кто бы он ни был, как бы его ни звали, какими званиями бы ни владел, день, в который он должен будет оставить все, придет. И придет очень быстро. Ни деньги, ни слава, ни доктора и врачи не смогут помочь ему, а только Иисус Христос. Проходя оттуда, Христос увидел Матфея, сидящего у сбора пошлин. Дорогой радиослушатель, Христос проходит сегодня посредством этой передачи вашу местность и видит вас, сидящих, лежащих или стоящих у ваших приемников. Он видит, чем вы заняты. Почему вы еще не следуете за Ним? Что удерживает вас от искания Христа? Может быть, вы тоже довольны вашими обстоятельствами, как был Матфей? Христос, проходя мимо вас, видит ваше разбитое сердце, больную, измученную грехом душу и пустоту вашей жизни. Христос, проходя, увидел Матфея. Слава Богу, Он увидел его, Он не прошел мимо. Он увидел и вас на вашем месте сегодня, и Он не проходит мимо. Он хочет помочь и вам. В чем Его помощь заключается и что Он вам предлагает, это мы рассмотрим в следующий раз. А пока я хочу заверить вас в том, что Иисус Христос рядом с вами, и вы можете разделить с Ним вашу нужду. Итак, оставайтесь с Богом. До следующего раза.

подходит к концу час воскресного богослужения на библейском радио «Бибиан». Надеюсь, что это время было благословением для вас. Если Господь работает с вашим сердцем и указывает вам на Иисуса Христа как своего личного Спасителя от грядущего Божьего наказания, то прислушайтесь к этому зову Бога. Ведь Бог послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. В Евангелии от Иоанна, в 6 главе, в 37 стихе, Иисус Христос сказал: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон». Писание уверяет, что все, что нужно для спасения, это вера в сердце, в то, что Христос пришел и умер за тебя, и воскрес для твоего оправдания. Если ты веришь этому, дорогой друг, то призови Иисуса Христа спасти тебя. В послании к римлянам в 10 главе в 13 стихе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мы молимся, чтобы этот самый важный шаг в вашей жизни был сделан вами сейчас. О своем решении вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Божьих вам благословений!

0: Вы слушаете BBN. Не забывайте об онлайн-ресурсах, посвященных основам веры и семье. Они находятся на нашей домашней страничке по адресу www.bbnradio.org. Предлагаю вам все благовестия на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благовестия на эту неделю от библейского радио BBN.
1: Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей.
2: Библейское вещание BBN представляет ежедневное чтение Библии. Это чтение день за днем проведет нас через все Слово Божие в течение одного года. Оставайтесь с нами для сегодняшнего чтения Священного Писания. Текст читает Николай Козий. Мы продолжаем чтение книги пророка Иеремии.
3: Глава 47. Слово Господа, которое было к пророку Иеремии о филистимлянах, прежде нежели фараон поразил Газу. Так говорит Господь: «Вот поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком, и потопят землю и все, что наполняет ее, город и живущих в нем. Тогда возопят люди и зарыдают все обитатели страны. От шумного топота коней, сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колес его отцы не оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся. Из-за того дня, который придет истребить всех филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остальных помощников. Ибо Господь разорит филистимлян, остаток острова Кафтор. Оплешивело Газа, гибнет Аскалон, остаток долины их. Доколе будешь сечь, о меч Господен, доколе ты не успокоишься? Возвратись в ножны твои, перестань и успокойся. Но как тебе успокоиться, если Господь дал повеление против Аскалона и против берега морского? Туда Он направил его». Глава 48. «О Мааве, так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, горе Нево! Он опустошен, Кариафаим посрамлен и взят, Мизгав посрамлен и сокрушен. Нет более славы Моава, в Ессивоне замышляют против него зло, пойдем истребим его из числа народов. И ты, Мадмена, погибнешь, меч следует за тобою. Слышен вопль от Оронаима, опустошение и разрушение великое, сокрушен Моав, вопль подняли дети его. На восхождении в Лухит плач за плачем поднимается, и на спуске с Оронаима неприятель слышит вопль о разорении. Бегите, спасайте жизнь свою, и будьте подобны обнаженному дереву в пустыне. Так как ты надеялся на дела твои и на сокровища твои, то и ты будешь взят, и Хамас пойдет в плен вместе со своими священниками и своими князьями. И придет опустошитель на всякий город, и город не уцелеет, и погибнет долина, и опустеет равнина, как сказал Господь. Дайте крылья Моаву, чтобы он мог улететь, города его будут пустыней, потому что некому будет жить в них. Проклят, кто дело Господнее делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Моав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд и в плен не ходил, оттого оставался в нем вкус его и запах его не изменялся. Поэтому вот приходят дни, говорит Господь, когда я пришлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его». И постыжен будет Моав ради Хамса, как дом Израилев постыжен был ради Вифиля надежды своей. Как вы говорите, мы люди храбрые и крепкие для войны?
1: Опустошен Моав, и города его горят, и отборные юноши его пошли на заклание, говорит царь Господь Саваоф, имя его. Близка погибель Моава, и сильно спешит бедствие его. Пожалейте о нем все соседи его и все знающие имя его, скажите, как сокрушен жезл силы, посох славы. Сойди с высоты величия и сиди в жажде, дочь обитательница Дивона, ибо опустошитель Моава придет к тебе и разорит укрепления твои. Стань у дороги и смотри, обитательница Ароэра, спрашивай бегущего и спасающегося, что случилось. Посрамлен Моав, ибо сокрушен. Рыдайте и вопите, объявите в Арноне, что опустошен Моав. И суд пришел на равнины, на Холон и на Иаацу, и на Мофав, и на Дивон, и на Нева, и на Бет-Дифлефаим, и на Кариафаим, и на Бет-Гамул, и на Бет-Маон, и на Кириов, и на Восор, и на все города земли Моавитской, дальние и ближние. Отсечен рог Моава, а мышца его сокрушена, говорит Господь. Напоите его пьяным, ибо он вознесся против Господа, и пусть Моав валяется в блевотине своей и сам будет посмеянием. Не был ли в посмеянии у тебя Израиль? Разве он между ворами был пойман, что ты, бывало, лишь только заговоришь о нем, качаешь головою? Оставьте города и живите на скалах, жители Моава, и будьте как голуби, которые делают гнезда во входе в пещеру». Слышали мы о гордости Моава, гордости чрезмерной, о его высокомерии и его надменности, о кичливости его и превозношении сердца его. «Знаю я дерзость его, — говорит Господь, — но это ненадежно, пустые слова его не так сделают. Поэтому буду рыдать о Моаве и вопить о всем Моаве, будут воздыхать о мужах Кирхареса, буду плакать о тебе, виноградник Сивамский, плачем Иозера. Отрасли твои простирались за море, достигали до озера Иозера, опустошитель напал на летние плоды твои и на зрелый виноград. Радость и веселье отнято от кормила и от земли Моава. Я положу конец вину в точилах, не будут более топтать в них с песнями, крик брани будет, а не крик радости». От вопля Есивона до Илиалы и до Иаацы они поднимут голос свой, от Сигора до Ронаима, до Третьей Эглы, и боеводы немримо иссякнут. Истреблю у Моава, говорит Господь, приносящих жертвы на высотах и кадящих богам его. Оттого сердце мое стонет о Моаве, как свирель. О жителях Кирхареса стонет сердце мое, как свирель, ибо богатства ими приобретенные погибли. У каждого голова гола, и у каждого борода умалена, у всех на руках царапины и на чреслах вретище. На всех кровлях Моава и на улицах его общий плач, ибо я сокрушил Моав, как непотребный сосуд, говорит Господь. Как сокрушен он, будут говорить, рыдая, как Моав покрылся стыдом, обратив тыл. И будет Моав посмеянием и ужасом для всех окружающих его. Ибо так говорит Господь, вот как орел налетит он и распрострет крылья свои над Моавом. Города будут взяты и крепости завоеваны, и сердце храбрых моавитян будет в тот день, как сердце женщины, мучимой родами». И истреблен будет Моав из числа народов, потому что он восстал против Господа. «Ужас и яма, и петля для тебя, житель Моава», — сказал Господь. «Кто убежит от ужаса, упадет в яму, а кто выйдет из ямы, попадет в петлю, ибо я наведу на него, на Моав, годину посещения их», — говорит Господь. Под тенью Есивона остановились бегущие, обессилев. Но огонь вышел из Есивона и пламя из среды Сигона, и пожрет бог Моава и теми сыновей мятежных. Горе тебе, Моав! Погиб народ Хамуса, ибо сыновья твои взяты в плен, и дочери твои в пленение. Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь, доселе суд над Моавом. Глава 49. О сынах Амоновых так говорит Господь.
3: «Разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его? Поэтому вот наступают дни, — говорит Господь, — когда в Раве сынов Аммоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудой развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, — говорит Господь. Рыдай, Есивон, ибо опустошен Гай. Кричите, дочери Равы, опояшьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими. Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая, кто придет ко мне? Вот я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь Бог Саваоф. Разбежитесь кто куда, и никто не соберет разбежавшихся. Но после того я возвращу плен сынов Аммоновых, говорит Господь. Об Эдоме так говорит Господь Саваоф. Разве нет более мудрости в Фемане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их? Бегите, обратив тыл, скрывайтесь в пещерах жителей Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него время посещения моего. Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то, верно, оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. А я до нога оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его. Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня». Ибо так говорит Господь, вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее, и ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу. Ибо мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием, пустыней и проклятием будет Восор, и все города его сделаются вечными пустынями. Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: «Соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну. Ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми. Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда не зрину тебя, говорит Господь. И будет Эдом ужасом, всякие проходящие мимо изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Как не спровергнуты Содом и Гоморра и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и сын человеческий не остановится в нем. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленные жилища. Но я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над ней. Ибо кто подобен мне, и кто потребует ответа от меня, и какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, которое Он постановил об Эдоме и намерение Его, которое Он имеет о жителях Фемана. Истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их». От шума падения их потрясется земля, и отголосок крика их слышен будет у Чермного моря. Вот как орел поднимется он, и полетит, и распустит крылья свои над Восором. И сердце храбрых идумеев будет в тот день, как сердце женщины в родах. О Дамаске. Посрамлены Эмав и Арпад, ибо, услышав скорбную весть, они впали в уныние, волнуются в море забот, успокоиться не могут. Оробел Дамаск и обратился в бегство, страх овладел им, боль и муки схватили его, как женщину в родах. Почему не уцелел город славы, город радости моей? И так падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф. И зажгу огонь в стенах Дамаска, и он истребит чертоги Винодада. О Кедаре и о царствах ассорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь. «Вставайте, выступайте против Кедара и опустошайте сыновей Востока. шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их, и всю утварь их, и верблюдов их возьмут, и будут кричать им ужас отовсюду. «Бегите, уходите скорее, скройтесь в пропасти жители Ассора», — говорит Господь, «ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, принял решение о вас и составил против вас замысел. Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно», — говорит Господь, «ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке. Верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их на расхищение». И рассею их по всем ветрам этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель, говорит Господь. И будет Ассор жилищем шакалов, вечной пустыней. Человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем. Слово Господа, которое было к Иеремии, пророку, против Элама в начале царствования Сидекии, царя Иудейского. Так говорит Господь Саваоф: «Вот я сокрушу лук Элама, главную силу их, и наведу на Элам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные эламиты. И поражу эламитян страхом пред врагами их и пред ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. И поставлю престол мой в Эламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь. Но в последние дни возвращу плен Элама, говорит Господь».
2: Вы прослушали ежедневное чтение Библии. Эта программа является частью служения библейского вещания BBN. Мы приглашаем вас посетить нас завтра в это же самое время, когда мы снова предложим вам ежедневное чтение Библии.

Вы настроены на библейское вещание BBN, радио на русском языке в интернете. Если вы хотите поделиться вашим опытом в жизни, пишите нам на адрес russian@bbnradio.org. Еще раз наш адрес russian@bbnradio.org.

0: круглосуточно, бесплатно, на полной библейской основе. Это характеристика нашего библейского вещания BBN www.bbnradio.org.
1: В эфире передача «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Ведущий Антон Назаревич.
2: В прошлый раз мы обратили внимание на 4 основных повеления, которые были даны Богом пророку Иезекиилю. Об этом написано во 2 и 3 главах книги пророка Иезекииля. Еще раз напомню вам эти повеления. Первое – съесть Божье Слово. Второе – наслаждаться Словом. Третье – увещевать Писанием других. И четвертое – быть готовым к трудностям в этом служении. Сегодня я хотел бы еще раз обратить ваше внимание на то, что все эти повеления актуальны для каждого из нас сегодня. Мы можем и должны применять их в своей жизни. Итак, во-первых, мы должны питаться Словом Божьим. Что это значит? Это значит, что мы должны постоянно читать и изучать Писание. Без всякого сомнения, на это потребуется время и усилия. Поэтому старайтесь регулярно уделять этому занятию свое время. Старайтесь также читать и изучать Слово Божие, моля Господа о том, чтобы Он дал вам понимание того, что там написано. Во-вторых, если мы будем постоянно пребывать в чтении и изучении Писания, то наслаждение нам гарантировано, потому что Слово Божие слаще меда и капель сота. Об этом Давид написал в 18-м псалме, 11-м стихом. В-третьих, и получая наслаждение и просвещение от чтения и изучения Слова Божьего, мы, конечно же, захотим поделиться всем этим с другими. И последнее. Рассказывая другим о Господе, будьте готовы к тому, что вы не всегда встретите понимание и желание внимать Слову Божьему. Противление может быть очень серьезным, включая и физическое. Но ни в коем случае не позволяйте, чтобы подобная реакция послужила причиной того, чтобы вы прекратили свое служение. Будьте стойки и верны до конца. И Господь обещает быть вместе с вами.
1: Вы прослушали передачу «Лада Голза. Внимая Божьему Слову». Пишите нам по адресу russian@bbnmedia.org.

Вот еще какое утверждение мы находим в трудах блаженного Августина, известного проповедника прошлого. «Всякое прошедшее уже не существует, а всякое будущее еще не существовало. Следовательно, как прошедшее, так и будущее есть недостаток в бытии, но в Боге ничего недостающего нет. Следовательно, у Бога нет ни прошедшего, ни будущего, а одно настоящее». Вот как говорят мужи Божии о величии нашего Творца. Что вы говорите о Господе? Подумайте и признайте Его своим Богом. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

0: эфире библейское вещание BBN. Есть желание написать нам? Наш адрес russiansobachka@bbnmedia.org.
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.

0: Библейское вещание BBN и международная миссия «Христос миру» представляют.
1: История сердца. Это радиопостановки, основанные на библейских сюжетах.
2: Пойдем, дорогой, я уже приготовила для тебя воду. Я помогу тебе принять ванну. Надеюсь, это развеет твою печаль и поможет отвлечься от дневных забот.
3: Ты — радость очей моих, моя любовь и мое счастье. Мое сердце наполняется теплом, когда я смотрю на тебя. Мягкие локоны вокруг твоего прекрасного лица, длинные ресницы, обрамляющие твои глаза, полные любви и нежности. Твой мелодичный голос, каждая частичка твоего тела доставляет мне удовольствие. Я не могу отвести от тебя глаз. Мне так приятно, когда ты заботишься обо мне. Силы наполняют меня каждый вечер, когда я возвращаюсь домой и понимаю, что здесь меня ждет любимая жена. Целый день, испытывая отвержение и ненависть со стороны людей, я иду к тебе, не сомневаясь в том, что ты примешь меня и откроешь для меня свои теплые, любящие объятия.
2: Ты необыкновенный человек, Иезекииль. В тебе я нахожу свое утешение. Когда ты обнимаешь меня, я чувствую твою любовь и защиту. Мне ничего не страшно, когда ты рядом. Сними одежду, я приготовила для тебя ванну. Это поможет тебе избавиться от усталости.
3: Я могу бесконечно смотреть на тебя и любоваться твоей красотой.
2: Я начала стареть, мой милый. Моя былая красота быстро увядает.
3: Нет, любовь моя, ты становишься прекрасней с каждым восходом солнца. Годы делают твою красоту более изысканной. Ты светишься изнутри, и этот свет делает тебя прекрасной.
2: Спасибо. Я принесу вина. Оно поможет тебе уснуть.
3: Я должен помолиться, любовь моя.
2: Хорошо.

0: О, Господь Бог мой, Отец Авраама, Исаака и Иакова, преклони ухо свое, услышь мои молитвы. Я прошу Тебя о спасении Твоего народа. О, Господи, я знаю, что Ты все видишь, и никакое зло не может скрыться от Твоих глаз. Ты великий судья, Ты не можешь терпеть грех, Господи. Твой народ совершил множество грехов, Господи.
1: Послушай меня, Сын человеческий. Я многое имею сказать Тебе. Запиши мои слова и запомни этот день. Расскажи притчу моему народу, свернувшему с праведного пути. Дети мои отвернулись от святости и погрязли в грехах. Дети мои, которых я вынужден судить. Вот каково значение притчи, которую я даю тебе. Возлюбленный вами город Иерусалим разрушен, все его жители убиты, а храм превратился в развалины.
0: Смилуйся, Господи, не суди строго.
1: Нет, ибо не послушал меня народ мой. Воздам детям моим по делам их. Суд мой праведный. Всякий человек, поддавшийся греху, будет судим. Это придет, и я сделаю. Не отменю и не пощажу и не помилую. По путям их и по делам их буду судить детей своих. Завтра обратись к народу моему и предупреди о грядущем суде.
0: Ты всемогущ, о Боже, нет другого подобного Тебе. Да свершится воля Твоя, ибо Ты долготерпел и страдал из-за преступлений Твоего избранного народа.
1: И вот, сие станет знамением того, что я не замедлю с исполнением своей воли, Сын человеческий. Вот, я возьму у тебя язвую утеху очей твоих, но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умершим не совершай.
0: В тот вечер, после того, как моя любимая жена мирно уснула, я поднялся, вышел в сад и прорыдал там всю ночь. Мне казалось, что я не смогу выдержать нестерпимую боль, которая наполняла мое сердце. Мой разум переполняли такие эмоции, как страх, стыд, злоба, одиночество, горечь и ненависть. Я был вне себя от ярости, ведь я всю жизнь верно служил Богу. Я проходил через испытания, терпел лишения. Разве этого было недостаточно? Почему, Господь? Почему? Я обезумел от боли и горя. Мое тело содрогалось в судорогах. Когда взошло солнце, я все еще плакал. Мне было так тяжело, что я не мог дышать. Я не знаю, откуда во мне взялись силы, но я смог подняться на ноги, взять себя в руки и выполнить все то, что было заповедано мне Богом. В тот день я все сделал так, как сказал Господь.

0: Прошу вас, подойдите ко мне. Послушайте Слово Божие, которое Господь, Бог ваш, имеет сказать вам. Так говорит Господь. Я дам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. А родные ваши, которых вы оставили в Иерусалиме, падут от меча. Возлюбленный вами город Иерусалим будет разрушен. Вернитесь сюда утром, и я поведаю вам слово Господне.
1: Он совсем выжил из ума.
2: Иерусалим никогда не будет уничтожен, а храм не будет разрушен.
3: Помолчите и прислушайтесь к его словам, Бедем, человек Божий!
4: Мы должны вернуться сюда завтра, чтобы услышать слово нашего Господа.
5: Иезекииль, сегодня ты пришел домой раньше обычного? У тебя какие-то неприятности?
0: Сегодня я хотел побыть с тобой, моя любимая. Давай проведем этот вечер вдвоем.
5: Мне нужно сделать много дел по дому, а твой ужин будет очень скудным, если я сейчас же не начну готовить. Мы не должны напрасно тратить время, мой дорогой.
0: Каждая минута, проведенная с тобой, бесценна для меня. Пожалуйста, посиди рядом со мной.
5: Но ты ничего не ел сегодня утром. Позволь мне хоть что-нибудь для тебя приготовить.
0: Нет, пожалуйста, сядь рядом со мной и никуда не уходи. Давай побудем вдвоем здесь, под этим прекрасным деревом.
5: Ну, как пожелаешь, мой милый. Я только отнесу кувшин в дом и сразу же вернусь, хорошо?
0: Умоляю тебя, пожалуйста, дай мне еще несколько часов. Сокровище мое, моя любимая, не оставляй меня.
6: Боже, я не могу не плакать. Как я могу остановить рыдание, когда моя любимая жена лежит передо мной бездыханная? Жена, которой ты благословил меня много лет назад. Мое счастье и свет моих очей. Как мне не плакать, Господи?
7: Разве я не дал тебе силы сегодня утром? Разве я не знаю, в чем ты нуждаешься? Сын человеческий, в тот день, когда я возьму у твоих соплеменников украшение славы их, утеху очей их и отраду души их, сыновей их и дочерей их, тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь.
6: Это была самая ужасная ночь в моей жизни. Я обезумел от боли и отчаяния. Я перенес свою любимую жену на кровать, снял с нее одежду и омыл ее. Понимая, что это ее последняя ночь в нашем доме, я хотел одеть ее в чистую одежду и сделать для нее все, что было в моих силах. Я хотел заботиться о ней точно так же, как она заботилась обо мне много лет подряд. Я сидел рядом с ней, гладил ее кудрявые волосы, аккуратно укладывая локоны вокруг ее прекрасного лица. Я всю ночь просидел рядом с ней. Мое сердце разрывалось от боли, но я пытался держать себя в руках и ни разу не заплакал, как заповедовал мне Господь. Когда наступил рассвет, я накрыл лицо моей милой жены погребальным платком и завернул ее стройное тело в чистое белое полотно. Никто, кроме меня, не мог прикасаться к ней. Это были наши последние минуты. Я не мог разделить эти драгоценные минуты с другими людьми.
8: Вселенной, осветивший нас своими заповедями. Блажен ты,

0: Езекииль, весь город охвачен волнением. Скажи, что означают твои слова? Откуда ты знаешь, что Иерусалим разрушен, а наши родные, которые остались там, мертвы?
1: Господь забрал утеху очей моих, и точно так же Он уничтожил утеху очей ваших. Иерусалим разрушен, а храм превратился в развалины. Но Бог говорит вам: не плачьте и не рыдайте. Было ко мне слово Господне. Так говорит Господь Бог: вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. А сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете поступать так, как я поступал. Вы не будете плакать и рыдать. И только после этого вы познаете, что наш Господь есть единый и истинный Бог.
0: Твои слова очень жестокие, Езекииль. Мы не сможем выполнить то, к чему призывает нас Бог.
1: Если я смог, значит, сможете и вы. Моя жена умерла, но я должен выполнять Божие повеление. Я не буду плакать и рыдать. Я буду выполнять все Божьи заповеди. Я буду служить моему Господу всем сердцем и всем разумением своим. Ибо Он есть единый Бог.

Теперь пришло время и нам ответить на призыв Божий. Иезекииль часто предупреждал людей о грядущем Божьем суде, но они не слушали его и не спешили меняться. Дело в том, что они не могли измениться своими силами. Мы с вами тоже не можем изменить свою жизнь без помощи Бога. Господь любит нас и поэтому жаждет близких отношений с нами. Именно поэтому Он послал на землю Своего единственного Сына Иисуса Христа, чтобы Он Своей смертью на кресте заплатил за наши грехи, тем самым разрушив барьер, отделяющий нас от Бога. Бог послал Иисуса на землю, чтобы изменить нас. Благодаря Ему мы можем обрести праведность, святость и возможность жить вечно. Иисус может прощать грехи. Он сказал расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». А чтобы показать людям, что Он имеет власть, данную Ему Небесным Отцом, Иисус сказал этому человеку: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». После этих слов расслабленный тотчас встал и пошел. Иисус говорил о себе: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». И чтобы показать людям то, как Бог ищет заблудших грешников, Иисус рассказал притчу о потерянной овце и о том, как пастырь искал ее и, найдя, принес ее домой и возрадовался. Чтобы показать нам, как счастлив Бог, когда мы приходим к Нему, Иисус рассказал притчу о блудном сыне, который оставил отчий дом, чтобы окунуться в жизнь, полную греха. Когда сын вернулся домой, отец побежал ему навстречу, обнял его и устроил для него пир. Бог очень хочет, чтобы мы пришли к Нему. Его сердце переполняет радость, когда человек отворачивается от греха и приходит к своему Господу.

помните, что Иисус Христос может удовлетворить вашу духовную нужду, если вы просто обратитесь к Нему, к Его безграничной любви и благодати. Если вы хотите принять Иисуса Христа как своего личного Спасителя, исповедуйте, что вы грешник. Поверьте тому, что Бог возлюбил вас так, что послал Сына Своего Единородного, чтобы умереть за ваши грехи. Отвернитесь от ваших грехов и доверьтесь Иисусу Христу. Ибо Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если у вас возникли вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnmedia.org, или вы также можете посетить наш сайт по адресу www.bbnradio.org и далее раздел «Как попасть на небо».

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Псалом 127:1. А где же найти путь Господен? Заходите по адресу www.bbnchat.org. Мы расскажем вам об этом.

В эфире библейское вещание BBN. Наш адрес russian@bbnradio.org. Ефесянам 2:10. Мы созданы на добрые дела. Дела любви – это наша священная обязанность. Это долг жизни каждого христианина. Для этого нам и дана земная жизнь. Все добродетели – ничто иное, как любовь в разных видах. Бог требует от нас праведности полной и добродетели всеобъемлющей. Она слагается из добрых дел, добрых чувств и ревности о славе Божией. Наша задача заключается не только в том, чтобы говорить людям о Господе Иисусе Христе, но и в том, чтобы показать им Его. В эфире BBN. Оставайтесь с нами.

Привет! Я Джонни Эриксон Тада. И хочу вам сказать, что у ваших страданий есть цель. И не просто какая-то цель, а конкретная цель для вашего страдания. Разве такое возможно? И у Бога действительно есть одна главная цель для всех наших страданий и боли, для наших разочарований и физических трудностей? Я думаю, что да. И эта цель наполняла мое сердце смыслом на протяжении всех этих долгих лет хронической боли, паралича рук и ног и даже онкозаболевания. Джон Пайпер наилучшим образом описал эту цель следующими словами. «Вот в чем заключается всеобщая цель Божья для всех страданий христиан. Больше наслаждения в Боге и меньше надежды на себя и окружающий мир». Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил: «Самые серьезные жизненные уроки я получал в самые легкие и спокойные времена». Но я слышал, как сильно верующие говорили: «Все глубокие истины и перемены, которые я когда-либо получал, осознавая глубину Божьей любви и возрастая в близком общении с Ним, приходили через страдания». Здорово, правда? Потому что так и есть. На протяжении этих лет я приблизилась ко Христу так близко и получила столько истин из Его Слова, как не получала никогда в периоды тишины и покоя. Напротив, все мои успехи в более глубоком познании Христа и возрастании в Нем происходили именно в инвалидном кресле или в отделении химиотерапии, или на больничной койке, когда я страдала от боли или же боролась с последствиями пролежней. Так значит ли это, что для глубокого познания Христовой любви вы обязательно должны оказаться парализованным или испытать хронические боли или заболеть раком? Ну, конечно же, нет. Страдания приходят к нам в разных формах и разных объемах. Они касаются нас в различной мере. Рано или поздно мы все боремся с разочарованием или какими-то трудностями. Перед нами стоит выбор – извлечь уроки из своих страданий или растратить эти моменты впустую. Когда приходят страдания, делаем ли мы все возможное, чтобы избежать их, излечиться от них, проигнорировать или избавиться от них? Или же мы позволяем страданиям провести нас запятнанным кровью путем на Голгофу, где мы сможем обрести помощь и надежду? Если мы держимся за Господа посреди испытаний, когда все вокруг рушится, мы тем самым показываем, что Господь нам нужен больше всего того, что мы потеряли. Когда мы приветствуем страдания как своего спутника, да-да, неизвестного, непонятного и даже мрачного, но все же спутника, наша вера от этого укрепится. «Испытание моей и вашей веры драгоценнее золота», — говорит Библия. Знать Иисуса, разделяя Его страдания, — это наслаждение, которое не может сравниться ни с чем. Почему же мы тратим страдания впустую? Почему стараемся поскорее расправиться с трудностями и отказываемся извлекать из них уроки? Почему мы пытаемся избежать их? Ведь всеобщая Божья цель для всех страданий христиан — больше наслаждения в Боге и меньше надежды на себя и окружающий мир. И эта цель раскрывается именно в период страданий, в большей или меньшей мере. Поэтому, дорогой друг, давайте будем хвалиться скорее своими слабостями, чтобы сила Христова обитала в нас. Ради Христа будем довольны своими слабостями и трудностями, ибо когда мы слабы, тогда сильны.

Мы продолжаем программу библейского вещания BBN. У микрофона Сергей Мараро. Весь мир представляет собой духовную пустыню, но в то же время в мире есть источник воды живой. «Кто жаждет, иди ко мне и пей», — так провозгласил Иисус Христос на празднике в Иерусалиме. Священное Писание не говорит, что сразу в момент призыва люди направились к Нему. Люди, может быть, стали рассуждать между собой, даже ссориться. Об этом мы читаем в Евангелии Иоанна в 7 главе. Произошла о Нем, об Иисусе Христе, распря в народе. Они разбирали Его происхождение, говорили о Его словах и делах, но напрямую Его призыв «Кто жаждет, иди ко мне и пей» никто не откликнулся. Но сегодня нам всем понятен этот призыв. Поэтому, дорогие друзья, если сегодня вам лично обращается Христос со словами «Если ты жаждешь, иди ко мне и пей», идите и пейте. Слово Божье полно живой воды для того, чтобы вы жили вечно.

В эфире библейское вещание BBN. Если вы не уверены в своих отношениях с Иисусом Христом, приглашаем вас посетить нашу страничку, раздел «Как попасть на небо». Наш адрес www.bbnradio.org. Предлагаем вам все благой вести на эту неделю от библейского радио BBN, который записан в книге пророка Иаиля во 2 главе в 13 стихе. «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши, и обратитесь к Господу Богу вашему, ибо Он благ и милосерд, долготерпелив и многомилостив, и сожалеет о бедствии». Это был стих благой вести на эту неделю от библейского радио BBN.

Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему.

силу различного духовного уровня, а также благодаря вопросам субъективного характера, во все времена истории человечества разные люди по-разному истолковывали Священное Писание. По-разному также воспринимались тексты, свидетельствующие нам о повиновении простого народа своему высшему начальству. Стоящие у власти высокие чины, вероятно, очень полюбив подобные библейские изречения, выдернув их из общего контекста и пользуясь доверием простодушного народа, всегда призывали и призывают его к безропотному и абсолютному повиновению. Даже в то безбожное время, когда при советской власти коммунистически настроенные лидеры полностью отрицали существование Бога, почти что все из них цитировали эти тексты наизусть. И те, и другие сознательно и бессознательно брали из Слова Божьего только то, что было им выгодно, совсем не задумываясь об его всестороннем и правильном истолковании. Многие начальники того ужасного периода, выдавая свои зверские прихоти за божественную волю, заставляли безропотно покоряться им простой и простодушный народ. Давайте постараемся обратить особое внимание на тексты Священного Писания, где Господь через своих пророков дает исчерпывающее пояснение по поводу нашего поведения в подобных ситуациях. Слово Божье совершенно не учит людей безропотно покоряться злу и насилию, а напротив призывает их быть готовыми на всякое доброе дело. Во всех трех текстах Нового Завета, где говорится о повиновении начальству, всегда проводится рядом четкая параллель со словом «добро». В послании к Титу в 3 главе в 1 стихе сказано: «Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовым на всякое доброе дело». В первом послании Петра, во 2 главе, 13 и 14 стих, мы читаем: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа, царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от Него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро». Послание к римлянам с 1 по 3 стихи. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». Итак, как видим, во всех трех случаях говорится о начальстве, которое поощряет делающих доброе и наказывает делающих злое. На основании этого можно с уверенностью заключить, что беда скороспелого слепого повиновения, не соответствующему этому стандарту начальству, происходит лишь по невежеству или по недоразумению. Как правило, нашему человеческому естеству всегда присуще останавливаться на первых громких фразах. Ведь у нас, людей, почти никогда не хватает терпения, чтобы дочитать все соответствующие тексты до конца, и только после этого, исследовав и сопоставив их между собою, сделать окончательные выводы. Большущую долю в факторе самоопределения играют также и чисто человеческие качества, такие, например, как достоинство, справедливость и трусость. Желание скрыть от окружающих свои слабости бывает иногда настолько велико, что ради этого человек становится способным на любую подлость. Даже тогда, когда такие низкие дела уже обнародованы и открыты для многих глаз, такой утративший чувство достоинства человек все еще продолжает цепляться за любую соломинку, желая выйти из воды сухим. Как известно, в такие минуты для человеческой изобретательности не бывает разумного предела. И если какая-либо выхваченная из общего контекста фраза хоть чуточку оправдывает выгодную для такого человека позицию, он, как слепой крот, становится уже неспособным заметить более обоснованного справедливого разъяснения. Священное Писание, подкрепляя верность подобного рассуждения, буквально пестрит житейскими примерами на эту застаревшую, как земля, тему. Говоря о той великой битве со злом, которую должны вести и которую ведут все истинные дети Божьи на земле, апостол Павел по Боговдохновению пишет: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века,
века сего, против духов злобы поднебесной». Послание к Ефесянам, 6 глава, 12 стих. Мы можем вспомнить и по достоинству оценить мужество и труд великого вождя израильского народа Моисея, выведшего вместе с Аароном свой народ из египетского пленения. Ведь, как мы хорошо знаем, сделал он это дело не в согласии, а вопреки воле начальствующего там фараона, который, как известно, говорил: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ мой от дел его? Ступайте каждый из вас на свою работу». Книга Исход, 5 глава, 4 стих. Трудно не заметить и подвига мужественных священников, которые смело противостояли иудейскому царю. Когда тот, в противность Богу, вошел в храм, желая воскурить там фимиам, то, читаем мы во второй книге Парлипоменон, 26 глава, «пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю, и сказали ему: не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». Хотелось бы еще напомнить и о таких мужественных юношах, как Сидрах, Месах и Авденаго, которые не покорились грозному указу императора и за это были брошены живыми в раскаленную печь. Мы читаем в книге Даниила: «Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал: Сидрах, Месах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите. Тогда Сидрах, Месах и Авденаго вышли из среды огня. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них». В новозаветное время мы встречаем на страницах Священного Писания таких мужественных воинов Христа, как Петр и Иоанн, которым тоже с угрозой для жизни было запрещено говорить и учить об имени Иисуса Христа. Но они нисколько не смолодушествовали и не испугались начальствующих в то время в народе израильском священников. Однако, дерзновенно отражая незаконное посягательство лжи на истину, дружно сказали в ответ: «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога?» Деяния апостолов, 4 глава, 19 стих. Трудно перечислить абсолютно все библейские примеры, свидетельствующие нам о таком смелом и бескомпромиссном отстаивании истины мужами веры. Да и цель этого нашего размышления вовсе не заключается в этом. Поэтому, сделав соответствующие выводы, давайте просто ограничимся уже перечисленными и без колебания признаем, что если дело касается искажения или ущемления истины, мы должны стоять всегда на ее стороне. Может быть, нас не все правильно поймут, и мы, непонятые и униженные, останемся в меньшинстве или одиночестве. Но даже если разъяренное общество решит побить нас камнями, как оно неоднократно поступало со многими праведниками, мы не должны, преклонясь под одно ярмо с неверными, исполнять злые прихоти царствующего в воздухе князя. Во втором послании к Тимофея, 1 глава, 7 стих, сказано: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия».

Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.napute.info. Повторяю, napute.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!

0: Вот око Господне над боящимися Его и уповающими на милость Его. Псалом 32, 18. Наше библейское вещание BBN об этом говорит круглосуточно. www.bbnradio.org.
1: Вопросы и ответы. Программа сети библейского радиовещания BBN. Ведущий Николай Александрович Водневский.
2: Какая существует связь между натуральным, видимым светом и светом духовным, о котором вы так часто упоминаете в своих радиопередачах? Не является ли обыкновенный свет отражением света духовного?
3: Ученые до сих пор не могут дать обстоятельного анализа, что такое свет вообще. Природа света сокрыта от нас до сих пор. Существует ряд теорий и предположений, но все они исключают одна другую, хотя законы света довольно детально разработаны. На ваш вопрос я затрудняюсь дать ответ. О духовном свете мы знаем немного, что его источником является Бог, это знаем. Об этом не боялся признаться апостол Павел, когда писал: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан». 1 Коринфянам, глава 13. Когда же будет это тогда? Это будет, когда мы встретим Господа лицом к лицу. Тогда узнаем и о природе света физического, и о связи со светом духовным.
2: Я веду в воскресной школе младший класс. Нелегко мне по-английски, но стараюсь, как могу, привить детям любовь к Богу. Несколько недель тому назад одна девочка меня спросила: «Когда мы будем на небе, мы увидим Иисуса Христа, как Он есть?» Она заучила стишок из Откровения. «А вот скажите, будем ли мы видеть Бога Отца тоже?» Правду вам скажу, я не знала, что ответить. Ведь Писание нигде не говорит, что мы увидим Отца. «Видевший меня, видел и Отца», — сказал Христос. Но мне не хотелось разочаровывать юную душу, и я ответила: «Да, на небесах мы увидим и Отца». Ответьте, как вы понимаете вопрос маленькой девочки?
3: Вопрос маленькой девочки оказался большим и серьезным. Писание не дает на него прямого ответа. Вы спрашиваете о моих понятиях. Мои понятия таковы, что на небесах, где мы не будем ограничены в возможностях видеть все духовными очами, мы увидим не только Иисуса Христа, но и Бога Отца, и Духа Святого. Как? Я не знаю. Это от человека сокрыто, и на земле мы об этом никогда не узнаем. В вечности верующему откроется совершенно иной мир. И Бог, вечное солнце правды, заполнит всю нашу сущность.
2: В Библии написано: «И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму, пророку: „Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?“» Книга чисел, 22 глава, стихи 27 по 30. Верите ли вы, что это не аллегория, а было так на самом деле? Ведь горло осла не приспособлено произносить фразы, как делают попугаи.
3: Дорогой друг, радиослушатель, я верю в чудеса, творимые всемогущим Богом. Обиженный осел, через него мог проговорить и ангел. В Эдемском саду сатана говорил к Еве в образе змея. Люди теперь научились пользоваться инструментами, которые воспроизводят человеческий голос, любые звуки. Почему Бог не мог внушить живой ослице произнести по-человечески несколько слов? Бедное, обиженное животное видело несправедливость хозяина, понимало, чувствовало. Животное превосходнее звукозаписывающих аппаратов. Если вы думаете, что Бог не мог это сделать, то у вас нет вообще никакого Бога. Вера в Бога, в Его Слово оправдывает всякое чудо. Бог неотделим от чудесного. Верующий ученый Гарри Риммер на вопрос студентов, верит ли он, что ослица заговорила человеческим языком к Валааму, ответил так: «Я слыхал много людей, говорящих как ослы. И я рад узнать, что хоть однажды осел заговорил по-человечески».
1: Вы прослушали программу «Вопросы и ответы». Ведущий Николай Александрович Водневский. Все ваши вопросы посылайте по адресу russian@bbnradio.org. До новых встреч!

Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которое сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Луки 12, 27-30. А вы согласны с этими словами? Напишите нам. Наш адрес russian@bbnradio.org. Мы ждем ваших писем.

0: В эфире библейское вещание BBN. Если у вас есть страничка в Facebook, то вы можете присоединиться к нашим друзьям. Ищите нас по ключевым словам «Библейское вещание BBN».
1: Стих Благой Вести на эту неделю от библейского вещания BBN записан в послании Галатам 2:20. «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Это был стих Благой Вести от библейского вещания BBN на эту неделю. Галатам 2:20.
2: А сейчас в эфире BBN «Детский час», и мы приглашаем вас оставаться с нами, потому что вас ждут познавательные библейские передачи, музыка и пение. Мы также будем рады услышать от вас и получить весточку, письмо или интересное свидетельство. Вы можете писать нам по адресу russian@bbnmedia.org.
1: Библия, Слово Божье, Священное Писание, Книга книг, Письмо Бога людям – все это разное название самой ценной книги в жизни каждого христианина – пожилого, молодого, зрелого и совсем еще юного. Детский час BBN представляет программу «Библейская азбука». Оставайтесь с нами, друзья, чтобы услышать важные истины, о которых повествует Слово Божье.

0: благословляет Иакова. Вскоре после обмана Иаков покинул дом своего отца и отправился в дальний путь. Он ушел поздно ночью, когда Исав крепко спал. Он шел не один. Бог все время помогал ему. Но Иаков не знал об этом. Он боялся, что после обмана Бог гневается на него. Путь Иакова был тяжелым и опасным. Однажды, очень устав, Иаков решил ночевать прямо под открытым небом. Он не мог идти дальше. Ноги его были изранены и очень болели. Иаков остановился, смазал ноги маслом, которое Ревека дала ему в дорогу, нашел небольшой камень, положил его под голову и уснул. Ему приснился чудесный сон. Он увидел лестницу, которая поднималась от земли до самого неба. По ней ходили ангелы, а на самой верхней ступени стоял Господь. Бог сказал ему: «Я — Бог Авраама, деда твоего, и Исаака, отца твоего. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и детям твоим. Я с тобой, куда бы ты ни пошел, я возвращу тебя на эту землю». Кроме того, Бог обещал Иакову, что от него произойдет великий народ, и что Спаситель наш, Иисус Христос, выйдет из этого народа. Вот какой сон приснился Иакову. Очень счастливым проснулся Иаков. Теперь он знал, что Бог не гневается на него за то, что он украл благословение отца. Иаков поднял камень, который он вечером положил себе под голову, и сделал из него памятник. Затем он взял масло и вылил его на памятник. Иаков хотел таким образом показать Богу, что он хорошо запомнил, что Бог сказал ему во сне. А место, где он спал, Иаков назвал Вифиль, что означает «дом Божий». Долго пришлось быть Иакову в пути, прежде чем он дошел до города, где родилась его мать Ревека. Иаков не пошел сразу в город, а остановился у колодца на окраине его. В это время у колодца собралось много народа. Пастухи поили скот. Через некоторое время к колодцу подошло еще одно стадо. Его вела молодая девушка. «Кто это?» – спросил Иаков у пастухов. «Это Рахиль, младшая дочь Лавана», – ответили ему. Очень обрадовался Иаков, услышав эти слова. Лаван был братом его матери, его родным дядей. Он быстро подошел к Рахиле, поцеловал ее и рассказал, что он сын Ревекки и Исаака. Потом он помог Рахиле напоить скот, и Рахиль побежала домой рассказать отцу, что у колодца она встретила Иакова. Обрадованный Лаван пошел встречать племянника и, увидев его, обнял и привел к себе домой. Долго расспрашивал Лаван Иакова обо всем, о Ревекке, Исааке, о стране, где они живут, о путешествии Иакова. Иаков стал жить у Лавана и помогать ему в хозяйстве. У Лавана было две дочери. Старшую звали Лия, а младшую — Рахиль. Рахиль была очень красива, а Лия нет. Иаков полюбил Рахиль и решил на ней жениться, но у него не было денег, чтобы заплатить за нее отцу, как это полагалось в этой стране. Тогда пошел Иаков к своему дяде и попросил взять его на службу. «Хорошо», — ответил Лаван, — «но какую плату ты хочешь за свою работу?» «Я хочу жениться на твоей младшей дочери, Рахиле», — ответил Иаков. «Я буду работать за нее 7 лет». Лавану понравилось предложение Иакова, и он согласился. Иаков стал ухаживать за скотом Лавана. Целыми днями трудился Иаков.
1: Он был мастером своего дела, и стада Лавана быстро увеличивались. А Иаков очень любил Рахиль и поэтому с удовольствием работал. Прошло 7 лет. Иаков пришел к Лавану и сказал ему: «Отдай мне Рахиль, мою жену». «Хорошо», — ответил Лаван. Он созвал много гостей и устроил большой праздник. Под вечер, согласно обычаю, жених ушел в темную комнату, куда Лаван должен был привести свою дочь. И вот дверь отворилась, и в комнату вошла женщина. Было очень-очень темно. Иаков был уверен, что это Рахиль. Но утром, когда стало светло, Иаков увидел к своему ужасу, что рядом с ним спит не Рахиль, а ее старшая сестра Лия. Лаван обманул его. Очень рассердился Иаков на своего дядю, но на вопрос, почему он так нечестно поступил, Лаван ответил: «Сначала должна выйти замуж старшая дочь, а только потом младшая». А потом добавил: «Но ты можешь жениться на Рахиле тоже, если отработаешь за нее еще 7 лет». Иакову ничего не оставалось, как согласиться. Он женился на Рахиле и работал потом за нее еще 7 лет. У Иакова родилось 12 сыновей и 1 дочь. Но больше всех Иаков любил Иосифа и Вениамина, сыновей его любимой жены Рахили. Бог заботился об Иакове. Он стал богатым человеком. Ему принадлежало много овец, коз, коров, верблюдов и ослов. А через много лет Бог сказал Иакову, что настало время возвращаться в Ханаан. По дороге на родину Иаков остановился на том самом месте, где когда-то он видел чудесный сон. Там, в Вифиле, Иаков принес большую жертву Богу и лишь после этого продолжал свой путь в родной Ханаан, к своему старому отцу Исааку.
2: В Евангелии от Луки 11:28 Иисус сказал: «Блаженны слышащие Слово Божье и соблюдающие Его». Подумайте, ребята, что вы сегодня узнали о Боге и о послушании Ему, и постарайтесь всю следующую неделю применять эти истины в своей жизни. Программа «Библейская азбука» подготовлена на радио BBN по материалам аудиосерии, предоставленной издательством «Свет на Востоке». Более подробную информацию об этой миссии вы сможете найти на нашем веб-сайте. Не забудьте присоединиться к нам в следующий раз, чтобы услышать другие библейские истории.

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Бог – Создатель мой. Каждый из нас, глядя на мир, который окружает нас, тысячи раз удивлялся тому, как удивительно все устроено. В воде живут рыбы, которые умеют плавать, птицам нравится петь, солнце греет своими лучами, и все вокруг расцветает от его тепла. Давай поговорим о том, откуда это все появилось и кто дал всему живому радость жизни. Наверное, тебе в школе уже тоже говорили, что есть такая теория, которая называется теорией эволюции. Теория – это когда кто-то что-то предполагает, чему-то верит, не имея для этого неоспоримых доказательств. А то бы это уже не было теорией, правильно? Так вот, по теории эволюции люди произошли от кого-то, подобного современным обезьянам. Как? Тут уж сколько ученых, столько и мнений. А вот в Евангелии от Марка Иисус ясно и определенно сказал: «В начале же творения Бог сотворил их, то есть людей, как мужчину и женщину». 10 глава, 6 стих. Он сказал это, беседуя со своими слушателями, а вокруг него всегда собиралось много народа, потому что он говорил на понятном простому человеку языке. Иисус всегда говорил так, как оно есть, без теорий. Это так прекрасно — осознавать, что есть некто, кто меня понимает досконально, даже лучше меня самого. Ведь этот некто меня создал. Он понимает мои и твои радости и печали, так как Он дал нам способность радоваться. Он знает наши сомнения и нашу веру, так как Он сделал нас способными верить Ему, хотя мы Его не видим. Он знает и твои проблемы с учебой, ведь Бог Сам придумал все эти законы, которыми управляется наш мир, и знает, что они не такие-то и простые. Бог радуется, когда тебе удается нарисовать что-то красивое или написать стихотворение, в котором слова, создавая яркий образ, сочетаются так красиво, что дух захватывает. Ведь это Он дал нам творческую способность. Он — Творец. И когда ты Ему поешь песню хвалы и поклонения и молишься Ему, Он радуется общению с тобой. Он — твой Отец Небесный. Было бы так грустно и безнадежно на душе, если бы мы были вынуждены жить, не имея никакого контакта с нашим Создателем. Но Он специально повелел все, от самого начала творения, все, что нам нужно знать о Нем, записать в Библию, чтобы мы могли Ему поверить, чтобы мы могли Ему довериться. Ведь Он знает и любит нас, как никто другой. Он — наш Бог и Создатель.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час у нас на BBN. И сейчас мы предлагаем вашему вниманию передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Рассаживайтесь поудобнее, дорогие юные друзья. Возьмите свои Библии и давайте вместе с нами обратимся к Слову Божьему.
1: Бог – Создатель мой. Каждый из нас, глядя на мир, который окружает нас, тысячи раз удивлялся тому, как удивительно все устроено. В воде живут рыбы, которые умеют плавать, птицам нравится петь, солнце греет своими лучами, и все вокруг расцветает от его тепла. Давай поговорим о том, откуда это все появилось, и кто дал всему живому радость жизни. Наверное, тебе в школе уже тоже говорили, что есть такая теория, которая называется теорией эволюции. Теория – это когда кто-то что-то предполагает, чему-то верит, не имея для этого неоспоримых доказательств. А то бы это уже не было теорией, правильно? Так вот, по теории эволюции люди произошли от кого-то, подобного современным обезьянам. Как? Тут уж сколько ученых, столько и мнений. А вот в Евангелии от Марка Иисус ясно и определенно сказал: «В начале же творения Бог сотворил их, то есть людей, как мужчину и женщину». 10 глава, 6 стих. Он сказал это, беседуя со своими слушателями, а вокруг него всегда собиралось много народа, потому что он говорил на понятном простому человеку языке. Иисус всегда говорил так, как оно есть, без теорий. Это так прекрасно – осознавать, что есть некто, кто меня понимает досконально, даже лучше меня самого. Ведь этот некто меня создал. Он понимает мои и твои радости и печали, так как Он дал нам способность радоваться. Он знает наши сомнения и нашу веру, так как Он сделал нас способными верить Ему, хотя мы Его не видим. Он знает и твои проблемы с учебой, ведь Бог Сам придумал все эти законы, которыми управляется наш мир, и знает, что они не такие-то и простые. Бог радуется, когда тебе удается нарисовать что-то красивое или написать стихотворение, в котором слова, создавая яркий образ, сочетаются так красиво, что дух захватывает». Ведь это Он дал нам творческую способность. Он — Творец. И когда ты Ему поешь песню хвалы и поклонения и молишься Ему, Он радуется общению с тобой. Он — твой Отец Небесный. Было бы так грустно и безнадежно на душе, если бы мы были вынуждены жить, не имея никакого контакта с нашим Создателем. Но Он специально повелел все от самого начала творения, все, что нам нужно знать о Нем, записать в Библию, чтобы мы могли Ему поверить, чтобы мы могли Ему довериться. Ведь Он знает и любит нас, как никто другой. Он – наш Бог и Создатель.
0: Вы прослушали передачу «Детские библейские беседы» вместе с автором и ведущим Вальдемаром Цорн. Эта передача подготовлена миссией «Свет на Востоке». Если у вас, наши юные друзья, появились вопросы, вы можете написать нам по адресу russian@bbnradio.org. Оставайтесь с Богом!

0: Продолжается детский час на BBN. Если вы только что присоединились к нашему эфиру и пропустили нашу передачу, то напоминаем вам, что вы можете прослушать ее в нашем архиве по адресу www.bbnradio.org.
1: Вы слушаете детскую передачу «Живой родник».

Много разных книг видели вы, дети, но одна среди них всех ценней на свете. Яркий ее свет сердце освещает, всем дает ответ, кто душой страдает. Эта книга книг, Библия святая, возрождает тех, кто ее читает.

0: Здравствуйте, мальчики и девочки, наши маленькие друзья.
1: Мы думаем, что вы справились со всеми вашими делами, а сейчас сидите у ваших радиоприемников и внимательно слушайте. Листая одну за другой страницы Ветхого Завета, мы вновь и вновь находим интереснейшие и захватывающие истории о жизни великих мужей веры, царей и пророков. Мы с вами уже познакомились со многими из них. Помните верного старца Авраама, молодого юношу Иосифа, послушного Моисея, храброго Давида? А какие чудеса творил Бог через пророка Илию? Мы думаем, ребята, что, прослушав эти истории, у вас появилось желание служить Богу с еще большим усердием.
0: Сегодня в нашей передаче интересная история из Библии об одной маленькой девочке, через свидетельство которой были явлены сила и слава Божья.
1: В далекой Сирии, в очень большом доме, жила одна девочка. Этот дом не принадлежал ее отцу и матери. Это был дом сирийского военачальника и его жены. Военачальник привез девочку из Израиля. Во время войны с Израилем она попала к сирийцам в плен и теперь стала рабыней в доме военачальника. Военачальника звали Нейман. Это был богатый человек, пользовавшийся большой любовью и доверием сирийского царя. Но Нейман не был счастлив. Его жизнь омрачала ужасная тайна. И никто из его друзей и его солдат не знал об этом. Даже царь сирийский не знал тайны Неймана. Эту тайну знала только жена Неймана. Тайна его заключалась в том, что Нейман страдал страшной болезнью, проказой. И болезнь его усиливалась с каждым днем. Бедный Нейман, он пытался как-то прятать под одеждой пораженные болезнью места на своем теле. Но болезнь все усиливалась. Жена Неймана очень страдала. Она любила своего мужа и пыталась скрыть от людей свое горе. Она старалась выглядеть счастливой. Ведь жена Неймана знала, что если их друзья узнают о болезни мужа, то Неймана вышлют из города, и он уже не сможет занимать в Сирии важное положение. Однажды утром жена Неймана проснулась и стала горько плакать и убиваться. Девочка, привезенная Нейманом из Израиля, увидела слезы своей госпожи и пожалела ее.
0: «Прошу вас, не плачьте, у вас покраснеет лицо от слез. Посмотрите, я принесла вам сегодня ваше лучшее желтое платье. Улыбнитесь же!»
1: Но жена Неймана продолжала плакать.
0: «Что случилось? Что вы так горько плачете?»
2: «Военачальник Нейман болен. У него проказа. Когда люди узнают о его болезни, все отвернутся от нас. И Неймана вышлют далеко-далеко».
1: Маленькая девочка задумалась. Затем она вскричала.
0: «Я знаю человека в Израиле, который может вам помочь. Зовут этого человека Елисей, и он пророк нашего Бога. Бог Израиля может исцелить Неймана».
1: Жена Неймана поверила ей и побежала к мужу, чтобы рассказать ему об этом. Услышав это от своей жены, Нейман подумал.
3: «Может быть, девочка говорит правду? Мне надо пойти к царю и спросить у нее разрешение поехать в Израиль».
1: Царь очень любил своего смелого военачальника и сразу же разрешил Нейману поехать в Израиль. В своей колеснице Нейман поехал в Израиль. Слуги Неймана шли рядом с колесницей. Они должны были оберегать своего господина в пути. Нейман вез с собой в Израиль много дорогих подарков для пророка. Здесь было и золото, и серебро, и много красивой одежды. По прибытии в Израиль Нейман отправился в город Самарию, где жил царь израильский. Тот очень испугался, увидев Неймана. Ведь Нейман был главным сирийским военачальником, а Израиль и Сирия часто воевали между собой. Нейман передал израильскому царю письмо. «Я посылаю к тебе моего военачальника Неймана», – писал сирийский царь. «Я хочу, чтобы ты позаботился о нем и исцелил его от проказы». «Как я могу исцелить человека?» – еще больше испугался царь израильский. «Разве я Бог?» Царь не любил и не почитал Бога, но он знал, что только Бог может исцелить человека от проказы. В отчаянии израильский царь разорвал на себе одежды. Когда Елисей услышал о том, что произошло во дворце, он послал к царю своего слугу Гиезия.
4: «Пусть этот человек придет ко мне, и он узнает, что есть пророк в Израиле».
1: Эти слова Елисея Гиезий должен был передать царю израильскому. Царь очень обрадовался, услышав это, послал за Нейманом и велел ему отправиться к пророку. Нейман прибыл на своей колеснице к дому Елисея, но никто не пригласил его войти в дом. Слуга Елисея вышел к Нейману и передал ему слова пророка.
5: «Елисей говорит тебе, что ты должен 7 раз окунуться в реке Иордан
3: и будешь здоров.
1: Нейман разгневался.
3: Как смеет Елисей так говорить со мной? Я думал, что Елисей выйдет ко мне, будет молиться обо мне Богу. Он говорит, чтобы я искупался в реке. Я не собираюсь купаться в вашей грязной реке. Разве реки Сирии хуже Иордана? И в них я мог бы омыться, не уезжая из нашей страны.
1: Но слуги Неймана стали уговаривать его.
5: Почему бы тебе не искупаться в реке?
6: Ведь ты легко можешь сделать то, что пророк говорит тебе. Попытайся это сделать, ведь даже ребенок может окунуться в реке.
1: И Нейман согласился. Подъехав к реке, он вышел из своей колесницы, снял с себя красивые одежды и вошел в воду. Нейман стал окунаться, а его люди ждали на берегу и считали. Раз, два, три. Они были рады, что не должны были идти вместе с ним в воду. Вода была мутной и холодной. Ноги Неймана скользили по острым камням, и он уже готов был отказаться продолжать окунание и выйти из воды. 4, 5, 6, кричали его люди на берегу. Не останавливайся, ведь Елисей сказал 7 раз. Когда Нейман окунулся в 7-й раз, он посмотрел на свою кожу. Она была ровной и гладкой, как у юноши. И никаких следов проказы не было на его теле. Нейман исцелился. Ох, и радовался он. Счастливый, он отправился обратно в Самарию к пророку Елисею. Он хотел отблагодарить пророка за чудесное исцеление и преподнести ему богатые подарки. Теперь Елисей вышел навстречу Нейману. Он увидел, что Нейман совсем здоров.
3: Я знаю, что есть только один Бог. Это Бог Израиля. Могу ли я преподнести тебе подарки?
1: Спросил военачальник пророка. Но Елисей не хотел брать у Неймана подарки. И как не уговаривал Нейман пророка, Елисей не согласился. Он знал, что не он исцелил Неймана, а Господь. Но перед тем, как отправиться домой, Нейман пообещал:
3: «Я буду служить теперь только Господу».
1: Затем, поблагодарив Елисея, он сел в свою колесницу и поехал обратно в Сирию. Ему не терпелось вернуться домой, чтобы рассказать жене об исцелении и о силе и славе Бога истинного, чтобы она могла почитать его. Девочка-рабыня Неймана была очень счастлива, увидев своего господина совсем здоровым. Ведь она всегда верила, что Бог Израиля может исцелить его. Какой удивительный пример верности Богу, не правда ли? Маленькая девочка, может быть, в таком возрасте, как многие из вас, находится в плену в чужой стране, вдали от родительского дома, вдали от наставлений мамы и папы, но она глубоко в сердце хранит любовь к Богу Израиля, заложенную ей с самого детства. Она помнит о могуществе и силе Бога и верит, что Он творит чудеса. Как только предоставляется возможность, эта маленькая девочка не стыдится засвидетельствовать о всемогущем Боге и какую пользу приносит всего несколько слов, сказанное с детской простотой. В Библии не называется ее имя, но ее поступок привлекает внимание многих мальчиков и девочек, которые желают служить Богу и быть Его свидетелями с самых детских лет. Ребята, мы советуем вам открыть 5 главу 4 книги Царств и еще раз прочитать о маленькой девочке-пленнице из Израиля. Да поможет вам Бог иметь такую же смелость в свидетельстве о Нем, о Его силе, о Его славе и могуществе.

Ребята, наше время в эфире истекло, и мы прощаемся с вами. Если у вас появилось желание написать нам, пожалуйста, пишите. Мы всегда с радостью читаем ваши письма. Наш адрес – передача «Живой родник», почтовый ящик 846, город Прайд, штат Калифорния, почтовый индекс 95605, Соединенные Штаты Америки. С вами прощаются все участники передачи, а также ее ведущая Ирина Чернецкая. До новых встреч, ребята! Да благословит вас Бог!